0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Логистические цепочки перестроены после атаки беспилотников на склад Wildberries в Пензенской области. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщила пресс-служба компании. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что беспилотники атаковали склад Wildberries в регионе. Предварительно один человек пострадал. Порядка 200 сотрудников было эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение. Пожарные ведут борьбу с огнем.
0: А США.
1: Дональд Трамп фактически поддержал новый законопроект об ужесточении режима санкций в отношении России и Ирана, выработанный в Сенате Конгресса США. Он бы хотел, чтобы положение по Ирану они добавили как пошлины, а не просто как санкции. «Это важно», — сказал глава Белого дома, комментируя ход рассмотрения законопроекта. При этом он уточнил, что не видит необходимости в том, чтобы Палата представителей Конгресса прерывала в августе парламентские каникулы для оперативного рассмотрения санкционного законопроекта.
0: Об Украине.
1: Михаил Федоров заявил, что настоящая причина его увольнения с поста министра обороны Украины не конфликт с бывшим главком ВСУ Александром Сырским, а реформа закупок в ведомстве. Об этом сообщают украинские СМИ. По словам бывшего главы Минобороны, после начала изменений в системе закупок и тендеров вокруг министерства усилилось давление, а в медиапространстве начали сеять негатив. Федоров сказал, что он заранее предупреждал Владимира Зеленского, что изменения вызовут недовольство, но на что тот сказал ему поступать по совести. Утверждает он. 15 июля Зеленский отправил Федорова в отставку.
0: О транспорте.
1: Сухогруз, шедший в Россию, застрял в турецком проливе Дарданеллы. А по сообщению турецкой береговой охраны, корабль сел на мель, его уже вызволяют буксирами. Ранее сообщалось, что в турецком проливе Босфор образовался затор из-за сломанного танкера, шедшего в Россию. Длина судна составляет 274 метра. Танкер перекрыл собой значительную часть пролива, в результате чего транзит временно не осуществлялся. По данным министра Минтранса Турции, движение кораблей остановлено в обоих направлениях. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейку, китайский юань 11 рублей 72 копейки. В Москве в четверг пасмурно, ожидается дождь, гроза плюс 16, плюс 23. В Санкт-Петербурге осадков не ожидается от плюс 15 до плюс 25. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Упущенный шанс у Днепропетровской купели. Путин предлагал Украине единство еще 13 лет назад, но в Киеве выбрали катастрофу. Уральский детектив со страстями, задержанный подозреваемый в жестоком избиении ученого-агрария. Смертельный бизнес на вершине. Более 10 погибших с начала года на Эльбрусе. Радио «Комсомольская правда». Пришел Измайлов. Сделаем новости великими опять. Или снова. Точка невозврата была пройдена еще 13 лет назад. Глава движения «Другая Украина» Медведчук в своей новой статье решил то ли напомнить о себе, то ли о предыстории десятилетней давности, о том, как в 2013 году Владимир Путин буквально протягивал Януковичу руку для исторического союза. Тогда, на праздновании 1025-летия крещения Руси, российский лидер говорил о единых истоках, единых ценностях и общей Днепропетровской, Днепровской купели для всего нашего народа. В Киеве тогда эти предупреждения слушать не стали, предпочли сдать страну западному кураторству, за что теперь Украина и расплачивается. Ну а дальше был тот самый 2014 год со всеми вытекающими зловониями и для Украины, и по сей день. Член Совета по внешней и оборонной политике, политический философ Александр Казаков тоже не жалуется на память, отлично помнит все события. Александр Юрьевич, ну к чему это? Или что же все-таки пошло не так?
3: Ну, я думаю, вы правы насчет того, что господин Медведчук пришел напомнить о себе, заодно как бы пнуть ну, ушедшего политически Януковича. Но в этой статье ничего нового в ней нет, конечно, но несколько по-новому расставлены акценты. По большому счету в том, что произошло, в той трагедии, которая случилась на Украине, обвинен персонально Янукович, что это он сделал выбор. Он оттолкнул протянутую руку. Вот я не совсем согласен в данном случае с Медведчуком, потому что, ну, в рамках как бы моего взгляда на жизнь, вы правы, я все помню, борьба за Украину со стороны России продолжалась вплоть до января-февраля 2014 года. И я напомню, что в самом конце 2013 года чаша весов скорее склонялась в пользу единства. Тогда Янукович не подписал договор об ассоциации в Вильнюсе, что спровоцировало выступление прозападных сил. Тогда с нашей стороны кредит поступил серьезный, 3-миллиардный, для поддержки экономики Украины. То есть борьба продолжалась, и тогда, в 2013 году, Янукович Украину еще не сдал, просто потому что мы не прекратили борьбу за Украину, за спасение, скажем так, Украины. Но то, что вектор обозначен правильно, конечно, да. Это началось, вообще-то, на секундочку, с 91-го года, вот начиная, да, с Кравчука.
2: Вот, да.
3: Начиная с Кравчука, каждый следующий президент, вне зависимости от того, что он обещал перед выборами, это касается и Кучмы, это касается Януковича, они последовательно уводили Украину из как бы экономического, культурного, религиозного и так далее ареала России в сторону Европы, реализовывая в этом смысле замысел американцев. Это американский замысел. Я напомню концепцию Пола Вулфовица, Збигнева Бжезинского. И в этом смысле, ну, вектор указан правильно. Вот просто я хочу напомнить, что мы не прекращали борьбу за Украину вплоть до начала 2014 года.
2: Не, а вот здесь вопрос такой принципиальный. Во-первых, ведь вся фактура уже говорит о том, что, ну, и как бы исторически все предпосылки с там конца 18 века и так далее, что Украина создавалась исключительно и всегда только для одной единственной цели. И именно для этого в 91 году она была вычленена из состава России, тогда там Советского Союза, скидывать ее идеи не было, ведь как и Белоруссии. Да, только с одной единственной целью – война против России. Бесконечная бандеровская война с неонацистским реваншем. Они это только этим и занимаются. Какую ставку делала наша страна в 14-м или чуть более там в 13-м году, когда стало уже, да, что-то качаться? Закачать бабки, ну, влить бабки туда. Как у нас такой же, это универсальный способ, да? Приходит беда, как вылечить? Залей бабками, любой вопрос. Но это не помогло. Ведь нечто подобное пытались сделать и с другими, да, и с Арменией, со всеми. На какие силы, вот проснулся Медведчук, а какие силы мы, ну, взращивали там с нуля, поддерживали? Никакие. Мы же Украиной не занимались с 91 года. Мы думали, что она никуда не денется, будет в нашем, просто потому что выгодно торговать и воровать на потоках. Да? Куда она денется? Зачем? Ей не выгодно с Европой, а воевать и втройне невыгодно. А помните, как наши все говорили, зачем Европе война? Это же очень глупо для них. Это же экономически, ну, совсем плохо. Им выгоднее брать наш дешевый газ и всем в шоколаде жить.
3: Ну, то, что вы, как бы, концепция, которую вы предлагаете, она очень стройная, но, на мой взгляд, не очень...
2: Ну, глаза
3: очень...
2: говорят как будто бы об этом. Но на какие силы, на какие силы мы делали ставку?
3: Она не очень убедительная. Ну, да. Смотрите, мы делали ставку на Украину в целом, исходили из рациональной концепции, что Украине, как новому независимому государству, выгодно... Ну, как и Белоруссии, в общем, куда, да, с которой...
2: Ну, вопрос о выгоде.
3: ...созданием союзного государства. Ну, да, ну, смотрите, мы же апеллировали к руководству страны и рассчитывали на то, что руководство страны... Это сейчас мы видим, что в Европе взбесились лидеры. Тогда еще лидеры были немножко другие. И мы украинским лидерам говорили, но у вас же есть избиратели, есть ваш народ. Вы же должны думать о них, ну, так, рационально. Тут дело было не в воровстве. Воровство параллельно, конечно, шло, и коррупция цвела, и там, и здесь. Но в данном случае это надо за скобки выносить, потому что верховная власть, по крайней мере, апеллируя к руководству Украины, эту борьбу вела, Это даже Ельцин делал, и уж тем более Путин. Мы совершенно не собирались за бабки продавать Украину в Европу, потому что понимали, чем это закончится. Распространение НАТО на восток шло и шло, и Путин приводил уже тогда время подлета американских ракет, я напомню, от Харькова до Москвы. Вот, поэтому борьба эта шла, но она закончилась, я так понимаю, после звонка Обамы Путину, о котором рассказал в интервью Соловьеву.
2: Но смотрите, как мы видим...
3: И был просто прямой обман. Такое случается.
2: Ну, случается, но беда в том, что это как-то систематически случается в нашем случае. А как Соединенные Штаты делают? Мы же видим, они не делают ставку на прогнившие элиты, какие бы они ни были. Они берут кого-то, взращивают там как враждебные государству круги в любой стране, да? Делают на них ставку, взращивают длительно, и потом их приводят к власти. Что делаем мы на Украине, в Армении, любую страну назовите? Мы делаем ставку на те круги, на те элиты прогнившие, которые там уже есть. И они раз за разом, да, с ними что-то происходит. Асад там как поживает.
3: Ну, подождите, вы исходите из того, что все руководящие круги прогнившие. Но не все. Бывают не прогнившие. Такое случается.
2: Ну кто? Вот. Мы же хотя из кого выбирали на Украине? Янукович, Тимошенко? Ну, совершенно не было
3: идеи взять здоровые прорусские низы какие-то. Мы не выбирали. Мои коллеги участвовали в предвыборных кампаниях и выбирали того, кто выигрывал. Вот мы не выбирали руководителей Украины, мы не выбирали Армении. Хотя в этой статье вот можно провести эксперимент, поменять везде Януковича на Пашиняна.
2: Конечно.
3: И Украину на Армению, будет очень смешно.
2: Да.
3: Ну, бывает такое,
2: ставку,
3: что...
2: Не к тому, что мы подтасовываем выборы, не в этом смысле, а к тому, что мы выращивали какие-то прорусские силы, глубоко прорусские государственные такие, ну, или какие-то... Не обязательно партии, общественные движения.
3: Я вам могу даже организации призывать, сейчас напрячься вспомнить, но я вам скажу даже не о формальных каких-то движениях, которые мы должны были непонятно зачем финансировать, хотя они все брали у нас деньги и разворовывались таким же успехом, как и украинские бандеровские организации. Это я могу сказать как свидетель. Русские организации общественные тоже как не в себя воровали все это. Но, тем не менее, давайте возьмем 2014 год и посмотрим историю Крыма. А кто, собственно, возглавил сецессию Крыма? Кто привел Крым в родную гавань? Лидеры тех самых организаций. Русская община Крыма и так далее. А в Донбассе кто поднял восстание? Те же самые организации. Это люди не познакомились на площади.
2: Справедливо.
3: Оплот, в частности, организация, которая начиналась в Харькове, это был оплот Донбасс.
2: Да, но где был Донбасс в Киеве? Где был антимайдан? Антимайдан где? Не тот, который петрушечный, да?
3: Но смотрите, вот здесь...
2: Даже здесь не антимайдан, контрмайдан, ну как угодно.
3: Я вам отвечу на этот вопрос. Антимайдан находился в соседнем квартале. Среди прочих там был Александр Владимирович Захарченко и многие другие дончане. Но их не пускали на площадь Незалежности. Янукович, который до последнего надеялся на то, что он сможет договориться, его тоже, кстати, обманули в этом смысле.
2: Да.
3: Поэтому антимайдан был там. И, кстати, ребята, которые готовы были на улице сразиться с майдановцами, когда ехали после поражения Украины на Майдане в Донецк, их расстреливали, там было много погибших. Бандеровцы их уже встречали и расстреливали. Война началась уже тогда, в феврале. Антимайдан там был. А кто Лавру спас от правого сектора?
2: Террористическая экстремистская организация. Спасибо, Александр Юрьевич. Я, ну, хотелось бы продолжить. Да? Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике, был с нами. Уральский детектив со страстями, задержанный подозреваемый в жестоком избиении ученого-агрария. Есть новые подробности.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. We'll be right back. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев об изменениях в обществе стран НАТО.
5: Вообще исторически у нас с Западом, так называемым, были и непростые очень отношения, сплошные там войны и так далее. Но вообще вопрос, а что такое сам Запад, есть ли он, существует ли он? Ведь внутри Запада постоянно шла грязня, Запад стоит на костях, постоянно междоусобицы, войны. И, строго говоря, консолидированный политический Запад – это очень новое явление. Ему максимум лет 50-60. Поэтому, строго говоря, еще посмотрим, насколько все это дело устойчиво. Потом там ведь тоже очень непростые явления есть. Но есть и контрдвижения. Посмотрите на консервативные партии, посмотрите вообще на запрос на консерватизм. И в США, и в отдельных европейских странах. Ведь это все не случайно. Там тоже такие брожения идут.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, целый детектив разворачивается на Урале. Задержание прямо в эфире. Под стражу взяли подозреваемых в жестоком избиении заслуженного ученого-агрария Никиты Зезина. Сперва подключился Следственный комитет. Там дело на особом контроле, потому что речь идет о детях. Но нападавшие, сдаваться не намерены, выкатили встречное заявление, мол, ученые сами запугивали детей, заталкивали их в машину, отцы всего лишь защищали своих. Даже в пересказе и в формулировках разобраться сложно. Для этого у нас есть уральский корреспондент комсомолки Олег Галимов, который идет по пятам следователей СК. Олег, приветствуем.
6: Добрый день.
2: Что такое? Что произошло у вас?
6: Ну, насколько нам известно, 13 июля директор исследовательского аграрного центра, заслуженный ученый и член Российской академии наук Никита Зезин со своим заместителем совершал объезд опытных посевов, полей, которые находятся в лесу вблизи поселка Исток на окраине Екатеринбурга. И там, по одной из версий, заметил три квадроцикла с детьми. По другой версии, что заметил детей и погнался за ними на своем УАЗике, от чего дети перепугались и пытались от него скрыться, и у них это не получилось. В конечном счете, в любом случае, детей посадили в УАЗик, вывезли к парковке этого самого научного центра в поселке Исток, куда за ними приехали родители. Дальше версии...
2: А кто, ученые, второго... получается, посадили, да?
6: Да, это... да.
2: Ну, как
6: да,
2: они,
6: да,
2: вежливо, сам... будьте любезны, или затолкали их пинками там с...
6: Это, вы знаете, вот сегодня весь день общаюсь с участниками конфликта по обе стороны баррикад. Одни говорят одно, другие говорят, что детей там запугали, руки им выкручивали, там запихали в машину, угрожали им. Вот. Действительно, там было 5 мальчишек на 3 квадроциклах они. Вот. Приехали, значит, родители забирать детей. И дальше что-то пошло не так. Слово за слово начали Никиту Николаевича пихать, его заместителю там пара ударов в лицо прилетело, это отчетливо видно на записях.
2: За детей, вот. Да, вспылили родители?
6: Да. После чего, да, видно, как дети садятся, собственно, в машины к родителям своим. вроде как на этом конфликте должен был быть исчерпан. Потом приехала Росгвардия, все зафиксировала. Все участники поехали писать заявление друг на друга в полицию. Значит, Никита Николаевич Зезин и его заместитель Александр Шанин, к слову, участник афганской войны, ветеран, написали заявление о побоях. Потом снимали, зафиксировали эти побои в больнице. Родители детей написали заявление о том, что их детей пытались похитить. Вот. Значит, ну и как будто бы ожидаемо наши правоохранительные органы на тот момент не особо заинтересовались этим конфликтом. Ну и, к сожалению, спустя 9 дней Никиты Николаевича не стало. Мужчина, он оказался в больнице с сердечной, как нам изначально сообщают, с сердечной недостаточностью, и 22 июля скончался от инфаркта. Вот 27 числа его похоронили. Сегодня же супруга задержанного Александра заявила нам, что якобы ученый вообще скончался от проблем с внутренними органами. Кому верить, мы пока не знаем, потому что никаких экспертиз мы своими глазами не видели. Пока что итог такой, что после того, после общественного резонанса и после того, как попросили взять все дело на контроль Александра Бастрыкина, отца одного из мальчиков, Александра Реверука, задержали его вчера вечером. Он был опрошен на полиграфе. Ну, после этого ему предъявили обвинение по статье хулиганства и задержали.
2: То есть, в общем, кратко, ситуация такая, что ученый осматривал опытные поля, а подростки, вот они же дети, да, катались на квадроциклах, как это всюду происходит здесь, портили посевы. И, получается, ученые привезли детей, они же детей, к родителям, да, и начался конфликт, после чего, после избиения, Зезин умер. То ли сердце не выдержал, то ли по результатам избиения, то ли
6: да,
2: не связано. Ну, как бы вот так.
6: Единственное, да, что я бы хотел отметить, это только вот сегодня для меня стало достоверно понятно. Дело в том, что дети оказались на этих полях во многом потому, что они живут рядом, совем неподалеку.
2: Ну, как обычно.
6: А научный, да. Ага. Да, а научный центр, он находится в самом поселке Исток, а это значительно дальше. Я веду к тому, что если бы было, как действительно утверждают родители детей, если бы им позвонили сразу и сказали, вот мы вот на полях, приезжайте, забирайте их, так родители бы сразу туда и приехали, туда ехать на машине минут 7, и забрали бы их. И не пришлось бы никого, во-первых, детей вывозить.
2: Ну, да, по катушечке на квадроциклах.
6: То есть, развлекушечки. Несостыковочку в истории со стороны знакомых ученого мы вот сегодня нашли.
2: Спасибо большое. Олег Галимов, корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге. Эльбрус превратился в конвейер смертельной опасности. О грустной, горькой арифметике Василий Воронин.
7: Правила подъема на горы могут ужесточить после гибели 7 туристов на Эльбрусе. 26 июля завершилась масштабная операция по поиску и спуску тел погибших альпинистов. В их числе иностранцы и один россиянин. Группе из Боснии и Герцеговины не помог даже большой опыт восхождений. Погода оказалась слишком коварной, заявил радио КП мастер спорта по альпинизму «Снежный барс», председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
8: Иностранные альпинисты реально не оценили погодные условия, которые возникли и могли возникнуть на Эльбрусе. И во вторую очередь, это, конечно же, они неправильно оценили свое физическое состояние и возможность работы на маршруте вот именно в это время. Проблема может возникнуть с любым мастером спорта и с человеком. Вот в этих условиях с любым человеком может возникнуть определенная проблема. Но учитывая то, что там произошло, вот там целый ряд групп, наших групп, они просто повернули обратно, потому что понимали, они не менее были подготовленные спортсмены, и они прекрасно понимали, что это не тот день, не та ситуация, и они повернули обратно. Эти ребята решили, что нужно двигаться вперед. Ну, значит, если вы так решили, значит, нужно соответствующее, я считаю, соответственно себя вести. И теперь говорить о том, что там плохой прогноз погоды, или что-то... там не досчитали, это уже другая уже вопрос, это уже вытекающие обстоятельства из этой ситуации.
7: После череды трагедий на высочайшей вершине России и Европы заговорили о возможном ужесточении правил подъема в горы. В Ассоциации туроператоров России предлагают дать гиду право отменить восхождение, если он считает маршрут опасным. При этом клиент не сможет потребовать вернуть деньги за сорванный подъем, заявил Радио КП вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
9: Все разумные гиды, да, которые берегут своих клиентов, могут развернуть, да, и часто это делают. 25 числа, когда произошла авария с боснийскими туристами, многие наши гиды, да, развернули группы и ушли вниз из-за плохой погоды. Но здесь есть одна юридическая коллизия, которую надо разрешить в пользу гида. Формально гид не совершил, как бы, восхождение на вершину, да, а должен был. Даже если туристы видят, что погода плохая, их всегда, как бы, мучает мысль, что я же заплатил деньги, а гид меня не довел до вершины. Вот эту нагрузку, там, психологическую, юридическую, да, с гида надо снимать. Сейчас взаимоотношения клиента, да, туриста и гида, ну, как бы базируются на законе о защите прав потребителей. То есть закон считает, что восхождение на вершину – это услуга, которую гид обязан по договору, да, за деньги предоставить туристу. Но восхождение все-таки это, на мой взгляд, не совсем услуга, да, это что-то выходящее за рамки взаимоотношений закона о защите прав потребителей.

0: спасено с различными травмами – 55. Число несчастных случаев начало расти с конца апреля, но первый смертельный случай произошел 6 июля. Альпинист сорвался с высоты 5500 метров. До вершины ему оставалось всего 150 метров. 11 июля на высоте 4900 метров скончался 48-летний альпинист из Малайзии. Он был в группе из 4 человек, которые запросили помощь на спуске. 19 июля с высоты 4000 метров сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик погиб, папу спасли. Через 5 дней группа из 6 туристов из Боснии застряла на высоте 5100 метров. В живых остались только двое. 25 июля еще 2 альпинистов подали сигнал бедствия на отметке 5300 метров. Спасатели нашли тело замерзшего туриста из Тверской области. 2-го успели вытащить. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский о сложностях делегатов Госдумы.
3: Те депутаты, которые сейчас планируют остаться в Государственной Думе на следующий созыв, они сейчас сидят в регионах своих и занимаются своими избирательными кампаниями. У них и отпуска нет. У них сейчас в разгаре выборы. Они носятся по региону, по встречам с избирателями и с трудовыми коллективами и пытаются победить на выборах. Я вам открою страшный секрет. У половины депутатов, кроме зарплаты, денег больше никаких нет. Поэтому миф о том, что у нас супербогатые депутаты, это миф. Я лично знаю десяток депутатов, которые живут реально просто на ту зарплату, которую платят. Она не маленькая, конечно, по меркам среднероссийским, но то, чтобы у них там какие-нибудь миллионы на счетах лежат, не лежат.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О США.
4: Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от нового директора национальной разведки Джея Клейтона раскрытия новых данных о предполагаемых злоупотреблениях, связанных с выборами в стране. По словам Трампа, Клейтон продолжит работу по публикации информации о расследовании возможных нарушений. Американский лидер вновь заявил, что обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией бывшего президента Барака Обамы. Москва ранее неоднократно отвергала подобные обвинения. 28 июля Сенат США утвердил Джея Клейтона на пост директора национальной разведки.
1: Из социальных сетей.
4: Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заблокировала аккаунты иранского информационного агентства «Тасним». Об этом пишет РИА Новости. При попытке открыть страницы агентства появляется уведомление о приостановке действия учетной записи. В X указали, что такие меры применяются к аккаунтам, нарушающим правила платформы. Про подблокировку попали как англоязычная версия страницы, так и основной аккаунт на фарси. В общей сложности на них были подписаны более 103 тысяч пользователей.
1: О преступлениях.
4: Во Франции очередное ограбление музея. В Бургундии украли уникальное золотое кельтское ожерелье возрастом около 2500 лет, пишут СМИ. Двое мужчин вошли в зал с посетителями, разбили витрину и скрылись с экспонатом. Золотым ожерельем весом около 450 грамм. Артефакт был найден в 1953 году в богатом захоронении кельтской принцессы, известной как Дама из Викса. Министр культуры Франции Катрин Пегар представил национальный план безопасности. В течение 3 лет на защиту музеев выделят 30 миллионов евро, а по всей стране внедрят 33 новые меры защиты. При этом власти отказывались от идеи заменить подлинники копиями, несмотря на предложение

0: и части экспертов убрать самые ценные экспонаты в хранилище. По словам министра, культурные ценности все еще должны оставаться доступными для посетителей.
1: Об образовании.
0: Абитуриенты вузов или колледжей, а также их родители могут оформить образовательный кредит с фиксированной ставкой 3% и отсрочкой на все время учебы, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он пояснил, что во время учебы вы платите только проценты или вовсе ничего, если кредит предусматривает полную отсрочку, а после окончания вуза дается еще 9 месяцев на поиск работы. Основной долг начинают выплачивать позже, а общий срок кредита может достигать от 10 до 15 лет. При этом деньги перечисляются напрямую учебному заведению, поэтому потратить их на другие цели невозможно. Это строго целевой кредит, отметил он. Доллар США сегодня стоит 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейку, китайский юань 11 рублей 72 копейки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Здоровая злость и помощь свыше. Лавров заявил о прибалтийской ядерной угрозе и обнулении западных ультиматумов. Дайванчик на службе СБУ. Обвинение Дурову, как Телеграм превратился в главное оружие кибермошенников и террористов. И раскаленный свинец фактов. Медведев и Баранец выжгут фейки о новой волне мобилизации. Комсомольская правда, пришел Измайлов. Никаких фейк-ньюс. Западающие на ультиматуме европейские страны окончательно сбросили маски. Глава МИДа Лавров в интервью ТАСС заявил прямо: против нас ополчился весь западный мир, а Прибалтика превращается в главную ядерную боеголовку против России. По словам министра, Западу нужно настроить людей против власти, но Москва своими принципами не поступилось. Пришло время переходить от растерянности к здоровой злости. Ведь исторически, когда нашей стране становится совсем тяжело, ей всегда помогает свыше.
3: Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти. И готовили провокации. Они не могут конкурировать честно. Они боятся честной конкуренции во всем. В том числе и отсюда санкции, чтобы удержать позиции, которые безвозвратно ускользают после 500-летнего доминирования Запада. Поэтому еще раз про наше состояние, состояние нашего общества, это важно для меня как гражданина, как министра иностранных дел, проводящего внешнюю политику президента, которая должна отражать настроение в народе. Конечно, они хотят смуту здесь соорудить. Недавно Путин упоминал об этом, что мы прогрессируем ежедневно, не так быстро, как хотелось бы, но сберегая людей на линии фронта, они восполнить свои провалы на той самой линии боевого соприкосновения пытаются террористическими актами, чтобы подорвать уклад жизни, к которым люди привыкли. Мы, если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, в приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно. Воспринимает, как положено, как нам история велела. И как велели нам те, кто победил нацизм. Тем более, что сейчас мы воюем с прямыми последователями и потомками тех нацистов. В том же составе.
2: Национальные интересы России против ультиматума Запада. Вот что пояснил Лавров.
4: В чем наш национальный интерес на внешней арене?
3: Чтобы мы были самостоятельной державой, самостоятельной цивилизацией, чтобы наши границы были надежно обеспечены, чтобы никто не пытался даже думать о том, чтобы нам советовать, как устраивать свою жизнь внутри России, и чтобы все народы Российской Федерации продолжали иметь гарантированные Конституцией права на образование, на сохранение культуры, традиций, своих религиозных убеждений. И в таком качестве Россия будет не только заинтересована на равных сотрудничать с другими крупными центрами, которые формируются, это и Китай, и Индия. Так что эти крупные игроки, конечно же, вместе с нами будут отстаивать справедливость в надежде на то, что Запад тоже когда-то придет в себя Европа в частности, и будет готов на равных, по-честному, встраиваться вот в эти новые системы отношений. Пока он к этому не готов. Соединенные Штаты тоже абсолютно не готовы к этому.
2: Мир замер в ожидании и смотрит, чем закончится очередная война России с нацистами, которых Запад спас и отогрел, напомнил Лавров.
3: Ну, во-первых, надо сначала отстоять свои интересы законные. Чтобы миру предлагать, мы должны победить. Мир с огромным вниманием, с замиранием сердца некоторые смотрят на то, чем закончится эта война, навязанная нам Западом, в ответ на которую президент объявил в начале специальной военной операции. Это не то, что люди беспринципные нас окружают на этой планете, но это жизнь. Все хотят понять, в чем сила, брат, и где сила, брат, перефразируя Сергея Бодрова. Но сейчас они даже ничего не пытаются скрывать, замаскировывать, загримировывать. Они открыто объявили сначала о стратегическом поражении, которое нужно России нанести. Потом, наблюдая за ситуацией на линии боевого соприкосновения, по сути, на фронте, они от этой риторики отошли. Сейчас, когда Зеленский, постоянно отступая на Донбассе и на других направлениях фронта, когда он перешел от безысходства к откровенно террористической деятельности, и они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить вот эту фазу происходящего как перелом, как то, что вот можно все-таки украинским таким характером победить Россию, которая агрессор и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг нанесения стратегического поражения России.
2: Страны Прибалтики тащат в ядерную войну с Россией, пояснил глава МИДа генерального директора ТАСС Кондрашова.
3: Вот Прибалтика. Когда в 2004 году я только-только занял министерский пост и стали Прибалтику втягивать в очередную волну расширения НАТО, президент спросил у них, зачем вы это делаете? Мы же договаривались. Вы понимаете, ну вот у них осталось от периода пребывания в составе Советского Союза такое ощущение, что они были оккупированы, подневольны. И у них этот вот страх по-прежнему остается. А мы их в НАТО и в Евросоюз возьмем, и они успокоятся. Ну и что, успокоились они? Они сейчас главные вот эти вот боеголовки, которых натравливают на нас, зная их такой горячий характер эстонских парней. Литва с Латвией сейчас заявили, что они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.
2: Ну а главное, когда нам тяжело, нам всегда помогут свыше.
3: Появился лозунг деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз. Возрождение тех надежд, которые на этапе исчезновения Советского Союза тоже Запад испытывал, глядя, как на Дальнем Востоке, на Урале сепаратистские движения появились, не говоря уже про Кавказ, и лелея надежду на то, что все это сейчас развалится, и можно было по кусочку подбирать. И уже там даже они, по-моему, прикидывали, кому что должно достаться.
5: И ведь сейчас... мы были за шаг до этого, ведь правда?
3: Да.
5: У нас уральские франки ходили.
3: Ну, конечно. Да, там все
5: уральские,
3: было...
5: Уральские, так называемые, республики.
3: Все это было на грани. И то, что Борис Николаевич Ельцин нашел в себе, прямо скажу, мужество передать власть досрочно, и то, что он передал власть тому человеку, который единственный на тот момент смог сохранить Россию, ну, вот видите, такой исторический поворот, который... Наверное, означает то, что все-таки Россия мечена Богом, и а уж когда совсем тяжело, нам помогают свыше.
2: Раскаленный свинец фактов Дмитрий Медведев и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец выжигают ложь о новой волне мобилизации.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: И читатели «Комсомольской правды», и радиослушатели радио «Комсомольская правда» часто слышат разговоры о том, что в России грядет новая мобилизация. Эти слухи активнейшим образом распространяются в российском народе, причем делается это как умышленно, врагами нашей страны через многие социальные сети и так далее. Так это делается и по неведению, незнанию граждан Российской Федерации о сути вопроса. Вот чтобы развеять этот вражеский туман, вот эти слухи провокационные, зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и собрал совещание, на котором решил поговорить с членами Совбеза о том, что же происходит на самом деле и что нам надо делать, чтобы вражеские голоса, вражеская пропаганда не сбивала с толку россиян. И вот, в частности, Медведев назвал очень любопытные цифры, которые, кстати, касаются состояния мобилизации. Только за полгода этого, по контракту в вооруженные силы России поступило 200 тысяч человек. Еще 16 тысяч записались в добровольческие отряды, подразделения, где они и служат. А еще 40 тысяч поступили на службу в качестве специалистов, так называемых пилотов беспилотных систем, то есть наших дронов. И, естественно, вот эти все цифры и надо доносить до наших граждан, говорит Медведев. И он тут, конечно, прав. Но в его выступлении просматривается и другая, очень важная, государственная проблема. Это умение нашего общества, наших средств массовой информации, нашей пропаганды, если хотите, защищаться от вражеского пропагандистского яда. Ну и в заключение следует сказать, что для победы в специальной военной операции, тут Медведев прав, нужны не только снаряды, ракеты, дроны. Нам для победы и нужны грамотно выстроенные патриотическое чувство. Вот этот патриотизм наше государство и должно защищать своих граждан от провокационных нападок врагов. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Следователь прямо сейчас натягивает китель, упаковывает повестку на имя Дурова и выкладывает об этом пост в Телеграм.
7: Я слушаю Комсомолку.
8: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
9: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53-470-57.
12: Телефон рекламной службы в «Великих луках». 78-505.
13: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
2: Итак, события вокруг Телеграма разворачиваются с невиданной скоростью. Окончательно Соцсеть попала под прицел силовиков. С начала года МВД насчитало свыше 24 тысяч дистанционных хищений через этот мессенджер. Федеральная служба безопасности объявила Павла Дурова в международный розыск по тяжелейшей статье «Содействие терроризму». По данным наших спецслужб, украинская разведка вербовала молодежь прямо через один из бот-знакомств. В данном случае с таким игривым названием «Давинчик», выманивая геопозиции и заманивая фишингом. Ну и подвешивая на крючок завербованных темой финансирования ВСУ. Ну вот как-то так. Там целая история разворачивалась под видом девушек. Бородатые мужики из ЦИПСО вступали в онлайн-контакт с российскими прыщавыми подростками на теме развития романтических отношений. Прислали им геолокацию желаемого места встречи, какого-нибудь торговом центре, например, или рядом с каким-то социально значимым объектом, ну, чтобы не было подозрений. Те оплачивали подростки билеты в кино, там не вообще не только подростки, билеты в кино, концерты, подарки по фишинговым сайтам и тут же попадались на крючок. Ну и, кстати, вместе с этим стало известно, что мессенджеры Бип и Какао-Ток в России прилегли, тоже работают только через VPN, ну то есть полностью в такой привычной истории теперь тоже стали. Так что вот, пока иностранные мессенджеры ложатся один с другим в России, отказываются работать без VPN, а Павел Дуров скорее приклеивает себе усы, чтобы не попасться нашим следователям. Генеральный директор компании «Зукурион», эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский копается в уязвимостях Телеграма, через который к нам в телефон лезут мошенники. Алексей Викторович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Что видно там в кодах этой, чуть не сказал, омерзительной сети, да, как нам вот выставляют ее?
14: Да, собственно, с точки зрения это самого Телеграма, вот этот бот, он никаких нарушений не совершал. То есть он сделан для того, чтобы общаться каким-то образом между людьми. А то, что с помощью него общаются в том числе какие-то там террористы и сотрудники иностранных разведок, ну, это как бы... Ну,
2: и мошенники,
14: они могут...
2: о боже.
14: Да. И мошенники, да, и кто там только, и, не знаю, там, и, прости господи, педофилы, и там кого там только нету. Вот, поэтому тут ничего не поделаешь. Нужно каким-то образом, конечно, фильтровать контент, с одной стороны. Это как бы я говорю про администрацию мессенджера, то есть сам Телеграм. Но я думаю, что здесь с точки зрения даже самого Телеграма, как бы, ну, вот их правил внутренних, да, там никакой запрещенный контент не распространяли, там ничего, как бы, ну, знакомились люди, но то, что там в качестве девушки выступала не девушка совсем, но как бы Телеграм не обязан верификацию проводить пользователей, да, и семейного статуса. То есть общаются люди, ну а далее как бы их, как бы его дело, как бы предоставить платформу для обмена сообщениями. А дальше уже там что делать, что эти люди дальше делают, как они общаются и под какую статью это подпадает. Здесь уже, конечно, должно быть взаимодействие российских правоохранительных органов с руководством, с администрацией вот этого мессенджера. То есть я уж тут не знаю, что там. Может, него не направили вовремя какой-то запрос на блокировку этого бота. Может, направили, но не вовремя отреагировали. Потому что вот можно посмотреть, поднять в архивах историю вот этих взаимных упреков. То есть, с одной стороны, российские власти упрекают Телеграм в том, что там много запрещенного контента. Телеграм говорит, да мы все удаляем. А российские власти говорят, да вы вот как-то плохо удаляете, не все, и с задержками и так далее. Они говорят, ну вот типа как можем, так и удаляем. Ну то есть вот такой вот какой-то диалог странный, неконструктивный. Вот. Поэтому здесь сложно сказать вообще, кто здесь конкретно прохлопал вот эту ситуацию. И почему вот сейчас это вылезло в такую вот, приобрело такую вот форму уже такого вот серьезного нарыва в острой форме.
2: А что касается все-таки вот кибербезопасности, есть ли какая-то уязвимость у Телеграма, да, какие-то вот точки входа мошенников, или речь идет исключительно не о технической составляющей или какой-то истории с кодом, а просто взаимодействие двух, как это сказать, физических лиц, да, на общении?
14: Да, совершенно верно. Здесь никакого... Ну, то есть, понимаете, это же не госуслуги, и это не какой-то там, не какая-то платформа с верификацией. То есть Telegram может установить кто угодно. И мы все, вот как пользователи, да, если мы пользуемся этим Телеграмом, мы должны понимать, что, в принципе, к нам может писать кто угодно в Телеграме. Ну, мне самому там в день по 10 раз пишут то какой-то... Мосэнергосбыта, то какие-то люди там с предложением улучшить продажи, то там что там только нету. То есть, ну, во-первых, Telegram показывает, когда этот пользователь зарегистрировался, когда он создал аккаунт. Как правило, если это мошенник, то этот аккаунт создан, ну, в пределах там последнего года или полугода. Ну, представить, что какой-то вот какая-то девушка, да, там, условно говоря, 18 лет написала вот кому-то познакомилась в боте, а у нее аккаунт создан полгода назад, но это странно, да, согласитесь. Обычно начинают пользоваться соцсетями гораздо раньше. Вот. А в целом, как бы, ну, вот я могу только порекомендовать быть осмотрительнее и, ну, как-то больше включать осознанность, потому что даже если вы там что-то там заплатили, купили какой-то билет и прислали геолокацию на торговый центр, это не является финансированием терроризма. То есть здесь, ну, я, конечно, не юрист, как бы я не могу давать советы правового характера, но это как бы обычная история. То есть вы покупаете билеты, и вы как бы присылаете точку, где встретиться. Это как бы совершенно нормальная история.
2: Да. Спасибо, Алексей Викторович. Алексей Раевский, генеральный директор компании «Закурион», эксперт по кибербезопасности, был с нами на связи. Поездка с детьми на такси, испытание для нервов и, главное, кошелька. За каждое детское кресло с родителей сдирают, как за бизнес-класс. Ну, а если детей трое, проще сразу купить машину. Минтранс решил сыграть или положить конец этому беспределу. Предлагает дать многодетным скидку в 30%. Ну, на треть. Идея красивая. Вот, правда, от такой благотворительности агрегаторы уже икают. Пробный проект запустили в столице Башкирии. Юрий Кораблев думает, как же распихать всех детей по креслам.
15: Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Ведомство уже подготовило такие поправки в законодательство и сейчас разрабатывает дорожную карту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти. В Минтрансе напомнили, что с 1 июня текущего года в Уфе запущен пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента будет рассмотрена возможность его расширения и на другие регионы. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает инициативу хорошей. Основной вопрос – за чей счет предоставляется скидка? Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
16: Конечно, мы поддерживаем эту инициативу, мы знаем об этой инициативе. И есть там поручение президента сделать поездки с детьми доступными. Также и со стороны Минтранса к этому идет пристальное внимание. И здесь как раз ранее, когда мы обсуждали вот подобные проекты, всегда звучал вопрос, ну, кто за это заплатит. Потому что агрегаторы, принимая заказы, ну, исполняют их водители, которые являются самозанятыми, либо таксопарки. И вот сейчас как раз появились такие первые пилотные проекты касаемо Уфе. И поэтому сейчас вот есть такое хорошее взаимодействие взаимодействия между агрегаторами и эмитентом, где вот первые, наверное, такие пилотные проекты запускаются, ну и надеюсь, что вот крупный бизнес договорится действительно сделать дешевле, но опять же это будет не в ущерб по доходу водителя, потому что самозанятый водитель тоже может быть многодетным, да, и, естественно, он не может делать скидку за свой счет, поэтому здесь мы надеемся на сервисы по вызову такси, что для них это будет такая социально ориентированная программа, ну а чем больше семей сегодня получит возможность ездить со скидкой, тем, конечно, количество поездок будет повышаться, и при этом будет расти мобильность людей. Поэтому, конечно, мы это поддерживаем.
15: Еще один вопрос. Каким образом перевозчику будет известно о том, что тот или иной пассажир имеет право на скидку? Об этом заявил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства Станислав Швагерус.
17: Обычный водитель такси, его останавливают и говорят, вот я многодетная мать, отвезите меня, пожалуйста, по сниженному тарифу. Это не в полномочиях водителя, да, определять, а действительно ли это соответствует реальности. Для того, чтобы служба заказа такси, владелец этого приложения, могла обоснованно выставить, соответственно, какой-то пониженный тариф, да, то здесь необходимо, чтобы компания в автоматическом режиме обращалась в государственную информационную систему, где находятся все данные о многодетных семьях.
15: Ранее в комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей предложили частично компенсировать расходы многодетных семей на поездки в такси. Там заявили, что такая мера потребует господдержки и может быть реализована через систему субсидирования с предполагаемым размером субсидии около 2000 рублей в месяц на одну семью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Специалист по антитеррору и противодиверсионной работе Алексей Коленкин о том, что все военные преступники ВСУ будут наказаны.
18: У Советского Союза хороший опыт участия в Нюрнбергском процессе. Ну а у нас опыт присутствует. Все преступления, конкретные люди, конкретные командиры, конкретные подразделения, которые наносили удары, которые так или иначе участвовали в операциях по уничтожению мирных гражданских российских граждан. Все это необходимо фиксировать, и надо быть абсолютно уверенным, что каждый из них, если попадет в руки российского правосудия, эти все вещи будут доказательством его вины, и он получит свое заслуженное наказание.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
19: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
22: Об атаках.
21: Украинский беспилотник попытался атаковать склад «Вайлдберрис» в Пензенской области. Это сообщил губернатор региона. Он отметил, что по предварительной информации пострадал один человек.
22: О спецоперации.
21: Украина лишилась очередного американского истребителя. Он разбился во время выполнения боевого задания. Связь с самолетом была потеряна, когда тот занимался перехватом воздушных целей. Пилот успел катапультироваться. Как минимум уже шестой F-16 потерял. потерянные украинскими боевиками с момента начала применения ими таких машин.
3: О нововведениях.
21: Россиян ждут изменения в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Нововведения начнут действовать с 1 августа, напомнила член Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталья Косихина. Она уточнила, что квитанции ЖКХ станут понятнее. Теперь строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» будут разнесены отдельно. Каждый собственник сможет четко видеть, на что именно идут его деньги.
3: О безопасности.
21: А с 1 сентября в России заработает единая система учета платежных карт. В базу будут включать все карты, в том числе систем Visa и MasterCard. Эта мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. По данным экспертов, в базу также войдут карты, срок действия которых истек, но банк продолжает их обслуживать. Глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступит в силу только в следующем году. То есть у владельцев более чем 20 карт есть время решить, как из них можно какие сохранить.
3: О катаклизмах.
21: Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 28. Такие данные обнародовал генеральный секретарь японского правительства. Он уточнил, что люди скончались как непосредственно во время подземных толчков, так и позже от причин, косвенно связанных с катастрофой, в частности, из-за резкого ухудшения здоровья. Спасательная операция в пострадавших районах продолжается. Землетрясение магнитуды 7,1 на острове Кюсю произошло во вторник. Пострадали десятки человек. Есть разрушения.
3: О ценах.
21: Огурцы подешевели больше всего среди продовольственных товаров с начала года. Как следует из данных Росстата, их стоимость снизилась на более чем 44,5%. На втором месте по снижению цены помидоры – минус 13,7%. На третьем – сливочное масло со снижением 6,67%. Далее идут рис шлифованный, который подешевел на 3,3%. А также сыры – твердые, полутвердые и мягкие со снижением чуть больше, чем на 3%.
3: О валютах.
21: Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, а юаня 11 рублей 72 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 30 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Трансляция, уточняю, идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Ну и, конечно, на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». И сегодня, друзья, у нас тема связана с увольнениями. Вас когда-нибудь увольняли с работы? Если да, то за что? Причин миллион, любая причина, и особенно если как-то нехорошо разошлись вы со своим работодателем, звоните, рассказывайте, почему. Почему так получилось? Из-за чего вас уволили с работы? Может, вы плохо работали? Может, наоборот, слишком хорошо, и такое тоже случается. В общем, какая бы ни была причина, звоните 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. С удовольствием послушаем ваши истории. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.
5: А,

0: Итак, друзья, «Короли кухни», так называется вот этот музыкальный проект, с него мы открываем наш сегодняшний эфир. Говорим про увольнение. Вас когда-нибудь увольняли с работы? Из-за чего? Звоните, рассказывайте, или вы, наоборот, настолько ценный специалист, что куда там, ничего вас не увольняли, а наоборот, просили клонироваться. Звоните 8 800 200 ровно 9702, какой бы ни была причина, может быть, даже самый экстравагантный. Конечно, с удовольствием вас послушаем. Но есть такие сервисы всевозможные, типа работа.ру, и, конечно, они время от времени проводят подобные опросы. Вот был, например, конечно же, такой опрос, и, среди прочего, выяснилось, что работников в России увольняют чаще всего в случае, если они совершили аморальный поступок или находятся в плохих отношениях с коллективом. Нет ничего, кстати, ни слова про начальство. В плохих отношениях с начальством что-то я этого не вижу. В ходе опроса 45 участников исследования указали в качестве основной причины увольнения совершение проступка. 36% респондентов назвали напряженные отношения с коллегами. Еще 32% опрошенных рассказали, что отказаться от услуг работника могут из-за его частых опозданий или болезней. Друзья, если опаздываете или опаздывали, и вас уволили, или собираются, или вы сами хотите уволиться, потому что пошли они все, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Побудить, вот я далее читаю, руководителя расторгнуть договор может и ситуация, при которой сотрудник часто отвлекается, это 29%, или недоступен в рабочее время, 27%. При этом отказ от сверхурочной работы в качестве причины увольнения назвали всего 6% респондентов. Есть звонок. Марина из Москвы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Да. Мне 62 года. Вот я расскажу такую историю. У меня 3 года назад уволили с работы. Я без объяснения причин одним днем работала я начальником микробиологической лаборатории АО «Мезопласт». Это парфюмерно-косметическое предприятие. Вот. И сообщил мне товарищ, который вот учитывает... Ну, просто вообще не начальник, никто, который подписывает обходной лист.
0: Так,
1: вот, да. одним днем. Вот, и вот так уволили. Как потом выяснилось после, вот мне рассказывали, ну, сотрудники мои поставили просто своего человека.
0: Случается такое.
1: Родственника, да. Вот такая ситуация.
0: Кумовство это называется.
1: Кумовство, да. Да.
0: А одним днем же у нас, по-моему, увольнять-то, не знаю, можно уволиться одним днем, но увольнять одним днем нельзя, если я...
1: Ну, мне сообщили, что я должна была сделать, как вы уволены, все, и оформляйте обходной лист. Прислали по компьютеру,
0: а
1: и все, идите увольняйтесь.
0: А вы не оспорили это решение?
1: Нет, я не оспорила, у меня возраст пенсионный, ну, понимаете, 60 лет, в общем...
0: Ну, права-то у вас есть, у вас не отнимают с возрастом?
1: Да, ну, не стала я, да.
0: Жалеете
1: об этом?
0: Потому
1: что, вы знаете, я не первая, не последняя на этом предприятии, с кем так обошлись.
0: Угу.
1: Вот, то есть до меня начальника производственного комплекса также увольняли, в общем... Ну, все уходили, как бы никто не обращался в суд, как бы не имеет смысла там.
0: Комитет
1: судиться.
0: По труду, да, есть,
1: да,
0: еще такая организация. Жалеете о том, что не стали ругаться с ними,
1: да,
0: разбираться?
1: Нет, как-то. Нет, нет.
0: А работу новую быстро нашли, нет?
1: Да нет, у меня пенсионный возраст, я как бы на пенсию ушла и все.
0: Не, вот, не хотите и... больше работать, я правильно понимаю? Или
1: да,
0: хотите?
1: Да, да. Нет, нет, больше не хочу. В общем, на даче с внуками.
0: Дело хорошее.
1: Помогать.
0: Да, да, да, да, да. Спасибо, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните. Дмитрий из Хабаровска, прошу вас. Так, ничего не слышно. Какой-то шум, интершум. Ну, переподключите тогда, пусть перезвонит человек. Перезвоните, пожалуйста. Ничего не слышно. И с удовольствием с вами пообщаемся, послушаем причину вашего ухода с работы или увольнения. Лучше, конечно, увольнение. Сегодня тема все-таки связана именно с этим. Прошу придерживаться темы. Иван из Тулы, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Здрасте.
2: Хочу вам рассказать про мою работу. Из Москвы переехал 4 года назад в город Тулу.
0: Обычно наоборот делают.
2: Не-не-не, просто я решил уехать и все, начать дом строить, одно, другое, поменять жизнь.
0: Вот.
2: И это, что я хочу рассказать. Приехал, естественно, в Москве я работал, там комплексной безопасности, где ЧС, пожарки и так далее. В Туле нашел, меня взяли на работу управление спортсооружениями. Это физкультурно-оздоровительный комплекс и так далее, да. И вот, у меня там была начальница такая, что ей всегда она требовала, дайте мне доступ к раздевалке хоккеистов. Я хочу смотреть, там хоккейная команда и так далее. Я ей постоянно... Алло.
0: Да, мы слушаем вас, говорите.
2: Да, я ей говорю, у вас зачем туда? Не нужен доступ, так как я за безопасность отвечал. Говорю, там не положено вам. Нет, нет, нет, нет. Ну, короче, она меня довела до такого состояния, что я думал, взял и уволился сам, потому что она потом притащила своих товарищей бывших из силовых структур, и вот они сели на такие места.
0: Они вынудили вас, или вы просто плюнули на это и сами ушли?
2: Не, я уже устал с ней бороться, потому что она постоянно, дайте мне доступ, десятый доступ в, как его, в
0: раздевалку. В мужскую раздевалку. Зачем
2: вам? Да-да-да. Да-да, именно когда мероприятия проходят или еще что-то, потому что у меня там и команды с Беларуси приезжали, ну, разные хоккейные команды, у нас игры и так далее, я отвечал за безопасность. Нет, нет, нет, она вот на этой почве потом мне ребята рассказали, что она сильно обижена была на тебя, Иван Михайлович. Поэтому вот так. И потом поменялась команда, естественно, в министерстве поменялись люди и так далее, и так далее. Ну, я думаю...
0: Да прям, вы знаете, беспредел какой-то. Стеной.
2: Беспредел, да, да. Я там, конечно, возмущался. Работа хорошая, интересная, общительная. Взаимодействие со структурами, со всеми. Интересно, хорошая работа по мне. Но она требовала, дайте доступ, и все. Угу. Я отказал. Но потом следующий, который пришел после меня, дал ей доступ туда.
0: Ну, может, женщина увидела такая. Голых мужиков в раздевалке, наконец-то.
2: Да, да, да. Но потом через 3 месяца ее таким пинком турнули из министерства, что мама не горит. На всю Тулу прославилась.
0: Ну, видимо, ну, ладно, видимо, да. Видимо, не понравилось тем,
2: что-то кто не в раздевалке.
0: Спасибо. Да, что-то не хватало. Спасибо, что позвонили. Хорошая история, кстати. Необычная, неожиданная. Далее. Роберт из Реутова подмосковного. Здравствуйте, Роберт, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Лет 10-15 назад я работал в фирме. Сменилась команда руководства. И, в общем-то, стали убирать всех старых и брать новых. Вот, долго сопротивлялся с одной должности на другую. Но сказали, что, ты знаешь, не дадут тебе здесь работать. Вот, ну, созрел, как бы подобрал себе другое место работы и должен был уйти по соглашению сторон.
0: Так.
3: В последний момент, значит, мне говорят, не, дорогой, ты получишь один оклад и типа вали. Вот, но, соответственно, я уже подозревал, что так и будет, и вы сами понимаете, что в любой компании есть определенные нарушения, которые, если заранее подготовиться, их можно зафиксировать. Вот, что и было сделано. Уволили меня, как говорят, так, как они хотели. И я написал письмо в юротдел и, по-моему, еще куда-то там в кадры. Вот, и сказал, что, господа, если вы не выполните свое обещание, то все это будет передано в трудовую инспекцию. Вот, ну, собственно говоря, через 3 дня мне позвонили и сказали, приходи, говорит, мы тебе отдадим то, что мы тебе должны.
0: А, ну вот,
3: ну и все.
0: Добились справедливости. Вы молодец, вы молодец.
3: Да, ну, собственно говоря, знаете, когда, наверное, опыт какой-то или чуйка, это был не первый случай, когда я чувствую,
0: спасибо. Что работодатель... Спасибо, у нас перерыв. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Говорим про увольнение. Перерыв.
4: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
0: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Что будет? Честный взгляд на 30 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Если вас увольняли, позвоните нам. Ну, так тема и звучит. Вас когда-нибудь увольняли? Знак вопроса. Если да, то из-за чего? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. На линии у нас сейчас... Кто на линии? Кто? Дмитрий, Нижний Новгород. Здрасте.
5: Дмитрий, здрасте. Здравствуйте, слушатели. Нижний Новгород. Про увольнение, да?
4: Да.
5: Сейчас вопрос.
4: Да.
5: Вот смотри, ситуация была такая, значит. Работал в одном месте 15 лет. Начальник наш скоропостижно скончался, так скажем. На его место выдвигают из наших товарища. Ставит начальника. С которым у меня...
4: Пропал, да? Блин. Сорвался, увы. Ну, может быть, перезвонит и расскажет нам эту историю целиком. Далее. Сергей, Волгоград, прошу вас.
6: День добрый, город здрасте. Волгоград.
4: Здрасте.
6: Меня зовут Сергей. Есть такая прекрасная история, которая сделала для меня исключительные выводы. Значит, меня директор и говорит, больше компания...
4: Да что ж такое-то, а?
6: Давай.
4: К сожалению, вот прерывается
6: Выходим
4: связь.
6: Выходим мне. Да. Алло.
4: Коллеги, ну тогда давайте как-то перезвоним, либо мы, либо он нам, но так невозможно разговаривать, я вас прошу, коллеги. Тогда другой звонок давайте подключим. Блин, два подряд, к сожалению. Сейчас, друзья, попробуют там поколдовать, исправить ситуацию и... Мы уже, я надеюсь, будем без перебоев общаться со слушателей. Ну, в принципе, пока что можно еще уточнить данные того самого опроса, который приводил в начале. Ну, таких опросов время от времени появляется большое количество. И вот, среди прочего, та же работа.ру определяла, да, общалась, собственно, с людьми. И выяснялось, что... 75% участников того самого опроса исследования указывали, что в их компаниях всегда стараются найти компромисс между подчиненным и руководителем до увольнения. Это 75% участников исследования, это немало. 46% опрошенных отмечали, что увольнение у них, как правило, происходит по соглашению сторон. Сервис также определил, что чаще всего расторгают контракты с линейным персоналом, 42%, специалистами в 25% случаях, ну и менеджерами в 12%. А еще 7% посчитали, что такие чаще всего отправляют в отставку руководителей, всего 7%. И вот еще один любопытный момент, что все-таки пытаются всегда найти какой-то компромисс. Далее, Дмитрий, Хабаровск, здравствуйте. Дмитрий.
7: Здравствуйте.
4: Да, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Дмитрий. Я Дмитрий.
4: Ну, мы уже поняли, что вы Дмитрий. Говорите, пожалуйста.
7: Работал я на огромных предприятий, Хабсатмаш объединенная корпорация судостроителей.
4: Так, работали и...
7: Предприятие было разворовано генеральным директором.
4: Ну все, так, это без обвинений, пожалуйста. Ну правда, давайте тогда с другим человеком пообщаемся.
7: Не,
4: это уже прямое обвинение, вы понимаете это или нет? Отвечать мы будем за это. Все разворовали, я понимаю.
7: Мы сделали через судебных приставов все.
4: Не понимаете, да? Вот вы не понимаете, что нам потом за это отвечать. Ну, почему нельзя в общих чертах-то рассказать? Блин. Ну, вот обязательно нас в судебные разбирательства втягивать. Благодарю вас. Далее. Сергей из Волгограда. Из Волгограда, да?
8: Здравствуйте. Сергей из Волгограда. Попытка номер 2.
4: Давайте, да. Слушаем вас.
8: В один прекрасный момент компания вызвала меня в кабинет и говорит, что больше в моих услугах не нуждается, и мне необходимо написать по собственному желанию заявление.
4: Так.
8: Я предложил много вариантов, в том числе решение этого конфликтной ситуации, отпустить меня в отпуск, чтобы все отдохнули, и дальше продолжить работу, поскольку являлся строгим лидером своего отдела. Но в итоге директор был принципиален и сказал, нет, либо пишешь заявление, на другие варианты не рассчитывай, в том числе по соглашению сторон. Я отказался, с того момента меня начали принуждать, то есть мобингом заниматься. Мобинг – это когда административные ресурсы настроены против одного человека. Это длилось в районе полугода. В итоге перемотаемся, меня увольняют по статье. Вешают административные на меня ответственности и 5 строгих выговоров. Я написал за полгода в прокуратуру, в трудовые инспекции Волгоградской области более 140 заявлений, жалоб. Ни одна жалоба не была рассмотрена по существу, формальные отписки и так далее. Был на личном приеме даже у прокурора в Волгограде, когда приезжал, и тоже ничего не получилось. Обратился в суд. Суд признал увольнение незаконным, восстановил меня на рабочем месте, естественно, с компенсацией за неиспользованный отпуск и так далее. По восстановлению на работе в первые дни, как я пришел с исполнительным листом, меня выгнали опять с работы, не допустили к рабочему месту, я вновь начал писать, и в итоге ничего не добился. То есть единственный результат, который был, я восстановился по работе и ушел уже по соглашению сторон. Я к чему? К тому, что надо искать компромиссы всегда, но если работодатель не использует эти вещи в отношении сотрудника, тогда лучше уходить просто по собственному желанию, поскольку на сегодняшний день, к сожалению, только в гражданско-правовом порядке и то не всегда можно добиться справедливости. Поэтому всех призываю к тому, что ищите компромиссы, уходите спокойно. На все потрачено год. Очень огромное здоровье, нервы и все остальное. Поэтому вот такая у меня история, если очень кратко.
4: А уточните, пожалуйста, если вы хорошо работали, то почему от вас хотели избавиться? Вот этот момент не очевиден.
8: Была вот организация, где я числился, она платила окладную часть, а была организация, которая стимулирующую зарплату платила. И просто была оптимизация сокращения сотрудников. В итоге... просто не хотели сокращать, как положено, знаете, да, с 3 окладами, они решили вот таким методом избавиться от сотрудника. Я просто единственный из всего коллектива, из 9 человек, который пошел до конца. Остальных, естественно, не выплатили стимулирующую зарплату, они ушли просто. Я тот, кто добился результата, но этот результат, он не стоит этих денег, поскольку здоровье ваше.
4: Все понятно. Спасибо. Спасибо. Попытка номер 2 удалась. Благодарим вас. 8 800 200 ровно 9702. Про увольнение мы говорим. Анатолий из Костромы. Слушаем вас. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Но у меня немножко совсем другая тема, которую вы сейчас затронули.
4: Давайте просто все-таки будущее... по теме. Давайте все-таки по теме.
9: Блин. Я хотел о футболе сказать. Поймите в виду. Наберите меня, ради бога, в любой момент.
4: Да, обязательно как-нибудь созвонимся. Да, спасибо большое. Про футбол поговорим. Далее. Дмитрий из Нижнего Новгорода.
10: Да, здравствуйте, здравствуйте. Это Дмитрий, вторая попытка по увольнению. Значит, вот я кратко уже рассказывал, значит, прежний начальник у нас умер, поставили из наших, он был у нас мастером.
4: Так.
10: Вот. У меня с этим мастером, с ним сразу как-то не сложились, отношения были всегда натянуты. Но вот когда его сделали начальником, он начал мелко пакостить там по рабочим моментам. То есть создал такую атмосферу, что работать невозможно. Я уже хотел увольняться просто даже, ничего там, как говорится, не спорить, ничего просто, как говорят, товарищ, нервы целее. Но перед уходом уже все, я назначил день, когда, думаю, заявление по собственному напишу. Я поднялся просто в кабинет и хотел просто переговорить с ним в глаза в глаза. И ему объяснил, что такую ситуацию, говорю, если вы, у вас ко мне лично неприязнь, так бы сказали, зачем тут из-под тишка гадить туда-сюда. Ну, он выслушал меня, конечно, ничего не ответил, все, я ушел, говорю, я тогда буду, наверное, увольняться. Ну, смотри, как хочешь. И продолжение истории такое. Через 2 недели приходит сверху, значит, бумага с нашего там главка о реорганизации, то есть сокращает нашу всю контору, и нужно по 3-4 человека каждый месяц список, кого в первое на сокращение. Я подумал, наверное, я буду первым, меня сократят. Ну, финал истории такой, что сократили меня последним, то есть я в последней партии ушел, получил все выплаты, то есть я сам не ожидал такого, я думал, наверное, сразу.
4: А как думаете, почему не сразу? Есть объяснение?
10: Почему не сразу? Мне кажется, вот эта беседа все-таки поимела какой-то вес. Все-таки поговорили.
4: Потому что по душам поговорили.
10: Ну да, глаза в глаза. Я говорю, вы мне в глаза скажите там. Потому что я там проработал на прежнем месте 15 лет. Себя хвалить не буду, но там ни одного прогула, ни одного опоздания, ни больничных, ничего. К прежним начальникам 3 было, все было великолепно. А тут приходит из наших же, кто работал с нами, грубо говоря, на низшем звене. И начал такие вещи делать.
4: А вы поняли мотив его? Что? А вы его мотив все-таки поняли или нет? Че вдруг он так себя?

0: Почему, а почему вы, кстати говоря, не боролись, что называется? Коротко ответьте, пожалуйста.
1: Да не знаю, во-первых, первый раз в 94-й год был, такие времена там и
0: ну, понятно.
1: Не знали никакие.
0: Ну да, ясно. Спасибо, спасибо. 8-800-200-97-02, звоните, перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами. Газета в продаже с 29 июля.
5: Для лиц старше 13 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковская область вошла в число 4 пилотных регионов, где будет внедрен новый механизм подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, к оптоволоконным линиям связи подключат 30 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 1000 человек. Речь идет о территориях, где уже создана инфраструктура, в том числе в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Одним из условий участия в проекте является готовность к подключению не менее 30% домохозяйств. Также потребуется единовременный инсталляционный платеж, который включает абонентскую плату за 2 года пользования интернетом. Новый молодежный сквер появится в заречной части Великих Луг ко дню города, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он посмотрел, как идут работы на территории напротив бывшего кинотеатра «Родина» на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Уже сформированы основные дорожки, уложена большая часть брусчатки, установлены световые полуарки, уличные тренажеры, пергола. Спортивная площадка получила современное прорезиненное покрытие. Центральным объектом обновленного сквера останется фонтан. Сейчас проводится его капитальная реконструкция. Ученики Лычевской школы Илья Тихонов, Анна Петрова и Анна Прокофьева приняли участие в тематической агросмене 2026, которая прошла в Калужской области. Программа смены включала лекции, практические занятия и работу над проектами. Участники решали реальные задачи от предприятия, а не учебные кейсы. По словам Ильи Тихонова, одной из самых интересных задач стала сборка и программирование мобильного робота для мониторинга посевов. Над проектом работали команды, в которые вошли школьники из разных регионов страны.
2: О валютах.
6: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях
5: Шел 2025 год.

0: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 30 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Если вас когда-нибудь увольняли, расскажите, из-за чего. Вот так звучит тема. Вас когда-нибудь увольняли? Если да, то из-за чего? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Станислав из Москвы. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
3: Значит, ситуация была такая. Компания, которая занимается метростроительством в Москве, она также участвовала в торгах, ну, в исполнении работ в Казани. Козья-Слобода была такая станция, она и сейчас есть. Ну и нас в Москву отправили туда. Соответственно, должны ждать командировочный, все как положено. Ничего нам не дали. Отправили просто на машине туда, мы туда приехали, отработали 3 месяца, возвращаемся в Москву. Приходим, ну, соответственно, узнавать насчет денег по поводу командировки. Ага. Говорит, да. В офис они говорят, ну, ребят, давайте чуть-чуть подождем, сейчас небольшие, как бы, финансовые проблемы, давайте подождем. А мы как раз начинали бить Пятницкое шоссе, вот это метро. Хорошо, проходит еще 2 месяца, ну и как бы мы уже начальнику говорим, слушайте, надо что-то решать, столько времени прошло, уже скоро и на пенсию уходить. Начальник говорит, вопрос не ко мне, едьте в офис. А мы работали так, что, ну, как бы, компания «Космос» только обанкротилась, и многие люди шли. И нам как бы начальник намекнул, говорит, ребят, сейчас не то время, когда, ну, нужно выеживаться, грубо говоря. Народу много, вас просто могут, ну, выжить своего рода. Я говорю, ну, слушайте, ну, нам же должны за 3 месяца командировочные. Хорошо, мы, получается, 4 человека, которые приехали из Казани, поехали туда, прошло 2 месяца уже, а нам никто ничего. Пришли, они приехали в офис к директору, а тогда был, ну и сейчас вроде, насколько я помню, фамилии не буду называть, чтобы потом проблем не было ни у вас, ни у кого-либо другой компании, соответственно, тоже, да. А как бы генеральному записались, все, приехали, генеральный говорит, ребята, вам все выплатили? Мы говорим, когда? Ну, вам, говорит, в Казань деньги привозили. Я говорю, ну, покажите бумаги тогда, что нам выплатили. Он говорит, давайте разберемся. Я с бухгалтерией разберусь, у нас будет совещание завтра утром. Там планерка что-то в этом роде, мы разберемся. Ну, насколько я знаю, вам все выплатили. Хорошо. Проходит еще месяц. Мы начинаем уже опять. Начальник говорит, ребят, ко мне какие вопросы? Я все, что должен, делаю. Вы, говорит, едьте в офис. И вот в итоге нас продинамили так 1.5 года. Мы начали уже там в прокуратуру писать. Ну, соответственно, денег-то не хватает, а мы там, как бы, так как у нас в Сбербанках карточки эти были зарплатные, кредиты набрали, там еще что-то, ну, с перспективой на то, что вернем эти кредиты, когда нам отпускные вернут. А деньги тогда были хорошие, это, отпускные, командировочные.
2: Командировочные, да-да. Угу.
3: А в это время, ну, как бы, проценты-то капают, и нас, как бы, потом по одному, впоследствии я узнал, вызывали в офис и говорили, ребят, нам Сбербанк звонит, у вас там просрочка. Я говорю, ребят, так просрочка, вы нам отдайте командировочные, мы их закроем. Бухгалтер, а, ну да, ну мы помним этот вопрос хорошо. В итоге я в этой компании проработал 8 месяцев, за эти 8 месяцев нам не выдали вот эти командировочные и сделали все возможное, что нам начальник просто перестал закрывать смену. И нас уволили, ну, скажем так, за то, что мы просто как своего рода тунеядцы, алкоголики.
2: Ну, понятно. Угу. На работу не ходите, ну, прогуливаетесь.
3: Да. И в итоге кредиты на нас и все остальное, и мы так ничего не добились. Просто ездить в прокуратуру, сами понимаете. Ответ прокуратуры в течение 30 рабочих дней. А это время все нужно кормить семьи. Просто вот в наглую уволили, и все.
2: Ну, а зарплату-то платили? Я так понимаю, только в командировочные все упирается.
3: Ну, командировочные, Иван, поймите, тоже были неплохие. Там, получается, ну, чуть ли не зарплата своего рода у нас была. Потому что мы там были, во-первых, командировочные, суточные.
2: Суточные,
3: там, вот это вот,
2: ну, и
3: все,
2: да.
3: Набегало неплохо.
2: Понятное дело. Угу, да.
3: Поэтому, ну, вот такая. И с того времени теперь работаю только сам на себя, самозанятый. Все, больше веры нет. Никаким предприятиям.
2: В дядю веры нет. Я понял вас. На дядю работать не хотите. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Михаил из Ярославля. Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
3: Ну, меня никогда, конечно, не увольняли, не было такого, но как бы я много занимался оптимизацией, как бы приходилось мне прощаться с персоналом. Вот, что я хочу сказать, вот работодатель крайний случай прибегает именно к сокращению, потому что в основном это или пытаются найти внутри структуры какую-то должность, чтобы перевести сотрудника, или же по соглашению сторон. А так, чтобы вот, ну, именно сокращение, работодатель, ну, редко идет на это.
2: Редко идет, потому что приходится выплачивать больше денег. Вы об этом?
3: Ну, это одна из причин, да.
2: Угу. Ну, это мы знаем, конечно, про сокращение-то. Что-то еще добавите?
3: Да нет, пожалуй, нет.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, это, в принципе-то, общеизвестное. Конечно, по соглашению сторон самая выгодная история. Далее. Валерий из Москвы. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Иван.
2: Здрасте.
4: Ну, у меня примерно похожие ситуации, как предыдущие двое звонили. Я 15 лет в Московском спорте в Москве проработал. И когда спортсменов начали забанивать везде, ну, так. Вы понимаете, о чем я, не пускать за границу, пошла тотальная оптимизация. И поставили таких руководителей, которые начали, ну, сокращать персонала. Сокращать они начали очень грамотно. То есть, я вам объясню в двух словах, может, они сделали эффективные контракты и вынудили всех сотрудников перейти на эти эффективные контракты. Что я имею в виду под эффективными контрактами? Они прописали в этих контрактах минимальный МРОТ по Москве 20 тысяч, а остальные стимулирующие выплаты на усмотрение руководителя. И вот эта дубинка очень хорошо, этой дубинкой очень хорошо руководители пользовались, которые попадали под оптимизацию и увольняли людей. Вот я на Новый год, люди получили зарплату, да, скажем так, полную, и 13-ю зарплату, и премию. А я получил, чтобы меня уволить, просто оптимизацию 21 тысячу. Вот я пришел домой, жене, ребенку сказал, что у меня на Новый год 21 тысяча вместо 130.
2: Обалдеть.
4: Вот и все. Да, и меня, и, а кто будет за 21 тысячу работать? Надо же семью кормить. И я сам уволился.
2: Понятно. Грустная вот история. Такая ситуация. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Валерий из Краснодара. Здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Здрасте.
5: Был уволен с должности, был председателем профсоюзной организации. Освобожденным был уволен вышестоящей профсоюзной организации, несмотря на то, что коллектив был против категорически моего увольнения. После моего увольнения люди вышли из профсоюза в знак протеста против действий незаконных вышестоящей профсоюзной организации. В чем была причина? Подверг критике вышестоящую профсоюзную организацию в связи с тем, что были не оказаны действия, когда были протестные действия работников. И, по сути дела, ну, есть такое понятие «штрейкбрейкер». Вот я сказал, что действия вышестоящего профсоюзного лидера являются, ну, похожи на штрейкбрейкерские действия, то есть предательство работников, которые, по сути дела, содержат вышестоящие профсоюзные организации. В трудовой книжке было написано «Уволен в связи с исключением членов профсоюза». Исключен был решением вышестоящей профсоюзной организации. Несмотря на то, что я говорил, придите в коллектив и скажите, что в чем ко мне претензии. Это они побоялись сделать и просто провели вышестоящей профсоюзной организации решением. В суды обращался, к сожалению, ничего не добился по той простой причине, что в рамках гражданского процесса были произведены подвох документов, заявлял об этом, следственный комитет ничего не сделал, государственная инспекция труда ничего не сделала, когда написал заявление государственную инспекцию труда, там вынесли постановление, которое было неправильно, попросил документы для ознакомления, мне заявили, что они утонули. Была протечка воды, отопление, и то есть доказать, что неправильно этот самый, меня лишили возможности.
2: Понятно. Вот такие вот дела. Понятно, спасибо. Печальная история. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Максимилиан из Москвы. Здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Здрасте.
6: Хочу рассказать достаточно обыденную и грустную историю. Работаю на спецтехнике, строим Москву.
2: Так.
6: Различная техника. И, то есть, полгода работал с человеком. Достаточно, вовремя оплатил, не было никаких нареканий. Заболел. Вышел на больничный. Но поскольку больничные дают на неделю, дали 6 дней всего. Я живу в Балашихе, езжу в Москву, как думаю, многие так делают.
2: Да.
6: И в конечном итоге, то есть, приехал, чтобы мне выписали больничный. В травматологию отправили, поскольку болела рука, да, но это было по факту, одни и те же действия на работе, производственные травмы, скажем так. Вот, а мне говорит медицинский работник, это был просто травмпункт, да, в Балашихе. Он говорит, я у вас не вижу никаких отклонений, и просто написал мне, что я, годен к работе, да, вот так по-простому. Нет потери трудоспособности, вот так.
2: Так.
6: Я говорю, так подождите, я работаю руками.
2: 20 секунд, коротко, пожалуйста.
6: Рука болит. Да, в конечном итоге, то есть, я не вышел на работу, потому что я просто не мог работать.
2: Так.
6: И, в общем, вот это 17 число, да, прошлого месяца, работодатель меня просто уволил за то, что я прогулял. Я говорю, я не могу выполнять свои обязанности, вы можете меня понять? И все. Это никого не интересовало. В конечном итоге, да, я сделал вчера МРТ, просто только время появилось.
2: Спасибо, спасибо, не успеваем договорить. 8 800 200 ровно 9702, перерыв.
1: Вокруг.
7: Реклама. Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
8: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Июль. Строй сам. Самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и настрой сам vl.ru.
9: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
10: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
11: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года: лето, осень, зима, первая весна, вторая весна и третья весна.
0: Что будет? Честный взгляд на 30 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Если вас когда-нибудь увольняли, позвоните, расскажите, из-за чего. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Астрахани, далее. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Ваня. Здравствуйте, дорогой.
2: Здравствуйте.
12: Хочу рассказать о нашем ансамбле. Ансамбле песни и танцы «Каспийских рыбаков». И этот коллектив создался в 45-м году. Понимаете, какое время.
2: После войны.
12: Просуществовал 45 лет. И вот с гастролями мы объездили весь Советский Союз. Весной и осенью обслуживали рыбаков. А большие гастроли у нас были по Советскому Союзу. Там по 3-4 месяца на колесах. Ну, это я вот так. В общем, и во время правления Горбачева начали все сокращать. И коснулось это нас. И решили устроить прослушивание в консерватории. И, в общем, те певцы, которые никогда не были солистами, а хор состоял из 42 человек, они, конечно, волновались и написали, что они профнепригодны, чтобы не выплачивать компенсацию, понимаете, да?
2: Угу.
12: Вот. Но те, кто пел, я солист ансамбля, я ведущий певец был, вот, потом я свою карьеру продолжил в театре оперы и балета. Вот сейчас я уже 8-й год на пенсии, мне 80 лет в этом году. Но я хочу рассказать о своих коллегах. Я не согласился с этим и пошел их защищать по своей инициативе. Обратились в областной суд. Я им всем объяснил там, ребята, это квалифицированные хорошие артисты, но по одному петь они не обязаны, они не солисты. Вы понимаете? Мы объехали весь Советский Союз. Люди проработали по 15-20 лет. И чтобы не выплачивать компенсацию, они решили... И я отстоял их. Вы понимаете? Потом был таким врагом у начальства, как бы меня не уволить. Но у них ничего не получалось. Потому что я ведущий солист. Кстати, на Ютубе найдите ансамбль «Марьяна». Там полностью концерт двух отделений, он записан. И я там в морской форме тоже пою песню «Поклонимся великим тем годам» Александры Николаевны Пахмутовой.
2: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Чудесный рассказ. Далее. Иван из Хабаровска. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
13: Я работаю в торговых компаниях удаленным сотрудником. Это региональный представитель. Например, есть предприятие, которое находится где-нибудь на Западе, и им нужен представитель на Востоке. Вот. Я выполнял представительство вот данных торговых организаций. Получается, что за это время, ну, раз в 3-5 лет регулярно увольнялся. То есть меня увольняли, либо сокращали, либо производили в мою сторону, ну, не самые хорошие действия, чтобы я уходил. Со своей стороны, я всегда защищал свое право, право работника. Сколько меня не пытались вынудить по собственному желанию, я всегда уходил либо по сокращению, либо по соглашению сторон. В принципе, всем работникам, всем людям, которые на кого-то работают, я хочу порекомендовать отстаивать свои права. Это, ну, в нашей работе самое главное. Потому что то, что люди молчаливо соглашаются на написание заявления по собственному желанию, либо на увольнение по каким-то отрицательным мотивам без доказательств. Но это неправильно. То есть нам необходимо повышать культуру именно с точки зрения отстаивания своих прав.
2: Спасибо. Спасибо, согласен с вами полностью. Далее. Сергей из города Владимира, пожалуйста.
14: Алло.
2: Да, говорите, здравствуйте.
14: У меня такая ситуация. Проработал в организации 10 лет. Вот. Что там случилось, не знаю, началось какое-то движение, все закончилось. Очень печально. Организация должна 1 000 000 рублей. И в то же время и не увольняют, и не оплачивают, и не выплачивают, и никуда не увольняют. Это самое. Предлагают просто напишите заявление и уйдите. Вот так.
2: Но вы отказываетесь, я правильно понимаю?
14: Да, я отказываюсь, но и никакое движение ни суда, ни прокуратуры, ничего нету. И уже признано, что он не подсуден, не тяжелая статья, у него там 1 300 000 000, что ли, долго по зарплате.
2: А не переживаете за то, что могут по статье сократить какой-нибудь?
14: Ну, нет, какая статья? Вот, ну, статья там только единственное, что могут, как сказать, приостановил трудовую деятельность с ними. Uh-huh. Вот, тут они выплачивали тут по 5-6 тысяч в месяц, выплачивали, ну, в квитки. Как бы на это идет и все, а остальное как бы остается само по себе так и не выплачено. И долги там у кого 1 000 000, у кого 2, и это примерно около 3 000 человек кинули.
2: Как-то пробовали добиться справедливости?
5: а вот все в суд, все в судах. Я говорю, уже мировой районный суд сказал, что человек не подсуден, потому что это не тяжелая статья, 1 миллиард 300 миллионов. Хотя заводы работают, вот где я работал на заводе, он работает, выпускает асфальт, все делает. Но только это все сделано как-то по-левому, в другие субаренды и все остальное выдано.
2: Угу, понятно. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Михаил из Саратова, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
15: Лет 8 назад я работал в одной очень хорошей организации. И хорошая зарплата. И тут мне пришло время уходить на пенсию. Ну и ушел на пенсию. Ну, как, назначили пенсию, но я оставался работать.
2: Так.
15: Отработал 3 месяца, и через 3 месяца начальник подходит и говорит: «Дядь Миш, давай увольняйся по соглашению сторон». Я говорю: «А в чем причина-то?» «Ты понимаешь, ты хорошо работаешь, все нормально, но с тебя лишнего не спросишь. Нам нужны люди помоложе, которые лет 20-30, а ты староват уже, это...»
2: А нареканий к вам по работе не было или были?
15: Не было. Просто, говорят, нужны более молодые, чтобы хватались за все, выполняли все самые даже глупые распоряжения безоговорочно. Говорит, а ну тебя где сядешь, там и сядешь. Говорит, ну что ж, я подумал и уволился по соглашению сторон. Выплатили хорошую компенсацию.
2: А, вот, так выплатили что... компенсацию. Все.
15: Да.
2: Ясно.
15: Организация была, правда, хорошая, прям это замечательная.
2: Ну, так понятно. Что... Ну, если сами решили так и компенсацию выплатили, то я считаю, что это счастливый конец. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Далее перерыв. После этого вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Я у вас!

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Министр транспорта России Андрей Никитин о высокоскоростных магистралях.
2: Высокоскоростные поезда наиболее эффективны на расстояниях до 1500 километров. Там, где это быстрее, чем самолет. Потому что поезд, конечно, идет медленнее, но зато он приходит из центра города в центр города. Высокоскоростные магистрали будут в первую очередь развиваться на таких расстояниях между крупными нашими агломерациями. Но есть и скоростное движение, когда просто, вот как сейчас ходит Сапсан, он же идет по существующим путям, 200-250 километров. И, наверное, когда-то, там через какое-то количество лет, появится потенциал такой между Хабаровском и Владивостоком, я думаю, скоростного движения. Но на такие дальние расстояния все-таки проще самолетом. Экономически проще.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 258 украинских беспилотников над регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей. Это сообщили в Минобороны. Там уточнили, что дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями, а также над Кубанью, Крымом и Адыгеей.
0: О спецоперации.
3: И еще сообщение от нашего Минобороны. Там рассказали о массированном ударе по целям на Украине. Этой ночью, в частности, били по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса, военным, телекоммуникационным и логистическим центрам. Цели были в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской областях. Там разбили объекты, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотников. А также ударили по сухогрузу в порту Южный и двум судам восточно-южнее Одессы. Они доставляли вооружение и военное имущество.
0: О конфликтах.
3: Новые удары США по Ирану не означали возобновление масштабных боевых действий. Это сообщила Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Ранее в Центральном командовании США подтвердили атаку на Иран, объяснили это ответом на попытку ракетного нападения на американские войска.
0: О нововведениях.
3: Член Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталья Косихина рассказала о нововведениях, которые заработают с 1 августа. Она отметила, что беззаявительно увеличатся накопительные пенсии на почти 17,5% для тех, чьи средства в соцфонде, и на более чем 19% для участников программ софинансирования. Также ветераны, отметившие в июле 80-летний юбилей, и граждане, получившие первую группу инвалидности, получат удвоение фиксированной выплаты к пенсии. И еще с 1 августа налоговые уведомления об уплате имущественных налогов будут автоматически поступать в личный кабинет на госуслугах.
0: Обо всем.
3: Россияне стали меньше тревожиться. Это показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. По его данным, доля граждан, испытывающих тревожное состояние, снизилась до 23%. При этом наиболее высокий уровень тревожности зафиксирован среди младших и старших миллениалов. Исследование также показало связь между уровнем тревожности и источниками информации. В частности, среди активных пользователей интернета тревожное состояние испытывает 32% опрошенных, тогда как среди тех, кто преимущественно смотрит телевизор, лишь 15%. А еще ниже всего доля тревожных граждан в сельской местности.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, юаня 11 рублей 72 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
5: Доброе, бодрое утро!
6: Как сказал бы.
7: В общем, надо просить, да, доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Антон Киев, Дима Иванов, 8.03, Великолукское время, даже на часы не глядя говорю, что 8.03. Надо просить Виталия Калинина на этой неделе собрать подборку из 5 выходов в эфир.
6: Я так говорю?
7: Первые 5 секунд, ну вот, приветствия радиослушателей и выложить в нашей группе ВКонтакте, в которой мы на неделе много чего разыгрываем, хорошего, красивого, замечательного, яркого, эмоционального, в частности, билеты в цирк, выложить на выбор, какое приветствие было лучшим. Угу. Пока, а я что, все эфиры вел или нет? Один день я пропустил.
6: На этой неделе?
7: Да.
6: Ну да.
7: Понедельник кто был?
6: А завтра? А понедельник мы с Катей.
7: И как у вас начинался эфир?
5: Доброе, бодрое утро!
7: Вы типа вдвоем кричали.
6: Да.
7: Вот, мы с Катей всегда так же делаем, а когда Киев со мной, Антон, Киев Антон.
6: Так.
7: Вот, он какой-то уже, это уже не пародия, а сюрреализм какой-то.
6: Причем интересно, если бы вместо тебя изначально сидела бы Ксения, и я вот так поздоровался бы.
7: Это было бы интересный эксперимент. Это был увлекательный аттракцион.
6: Антон, это твой последний эфир. Радуйся.
7: У тебя отпуск опять.
6: Да. На пару недель.
7: Теперь у Кати будет отпуск. Она в лагерь.
6: Да.
7: По лагерям.
6: Она потом будет петь группа «Бутырка», когда приедет оттуда.
7: Не, она будет что-то другое петь. Мы потом придумаем.
6: Ну, или узнаем у нее просто. Иначе не спросишь, не узнаешь.
7: Да, да, я думаю, она будет петь какие-то детские песни.
6: Возможно, она будет петь про вышивку.
7: Да, сегодня день вышивки.
6: Ты хорошо шьешь?
7: Нет.
6: У меня в детстве даже что-то получалось, потому что мы ходили на кружок в детском саду.
7: Я не помню, как у меня получалось, каким-то образом вот это, как эти круги назывались?
6: Застежки?
7: Нет, на кругах там шили, на таких ткань натягивали на кругах.
6: Я не знаю, как это называется.
7: Что-то я, куда-то меня нелегкое заносило, я как будто что-то делал, шил.
6: В кружок вышивки?
7: Нет, видимо, там оставался преподаватель, может, в детском саду. Надо было чем-то детей занять.
6: Ты плел корзины для аэростатов, я знаю.
7: Стоп, хорошая. О, хорошо пошла. Прям шуточка так шуточка.
6: Кубок по локальному КВН.
7: Вот это прям, вот это хорошо было, да. Ну что, да. Не помню, вот вообще, какой-то опыт, практика была там лет до 7, наверное, в детском саду почему-то.
6: Да, в детском саду я тоже помню, и нравилось, хорошо.
7: А потом получилось. Нормально нас сразу в школу закинуло. И там
6: в школе там жесткое разделение,
7: гендерное разделение, это да. Здорово, это круто. Да.
6: Да, мальчишки ни в коем случае не должны уметь шить, все, сразу делать табуретки, мастерить.
7: Да.
6: Строгать, нам работать на станке.
7: Нам приносили готовый там сырничек. Ну, с параллельного урока, с нашего класса.
6: Его надо было сострогать.
7: Нет, нам приносили, типа, на пробу, и мы как братство кольца, вокруг кольца, в котором заключено все мировое зло, боялись к нему притронуться.
6: А к вам заходил Саурон?
7: Нет,
6: или хотя бы Сурумян.
7: Ее Юра звали.
6: Юра? Ира?
7: Ира.
6: А. Сурумян, в нашем случае, да?
7: Да, да, в одной из звучек.
6: Угу.
7: Популярных и известных. Кстати, вот насчет вот этих озвучек популярных и не очень.
6: Так, а что с ними?
7: Ну, надо вспоминать разные миры. Зачем? Вот в Средиземье в целом это один мир, поэтому у них нет там инопланетных каких-то дружеских взаимоотношений. А сегодня день межгалактической дружбы просто.
6: А я смотрел международный.
7: Межгалактическую? Я межгалактическую видел.
6: А, интересно. Но это значит дружба с какими-то инопланетными существами?
7: Да, я вот начал вспоминать, а где такие тандемы были какие-нибудь интересные?
6: Стражи галактики.
7: О, ты да. Про кинематограф? На поверхности, да. Да, хорошо. Да нет, это книги. Я вспомнил Кира Булычева, «Тайну третьей планеты».
6: Ну.
7: Там все эти громозеки, вот эта вот банда. Алиса.
6: Угу.
7: Вот. Что еще? И вот, вот этот ваш фильм вы смотрели тут, «Оба-2» недавно.
6: «Оба-2»?
7: Относительно.
6: Называется «Оба-2»?
7: Нет, «Оба-2» — это вы, Виталий и Антон Киев.
6: А что мы смотрели?
7: Проект, что там как-то...
6: Проект «Ава Мария»?
7: Да.
6: А, ну тогда, с Гослингом который.
7: Да, да. Вот.
6: Это, ну это из свеженького. Ну а подожди, «Пятый элемент»?
7: «Пятый элемент»? А они разве разные межгалактические дружбаны?
6: Вот я не помню точно.
7: Там не было межгалактических дружбанов, там межгалактические враги как будто только были.
6: Ну, наверное, да.
7: В «Звездных войнах» Джа-Джа Бинкс и джедаи. Mm-hmm. Вот это точно разные. Ну, может, не галактики, но планеты точно.
6: Я робот еще. Но это все-таки это не инопланетное.
7: Это футуризм, да, какой-то.
6: Это сделано человеческими руками,
7: да,
6: получается.
7: Звоните, пишите, нет, звоните не получится, поэтому пишите в комментариях под постом.
6: Ну или на наши телефоны мобильные. Кто знает.
7: Кто знает. ВКонтакте под постом с анонсом можно написать начало. Вот сейчас мы даже есть туда наактивируем людей. Пускай пишут всяких Джа-Джа Бинксов. Кто еще? А, фильм «Инопланетянин».
6: «Инопланетянин», да, Стивен Спилберг, который...
7: Да. В общем, пишите туда примеры межгалактической дружбы.
6: «Люди в черном».
7: А потом мы зададим свои вопросы для розыгрыша, чтобы это все в одну кучу смешалось.
6: Ну, чтобы, да, активность была максимальная.
7: И вдруг кто-нибудь, написав, я не знаю, например, да, ну, приелся он уже мне сегодня, Джа-Джа Бинкс, выиграет билеты в цирк. Вдруг будет правильный ответ.
6: А если такой, да, «Великолучанин» наверняка найдется. Да, вот... Можно, конечно, найти очень много примеров. Это мы такие самые популярные, на самом деле, нашли. И мне кажется, каждый третий фантастический фильм как раз-таки про это. Примеров.
7: «Звездные войны». А, ну «Звездные войны» было, я сказал, да. Да. Еще. И, нет, вот
6: именно дружба, если... Там,
7: мне казалось, вот эта тема, да, что она где-то должна еще проскакивать.
6: Конечно.
7: «Валли».
6: Ну, «Валли», да.
7: Или там роботы тоже, в принципе, они все.
6: Но роботы тоже создание...
7: человечества.
6: Да. Угу. Что? Роботов мы не берем в расчет.
7: Да.
6: А еще «Чужой». Ну, там противостояние больше.
7: Сомнительная дружба.
6: Да.
7: Это, знаешь, это дружба, которая, когда дружат уже 20-30 лет.
6: Ну, когда уже, да, немножко ненавидят друг друга.
7: Ну, это там ненависть, а манера общения уже такая. Знаешь, сначала, здорово, как дела? Нормально, вот там, то на работе все. Здорово, ты еще живой, вот такие.
6: Но это манера общения на уровне крика и инопланетных верещаний.
7: Да, да.
6: Вот. Поэтому вот такие у нас примерчики.
7: Межгалактическая дружба могла бы быть с растворимым кофе, у растворимого кофе и Кати Пахомовой.
6: Но
7: они из разных галактик.
6: Да, но кофе бы, получается, убивало бы Катю. По чуть-чуть. Потому что растворимое. Это как криптонит для Супермена.
7: Точно. Катя вот что такого боится. Она Супермен, а этот...
6: Или Супергерл.
7: Этот вид кофе лишает ее сил.
6: Кстати, она могла бы сыграть Супергерл, потому что там типаж вроде такой похожий даже.
7: Короче, вот про этот криптонит надо вырезать тоже кусочек и отправить.
6: Отправим кусочек ей. Она посмеется...
7: И посыпем его.
6: Она посмеется фирменным смехом. Как она посмеялась в нашем общем ролике, который мы снимали пару дней назад, как анонс для одного турнира, который пройдет в воскресенье.
7: Турнира?
6: Да. Такой оп, сразу.
7: Турнира?
6: Что?
7: Давай, вещай. Что за турнир?
6: В «Апельсине» в одном из магазинов будет турнир по камень-ножницы-бумага.
7: Ого!
6: В магазине техники будет разыгрываться известные наушники. Не дешевые. Вот, и там будет масштабный турнир по камень-ножницы-бумага. И мы сняли анонс.
7: Это интересно, но это сухая... Тут не просчитать. Это не покер даже, да. Тут такое, на везение.
6: Конечно. Там важно соблюсти еще то, чтобы эти символы участники выкинули в одно время. То есть кто-то бывает, знаешь, запаздывает.
7: Ну, а таких, я думаю, дисквалифицировать сразу можно в начале еще. Но если ты идешь бороться за победу, то ты понимаешь эти нюансы.
6: Это жесткий спорт.
7: Хотя, в принципе, можно, смотря в глаза,
6: понять.
7: И даже не смотреть, что ты сам ставишь и что там ставит соперник.
6: Ну, главное, чтобы люди это видели.
7: Да, там же будет какой-то, видимо, арбитр, раз это называется, турнир. Кто-то будет смотреть, считать.
6: Наверняка.
7: Да.
6: Но я буду вести, кстати.
7: Слушай, интересно, я бы даже посмотрел. Это просто как интересный эксперимент.
6: В воскресенье в 2 часа дня.
7: Работаю.
6: А, ну, значит.
7: А в 4 часа вечера дня.
6: Так, а в 4 часа?
7: Лукинергия играет с Чертанова на стадионе «Экспресс».
6: Так, а, что и ты
7: вам,
6: пойдешь?
7: Так что, вам, так что да, мне надо убежать с работы, во-первых, как-то попытаться официально это все сделать. Так что не затягивайте с турнира. Мы вот прямо оттуда, пешочком через мост и на «Экспресс». На турнир вам 1.5 часа и 1.5 часа добраться на «Экспресс».
6: И как ты думаешь, Чертанова победит?
7: Надеюсь, нет.
6: А как они обычно, побеждают или выигрывают?
7: Ну, они уже, их кидало из лиги в лигу, они прошли большой путь, обыгрывали, проигрывали, что только с ними не было. Сейчас, я думаю, надо побеждать, потому что в предыдущем матче мы проиграли, и надо реабилитироваться, тем более на своем поле, перед родными болельщиками,
6: может, просто
7: кровиночками своими.
6: Воскресенье день неудачный, то есть, просто футболисты не в форме.
7: К чему?
6: Не в тонусе.
7: 15 матчей, 14 матчей не проигрывали. Тут просто на 15-й проиграли. И все были по воскресеньям.
6: Может, например, если бы они играли в четверг и пили кофе с корицей, то, может, и побеждали бы.
7: Тогда бы надо было целый цикл подготовки гонять под четверг. И никакого кофе с корицей там бы точно не было.
6: Это лишь предложение.
7: Если день игры, то там никаких лишних ингредиентов.
6: Понятное дело, что мне все равно. Я просто накидываю.
7: Я тебя понимаю, я просто оперирую.
6: Оперируешь фактами?
7: Оперирую. Оперирую твоими накидками.
6: Угу.
7: Парирую.
6: Ну, как можем, так и парируем.
7: Как можем, так и парируем, и, возможно, нам пора уже входить на рекламу.
6: И, как обычно, мы на минуту раньше. Почему? Нет,
7: почему? Я всегда почему-то уверен, что это нормальная минута, 14-я, 15-я.
6: 14-я, она же 15-я.
7: Да, в 14.00 камень, ножницы, бумага, в 16.00 в воскресенье футбол. А мы пока на рекламу.
6: Очень насыщенное воскресенье в Великих Луках.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» Великие Луки просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. «Прагматика» Великие Луки. Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Здравствуйте всем!
7: Доброго дня!
6: Доброго!
7: Когда сломались настройки выхода в эфир, в шоу «Утро с той ноги» у Антона Акифа и Димы Иванова, и кто-то кого-то подколол, а тот решил, что больше не будет. подкалываться.
6: Ну, да, не подколешь, не подколешься, как говорится.
7: Вот, слушайте, КВНщики. Вот, кстати, кофе мой. Какого цвета? Как ты его обзовешь?
6: А он кофейного цвета, в принципе.
7: Это кофейный цвет, для меня кофейный темнее. Просто сегодня день цветных напитков, получается, да. У него есть цвет.
6: Но он, значит, он светло-коричневый.
7: Он будет праздновать сегодня, получается.
6: Ну, если ты его не выпьешь, то да. А так он в тебе растворится, и от него ничего не останется.
7: Интересное предположение.
6: Но.
7: Из цветных напитков я еще отмечу морковный сок.
6: Так.
7: Вот прям насыщенный оранжевый такой, морковный цвет.
6: Ну, морс еще.
7: Он разный, может быть, по...
6: Он разный.
7: К консистенции, концентрации, яркости.
6: Да, ну это ты к празднику перешел, да?
7: Да.
6: День цветных напитков. Хорошо. Еще мохито.
7: Тархун.
6: Да.
7: Байкал.
6: Так не Найл, получается, надо. Тебе Найл. Это неправильно играем.
7: Мой напиток, мои правила.
6: Напиток Лев Запашного, если на Айл.
7: Я что-то забывать стал, да. Нормальный переход.
6: Что ты часто забываешь?
7: Давай, вещай, опрос, вопрос.
6: А я вообще другое хотел сказать.
7: А уже поздно, ты уже на эту дорожку вступил.
6: Это тоже связано с этим.
7: Нам надо открыть хотя бы наше чудесное...
6: Ящик Пандоры?
7: Ящик Пандоры чудесный наш, да, который связан с розыгрышем билетов.
6: Копилка вопросов от организатора.
7: Копилка вопросов, да, который связан с розыгрышем билетов в цирк Гранд Арена, который уже замечательно располагается у торгового центра «Апельсин». Будет скоро. Классное шоу, много. В общем, билеты, которые мы разыгрываем, будут производиться. Получить можно будет непосредственно в кассе цирка. И вот что мы предложили вам в этом, на этой неделе. Мы экспериментируем с форматом розыгрыша.
6: Рекламный диктор от государства.
7: Что-то читал и забыл, да. Куда-то отвлекся в другое. В общем-то, у нас будут еще несколько вопросов. Первый Антон Киф сейчас выберет и разместит заодно в группе ВКонтакте под анонсом.
6: Под анонсом.
7: Под анонсом к нашему эфиру, да. И не будем даже варианты ответа предлагать.
6: Пока, не будем, да.
7: Потому что пока справляются.
6: Вопрос такой. Так. Был ли он? Вряд ли. А как называется помещение, где артисты готовятся к выходу? Не оглашали такой вопрос?
7: О, как интересно. Даже я что-то навскидку не знаю.
6: Вот. Повторим и напишем еще в комментарии. Как называется помещение, где артисты готовятся к выходу? Вот если вы отвечаете правильно, билет достается вам бесплатно.
7: Да.
6: Главное написать комментарий под нашим постом.
7: Да, потом мы выйдем на связь и сообщим нюансы технические, как уже его приобрести. Еще раз вопрос.
6: Как называется помещение, где артисты готовятся к выходу?
7: На манеж.
6: Ну да.
7: Получается.
6: На работу, да.
7: Дом. На работу дома я готовлюсь. Ну да ладно. Антон пока дублирует ВКонтакте этот вопрос, чтобы задать его людям. Ждем ваши комментарии. Классный цирк. Что можно сказать?
6: Так я новость хотел про это прочитать. Что,
7: про цирк?
6: Ну, Запашный рассказал о полученных от тигров качествах. Запашный рассказал, что научился у тигров честности, искренности, проявлении чувств. Народный артист России поделился наблюдениями о том, чему его научили дикие звери. Их природная честность — лучший пример, чем наша с вами человеческая честность. Люди порой лгут, обманывают, используют доверие. Животные в этом плане более справедливые, отметил дрессировщик.
7: Угу.
6: Вот это такой зачин на новости и шоу-бизнеса.
7: Ну, это, да, такая связка между цирком и шоу-бизнесом.
6: Да, очень прямая.
7: Ну, а мы задачу выполнили первоначально.
6: Ну да, сейчас я просто хочу написать комментарий.
7: А, ты еще не написал?
6: Да.
7: Ну, пиши. Мы будем ждать еще и новостей от этих шоу-бизнесовых, вот этих вот всяких... Похлеще цирка иногда.
6: Иногда, да. Но особенно, если там фигурируют такие люди, как Филипп и Николай.
7: Они уже фигурируют, конечно. Ты проверил?
6: Нет, еще. Но наверняка не попадутся.
7: Угу, угу.
6: Так что ждем новости из мира шоу-бизнеса. А у тебя, может быть, новости есть из мира спорта пока что?
7: Из мира спорта пока что нет, потому что посреди недели как-то так замечательных нету новостей. Есть новости, что будет непосредственно в Гранд-арене. Если пока ты пишешь, а я людям расскажу.
6: Да, давай.
7: Там программа мирового уровня и уникальные номера, и главное, живые эмоции и зрелищные экстрим номера. Бразильский форсаж.
6: Угу.
7: Вот так вот. Мотокаскадеры из Бразилии Элсио, Патрик и Анастасия Каэтана внутри этого шара будут на мотоциклах. Захватывающий дух колесо смерти. Там действительно абсолютно какая-то интереснейшая история акробатики, эквилибристики, я не знаю, как это назвать. Медвежонок Яник, мы вчера выяснили, что это самые сложные в дрессировке товарищи, но, тем не менее, они могут все.
6: Если бы это был медвежонок Яникс, он бы еще зачитал рэп. Знаешь, понимаешь?
7: Ну, если медвежонок из GTA RP, то может быть, а остальное пока надо проверить.
6: Понятно.
7: Я не знаю, просто товарища можно этого?
6: Да.
7: Так просто.
6: Ну да, можно. А ты знаешь его, да?
7: Слышал, что он существует. Вот, эквилибр на тростях, королевские пудели, в общем, чего там только не будет. Силовой экстрим, вообще красиво, качественно, ярко. В общем, все приходите, все выигрывайте билеты и нормально.
6: Да, но я пока написал вопрос, уже можно писать ответ, наверняка сейчас все кинулись. Гуглить или яндексить.
7: Ринулись, да, как Антон Киф за своими шоу-бис-новостями.
6: Естественно.
7: Есть что. Есть что.
6: Ну, в целом, да. Давай в формате такого быстрого скроллинга. Что привлечет внимание, а то и будем раскрывать. Так. А новостей-то новых как будто бы не оказалось, но...
7: А мы в понедельник читали? Во вторник?
6: Во вторник, да, мы были. И как будто бы самое неинтересное я пропустил. Но что-то же можно всегда найти интересное. Ну вот, например, Настасья Самбурская отчитала со сцены недовольного зрителя. Вот это у меня не попалось на глаза.
7: Ну это нормально, это уже в порядке вещей, по-моему.
6: Да, а актриса и певица Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ», вступила в конфликт со зрителем на собственном концерте. Артистка отчитала одного из гостей мероприятия прямо во время выступления. Причиной стало недовольное, по мнению Настасьи, лицо мужчины, который, как выяснилось в процессе перепалки, пришел на концерт за компанию с девушкой. А Самбурская пошутила над музыкальными предпочтениями мужчины. «В следующий раз, когда он позовет тебя на концерт «Макан», стой с таким же лицом. Я тебе запомнила. Этого больше сюда не пускать», заявила она.
7: Ранее... А можно вопрос?
6: Можно. Давай.
7: А что за концерты?
6: Она ж поет? Да.
7: Понятно.
6: Ранее Настасья послала свою фанатку из-за букета цветов. Ей не понравилась открытка, которая прилагалась к презенту. Вот такая она жестко себя ведет на концертах. С ней просто так, знаешь, надо с определенным лицом приходить, с определенными открытками, чтобы мало ли что не попасть ей под горячую руку. А то
7: не
6: вот...
7: Не бог весть что, да, может случиться.
6: Да, что ты думаешь вообще насчет этой ситуации?
7: Да как-то я песен-то ни одной не знаю.
6: Ну что-то типа около шансон, поп-шансон, такая Елена Ваенга.
7: Ну, хотя бы так, ладно, хорошо. Не, просто все строится на образе, по-моему, такой дикой немножко.
6: Дерзкой скандалистки.
7: Дерзкой скандалистки, да.
6: Да.
7: Ну, это круто тоже. Таких, кстати, мало.
6: Да, это она и Волочкова. Такие. Кстати, Волочкова тоже запела.
7: Тоже запела?
6: Да.
7: О как. Ладно.
6: Угу.
7: Мне надо еще все это переварить.
6: Но пока ты перевариваешь, у нас были новости. Так, ну вот про Максим хотелось прочитать, но ее госпитализировали.
7: Ну, не это стоит,
6: там,
7: да.
6: Да, там про юмор не особо как бы. Ну, давай так, жюри Оскара пришло в восторг от Одиссеи и Кристофера Нолана.
7: Жюри Оскара?
6: Да.
7: А уже кто?
6: Уже начали просматривать картины на будущее.
7: Надо, кстати, вот собраться. Виталий, ты как думаешь, стоит идти?
6: Посмотреть Одиссею?
7: Или не стоит идти?
6: А он посмотрел уже, что ли?
7: Нет, просто сегодня в прокат она вышла в Великих Луках.
6: В Великих Луках?
7: Да. Сегодня четверг, сегодня новый прокатный недель.
6: Так.
7: Прокатный недель. Ламин Ямаль, Рафаэль Надаль, прокатный недель.
6: Если бы ты устроился билетером в кинотеатр, ты бы так разговаривал, да?
7: Если бы я был испанцем или косил под испанца, наверное, вот. Такой у меня формат общения. Это просто, ну ладно.
6: А если бы ты был белорусским испанцем, ты бы сказал, косил ясь конюшину. Чего ты завис? Ты помнишь эту песню?
7: Да, конечно.
6: Но, но этой песни нет в «Одиссее», к сожалению.
7: Там, кто саундтрек, кто, кстати?
6: Ну, вот у меня есть информация, я не прочитал новость саму. Американская киноакадемия организовала в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне показы фильма

0: Как-то разворачивает. Даже, казалось бы, опенгеймер вот этот, который изначально все понятно, сюжет плюс-минус, надо было как-то играться, и он в таком драматическом ключе что-то там выстроил, вот эти все взаимоотношения людей, потому что все, вся вот эта атмосфера, обстановка, она просто вот как фон, по большому счету, происходящего. А там-то вот это все драма была ключевым. Ну, как с точки зрения кино, а не истории там, например. И вот здесь, мне кажется, тоже будет... О, ну все, Нолан нашел Ханса Циммера заменителя себе, поэтому я все понимаю. А, в общем-то, работает он, работал в этом фильме с композитором Людвигом Йоренсеном, который уже работал, во-первых, в «Мандалорце», засветился первоначально его крупный такой проект, а потом уже и в «Опенгеймере», и в «Доводе» был с Ноланом. Так что вот он опять... Нолан хорош тем, что у него и актеры, в большинстве своем, все те, кто у него уже работал, ну, с кем он уже работал, он их каст почти не меняет, добавляя только там, может, главную звезду, ну, как Ди Каприо, например, в начало включил. И вот с композиторами такая же. Долго-долго он с Циммером работал, теперь, видимо, будет с этим, кажется, шведским представителем музыки.
1: Как выразил свое мнение один из членов киноакадемии, по-моему, это было очень зрелищно, возможно, немного затянуто, но зато впечатляющий масштаб. Другой, оставшийся анонимным актер, обратил внимание на игру занятых в «Одиссее» артистов, подчеркнув, что в фильме собрана сборная всех звезд Голливуда. «Думаю, что Мэтт Дэймон обязан получить Оскар», спрогнозировал один из профессионалов киноиндустрии.
0: Ну вот, первые звоночки, заявочки, казалось бы, июль, да, где-то в марте где-нибудь будет.
1: Скорее всего.
0: В феврале.
1: Да, февраль. Фильм «Одиссея» вышел в мировой прокат 17 июля, уже собрал в прокате по всему миру более 320 миллионов долларов.
0: Когда вышел?
1: 17 июля.
0: Две недели.
1: Да.
0: Но, кстати, в конце года еще и «Мстители» там, по-моему.
1: «Человек-паук» скоро, этого мы ждем больше всего.
0: Будет интересно.
1: Да.
0: Мы ждем больше всего не их, а новости на Луке ФМ.
1: До скорого.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковская область вошла в число 4 пилотных регионов, где будет внедрен новый механизм подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, к оптоволоконным линиям связи подключат 30 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 1000 человек. Речь идет о территориях, где уже создана инфраструктура, в том числе в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Одним из условий участия в проекте является готовность к подключению не менее 30% домохозяйств. Также потребуется единовременный инсталляционный платеж, который включает абонентскую плату за 2 года пользования интернетом. Новый молодежный сквер появится в заречной части Великих Луг ко дню города, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он посмотрел, как идут работы на территории напротив бывшего кинотеатра «Родина» на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизы Чайкиной. Уже сформированы основные дорожки, уложена большая часть брусчатки, установлены световые полуарки, уличные тренажеры, пергола. Спортивная площадка получила современное прорезиненное покрытие. Центральным объектом обновленного сквера останется фонтан. Сейчас проводится его капитальная реконструкция. Ученики Лычевской школы Илья Тихонов, Анна Петрова и Анна Прокофьева приняли участие в тематической агросмене 2026, которая прошла в Калужской области. Программа смены включала лекции, практические занятия и работу над проектами. Участники решали реальные задачи от предприятия, а не учебные кейсы. По словам Ильи Тихонова, одной из самых интересных задач стала сборка и программирование мобильного робота для мониторинга посевов. Над проектом работали команды, в которые вошли школьники из разных регионов страны.
2: О валютах.
3: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а

0: зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
2: Доброе, бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги», Антон Киев, Дима Иванов. В студии 8:33 в Великих Луках. Мы продолжаем. Нужны заклинания на активность в комментарии группы Луки-ФМ, в комментарии под публикацией с анонсом сегодняшнего утреннего эфира, потому что у нас сегодня там розыгрыш билетов в цирк. И первый вопрос был какой, Антон?
3: Как называется помещение, где готовятся артисты к выходу?
2: Да, там продублировано уже этот вопрос в комментариях, поэтому отвечайте, гонитесь за своим билетом в прекрасный цирк Гранд-Арена. А я могу, наверное, добавить еще один вопросик, чтобы розыгрыш мог кому-то принести побольше билетов, но билет в одни руки, поэтому активируйте свои семьи, друзей, коллег, потом будете у них как-то договариваться и выбивать этот билет, если вы будете в победе находиться, в состоянии победы. О, как завернул, так завернул. Ну да ладно, что такое траверс в цирке? Траверс в цирке, ты знаешь, что такое траверс?
3: Все траверсы умрут от зависти.
2: Нормально.
3: Это я перефразировал.
2: Ну, пускай, кого, не знаю. Но да, что такое траверс в цирке, это второй вопрос.
3: Команда Федор Двинятин.
2: Ну да ладно. В общем, ждем ваши ответы, у Антона, возможно, есть еще новость.
3: Есть уже другой источник, кстати. Пытался найти именно российского шоу-бизнеса, потому что там повеселее всегда почему-то происходит. Новость такая. Виктория Боня подарила 14-летней дочери первую лошадь. Я очень рада, что ты так мыслишь. Интересно, кому она это сказала, лошади или дочери? Телеведущая Бонни рассказала, что подарила дочери Анджелине лошадь. Возможно, ты не особо следишь, но мне часто попадаются видео, как они взаимодействуют, как они общаются. Там, например, Виктория Бонни снимает в формате от первого лица какое-то видео, как, например, она дарит дочери какой-то очередной подарок. Ну, например,
2: я только одно видео примерно
3: сумочку Биркин там, например. Какое видео?
2: Ну, которое все видели.
3: Как с Бонней?
2: Да.
3: Где они на английском разговаривают?
2: Живи в своем мире, оставайся там, давай. Вещай дальше, да, да. Сумочка Биркин. Угу.
3: Какой-то имеешь в виду с «Дома 2» еще?
2: Нет.
3: Из тех времен?
2: Из недавних.
3: Ну, не знаю, ладно. Блогер рассказала, она же блогер, что раньше ее наследница занималась с арендованной лошадью, однако теперь у нее появился собственный конь. По словам Виктории, этот подарок они подготовили вместе с отцом Анджелины. «Доченька, этот день настал. Сегодня пришла лошадь Анжелишечки. Мы все помним, сколько ты мечтала». Для Анжелины это событие стало настолько важным, что она проснулась ранним утром, чтобы встретить нового питомца. Бонни отметила, что любовь дочери к лошадям полностью изменила ее привычный распорядок. «Анжелина сегодня во сколько проснулась встречать лошадь? В 4:30, а завтра ты уже выезжаешь из дома в 7». И дальше там очень длинная новость почему-то касательно этого, я даже не знаю, дочитывать ее или нет.
2: Главное найти, была ли там песня «Любэ».
3: «Выйду в поле с конем». Я
2: ночью,
3: думаю,
2: ночью в поле с конем. Что 4:30, это все еще утро.
3: Но в их случае, я думаю, что не «Любэ» включали, они включали «Lil Nas X». «Old time road, I'm gonna run and my things go on».
2: Ну и пошли они оставаться в своей новости, а мы перейдем в следующую.
3: Есть, понял, да, какой я песню говорю?
2: Нет, вообще.
3: Хит 19-го года, просто лютый.
2: Какого года?
3: 19-го.
2: Ну, этого века?
3: Да.
2: I'm gonna take my horse in an old town road. I'm gonna...
3: Horse.
2: Ты съел окончание, я услышал только хор.
3: Но я люблю подсъедать чуть-чуть.
2: Я себя поймал на мысли, я тебе уже говорил.
3: Ну,
2: про
3: акцент
2: в приложении.
3: Когда учишься.
2: В приложении, да, когда ты вроде пытаешься сам себе в голове книгу читаешь, там какой-нибудь текст, ты читаешь нормально, как Дима, а когда только тебе на произношение упражнения, там начинается... Англичанин просыпается какой-то.
3: Так. Еще одна новость забавная. Инстасамка вновь учинила скандал. В этот раз досталось 17-летнему блогеру, который отказался рекламировать ее лимонад.
2: У нее еще и лимонад.
3: Вот. Она обвинила...
2: А его раздают бесплатно?
3: Надеюсь, что да.
2: Или за деньги, да.
3: Да, мне кажется, я бы бесплатно не очень сильно подумал бы, надо или нет. По словам инстасамки, ради работы с блогером команда заранее подготовила площадку, пригласила специалистов и собрала необходимые ресурсы для съемочного дня. Позвала это чудо из хаоса быть амбассадором, устроила съемки, пригласила двух операторов, визажиста и стилиста по волосам, взяла вещи у бренда для нее, договорилась с локацией, и сейчас она просто не отвечает, написала артистка.
2: Из хаоса? Это типа их, да. Их это инкубатор, который, да, блогерский, ну, да. Какой-то.
3: А тиктокера зовут Яна Айшан.
2: Mm.
3: Я даже не уверен, что она российская блогерша. Бренда, работать или нет с этим чудом, решать вам. Чтобы вы понимали, она согласилась быть амбассадором, подтвердила присутствие на съемках вертикального контента и просто перестала выходить на связь. Так может быть, Яна Айшан живет где-то в степи?
2: Тяжело.
3: И может
2: тяжело.
3: Быть, там просто не ловит
2: очень,
3: сеть?
2: Очень тяжело.
3: Тяжело работать с инстасамкой.
2: Тяжело. Тяжело. Хочу в степь. Можно в глушь, можно в лес, куда угодно, подальше.
3: Чтобы
2: от
3: этого не
2: всего.
3: Слышать всего,
2: вообще,
3: да?
2: Да, просто. Это медиа меня убивает.
3: Ну, я же говорил, что российские новости повеселее, чем зарубежные. А что там, у них Одиссея вышла, и что? Ничего интересного.
2: Уже Оскары пророчат. Ну, кому это надо?
3: Ну, да.
2: Что еще? Нормальный, мне нравится пока источник.
3: Это я другой ресурс нашел, он такой пожестче, я бы сказал.
2: Пожелтее, там даже...
3: Да, да, пожелтее.
2: Картинки и фон, по-моему, желтый.
3: Ну да, что-то. Хотя, знаешь, это что за ресурс? Наш с тобой родной.
2: Тот самый?
3: Да.
2: Как он сильно изменился.
3: Радио «Комсомольская правда».
2: А, да?
3: Да, да. Радио КП. Так что мы, в общем, мы в своей стихии абсолютно. Так, Константин Ивлев вновь сошелся с молодой женой, с которой расстался осенью прошлого года. Вот так.
2: Осень это да. Сколько? Ну почти год назад, да.
3: Да,
2: смотря он, какая осень.
3: Просто вот, знаешь, она созрела, она приготовилась уже. Как бы это сформулировать кулинарно? Вот Влад Павлов, если бы мы ему позвонили, он бы точно сказал.
2: Альденто.
3: Контенто?
2: Альденто.
3: А, альденто. Про Максим все-таки есть.
2: Не, ладно, все. Или давай, есть еще? Я же не знаю, как бы уйти отсюда надо и не уходится.
3: Давай такой, поменял сейчас. Анна Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за переживаний. Можете дать совет? Совет на совет не нервничать. Совет на совет не нервничать. Это какая-то новая песня у нее так называется, интересно. Ну давай откроем, посмотрим. Пусть это будет финальной новостью. Певица Седокова столкнулась с обострением хронической аллергии на фоне стресса. Певица рассказала подписчикам, что вновь столкнулась с этой неприятностью. Сначала она опубликовала фотографии с собакой и призналась, что питомец лег рядом с ней, чтобы поддержать ее в непростой момент. «Пришла ко мне нежиться и жалеть, потому что у меня опять из-за переживаний началась аллергия».
2: На собак.
3: Да. Позже певица показала руку с красными пятнами и эмоционально отреагировала на советы окружающих меньше переживать. «Иногда мне дают совет не нервничать. А можете дать совет на совет не нервничать? Мы все разные, с разной амплитудой чувств, эмоций и уровнем эмпатии. Вот мне такой совет надо. Как не нервничать, если ты на максималках?» Ну... Как не...
2: А, это ты мне задаешь вопрос?
3: Как не нервничать, когда ты на максималках?
2: На максималках?
3: Да.
2: Но и когда ты на максималках, ты, по-моему, не нервничаешь. Либо максималки у нас разные.
3: Ну, когда ты постоянно в активности, постоянно работаешь и имеешь...
2: Ну, слушай, ничего нового вот вообще. Ну, поспать.
3: Так.
2: Хоть когда-то. Угу. Хорошо. Хороший способ. Вопрос только в том, что сможешь ли ты уснуть. Поэтому вот тут уже, да, надо думать, как уснуть, и все.
3: А может, это еще связано
2: сейчас
3: с тем...
2: полнолуние, вообще тяжело.
3: Да, кто-то превратится из нас в оборотня.
2: Угу.
3: Тем временем стало известно, вот почему она беспокоится. Старшая дочь певицы, Алина Белькевич, станет участницей нового сезона популярного реалити-шоу, какого не сказали. Наследница, родившаяся в браке Анны Седоковой с футболистом Валентином Белькевичем, уже рассказала, что съемки совпали с ее выпускным годом в университете. Но 100 пудов она пропустит этот выпускной. Это было сложно и смело, как минимум, потому что это был мой выпускной год в университете. Я вам потом расскажу, что произошло, и вы сами увидите. Я прям очень сильно жду, что там у них произойдет. Интересно прям. Максимально. На максималках ждем эту новость.
2: Да. Ну...
3: Ну, а пока у нас там вопросы были, кстати. Что там, не проверял ты?
2: Сейчас проверю.
3: Вдруг там уже сыпется шквал ответов самых разных.
2: Сейчас.
3: Там хоть бери и сам отвечай.
2: Интрига бешеная. А ты ответил, и у тебя потом переспрашивали. Да. А правда ли это так называется?
3: Запашка.
2: Да, палочка дрессировщика.
3: Конечно.
2: Да, по-моему, там такой был вопрос.
3: Я тебе, кстати, писал.
2: Три варианта ответа. У нас пока три комментария, учитывая наши два вопроса. Фарганг, пока Евгений Беляев только отметился.
3: Так.
2: Но большего пока я не вижу.
3: А Фарганг — это ответ на какой вопрос? На твой?
2: Я думаю, место, где артисты готовы. Потому что до моего вопроса еще был ответ.
3: А, да, вот это 8.33.
2: Угу.
3: Нет, это неправильный ответ, к сожалению, Евгений. Фарганг — интересный заход, даже интересно посмотреть, что это означает слово. Но там попроще гораздо все.
2: Да?
3: Евгений, чуть-чуть...
2: Я пока не придумал. Ну ладно.
3: Чуть-чуть больше в сторону приземленности и, ну, чего-то простого там.
2: Да.
3: Не какое-то вымышленное слово определенное. Поэтому давайте еще подумаем, и у вас все получится.
2: А мы можем...
3: Интернет под рукой.
2: Уйти на рекламу или еще не уйти на рекламу?
3: Это сегодня концепт такой, чуть-чуть заранее, да?
2: Я всегда на четвертых минутах почему-то реагирую, да.
3: Пока Виталий не поднял свой красный флаг, это такой у нас челлендж сегодня. Успеть до Виталия.
2: Он говорит, можно, да?
3: Да.
2: Все, мы тогда пошли.
3: Мы пока отдохнем.
2: Пойдем на рекламу и ждем ответы.
4: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
4: Всем фарганг этим утром. Кто не понял, это наша маленькая отсылка к тому, что мы проводим сегодня двойной розыгрыш двух билетов в цирк.
5: Гранд-арена.
4: Да. Поэтому, дорогие друзья, интернет у вас под рукой, все работает. Тут просто, это же никто хочет стать миллионером и не поле чудес. Тут не надо думать. Тут можно просто...
5: Не, ну можно и подумать, и выиграть. Зачем сразу говорить, что не надо думать?
4: Ну, как бы мне кажется, никто и не думает. Тут если бы была какая-то игра на скорость. Тогда
5: на выживание.
4: Да, на выживание. Игра в кальмара по-великолукски. Вот, интересно,
5: кальмара купить.
4: Кто бы был прообразом той самой куклы из первого сезона, кажется. Кто бы был куклой, когда.
5: Аленка с шоколадки.
4: Аленка с шоколадки. А вот в Великих Луках. У меня огромный массивный лук. Да? Ну. Да?
5: Mm-mm.
4: А кто?
5: Лук был плох.
4: Или это был бы массивный. Как зовут Оленичева?
5: Дмитрий
4: Оленичев. Огромный Дмитрий Оленичев, который бьет мячиком. Значит, если ты дернулся, он тебя зафиксировал, то в тебя летит мячик футбольный. Идеи для вашего футбольного корпоратива.
5: Идеи для вашего корпоратива с Антоном Кифом. Как убить свою аудиторию просто, да.
4: Убить или купить?
5: Ну, уменьшить количество аудитории, которые, так, понятно, у него такие конкурсы. Ага. Не показывать сообщения этого сообщества, отписаться.
4: Да.
5: Вот так вот будет. Да.
4: Хорошо.
5: С такими. Хотя, если у тебя будет Дмитрий Оленичев.
4: В конкурсе?
5: Вообще.
4: Угу. На передаче?
5: В гостях на корпоративах.
4: Ага, в гостях на корпоративах. А я не помню, кто-то из таких был, наверное. А, наверное, нет.
5: Из таких не был.
4: А, ну хотя, знаешь...
5: Я знаю.
4: Очень косвенно могу сказать. Я просто был на юбилее Вани Корнышева не в этом году, у него же в этом году юбилей, вот именно на 25. Мы были на юбилее у него на даче, и там была полна любви. Но она просто туда приезжала.
5: Ну, я понял, да,
4: да.
5: В гости.
4: А так, из таких более-менее известных, я не знаю, кто на корпоративы был. Да, наверное, никто.
5: Да это что, корпоратив был у тебя?
4: Нет, это просто...
5: Ты сам был как гость.
4: Собрание на даче это было.
5: Ты сам был гостем.
4: Ну да, там никто ничего не вел.
5: Вот. Так что это другое.
4: Угу. А у нас остается немного времени, и мы ждем ответа. Мы видим, что наш постоянный слушатель Евгений Беляев подключился. Евгений, во-первых, хочется послушать ваши новые песни, а во-вторых... Хочется узнать правильный ответ.
5: Пока не было. Пока не было, пока ждем. Ни фарганг, ни что там еще по твоему вопросу было.
4: По моему вопросу больше ничего не было, к сожалению.
5: Да.
4: Или было, что я не проверял.
5: А, траверс был, по-моему, фарганг по твоему. Нет, значит, не было. Пока не было правильных ответов, мы ждем, потому что траверс это, ну, скорее это процесс в цирке, чем какой-то элемент. А по твоему вопросу я даже сам без догадок. Поэтому мы продолжаем.
4: Ну, вот то, что Евгений написал, подъем и спуск по бревну и так далее, это является?
5: Нет, не оно.
4: Нет, ну тогда нет.
5: Я же говорю, пока нет правильного ответа.
4: Понятно. Сегодня еще день чизкейка отмечается. Вот нравится мне, я не знаю, я куда-то.
5: А как он по-русски? Что это? Чизкейк.
4: А, переводится как сырный торт.
5: Там же сыра нет.
4: Давай почитаем историю.
5: Просто вот это.
4: Но звучит классно.
5: Что такое чизкейк? Сейчас я почитаю свою историю.
4: Просто для меня это такой must-have. Я когда куда-то прихожу, и мне лень смотреть меню десертное, я говорю: вот можно мне, пожалуйста, чизкейк Нью-Йорк? Потому что это универсальный такой продукт, и всегда мне он мне нравится, всегда и сытно, и вкусно, и здорово.
5: Сыросодержащий десерт.
4: Но все-таки там есть чуть-чуть сыра.
5: Угу.
4: И мне сразу, знаешь, что первое, почему чизкейк считается вредным десертом? А он считается вредным?
5: Что название у него забугорное.
4: Угу. Из-за высокой калорийности, большого количества насыщенных жиров и избытка сахара. Один маленький кусочек может содержать более 250-400 калорий.
5: Сырный торт или творожный пирог?
4: Так.
5: Ну, творожная масса. Вот купи творожную массу 200 грамм и ешь.
4: А есть даже...
5: Каким зиешь?
4: Есть даже тема, чем полезнее чизкейк для организма.
5: Да понятно, что...
4: Обеспечивает энергию за счет углеводов, жиров и белков, что делает его источником быстрой энергии. Ну, нормально. А если не угрожать организму чизкейками каждый день, то в целом все хорошо у вас будет.
5: В общем, из творога делайте чизкейки, все будет хорошо.
4: Ну да. Все нормально. Может быть, и придут в голову правильные ответы на наши вопросы.
5: Угу.
4: Потому что билеты сейчас в цирк дорогие.
5: И вообще чизкейк из Древней Греции пришел. Все.
4: Угу.
5: Хоть континент тот же.
4: Да, и возможно, там делают самые лучшие чизкейки в мире. Древнегреческие.
5: А еще позавчера в Великих Луках был греческий и российский баскетболист.
4: Кто?
5: Алексей Саврасенко.
4: Алексей Саврасенко?
5: Угу. Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России, победитель Евролиги с ЦСКА и Панатинаиксом, по-моему. Ой, Олимпиакосом. Вот так.
4: Много ли ты знаешь греческих звезд?
5: Да.
4: Зак Галифианакис.
5: Нет, он не греческий.
4: Но у него же греческие корни есть.
5: Ну, корни, да, но он не греческий. Но из греческих Ахилл, Зевс.
4: Но Зевса не было.
5: Зевса не было?
4: Ну, не задокументирован, что он был. Да.
5: Да, а Ахилл задокументирован?
4: Ахилл, да, скорее всего, он был. Но легенда про пятку, возможно, это легенда. Но сам-то он существовал. И еще знаешь кто? Греческий
5: Геракл.
4: Салат.
5: Существовал, тоже задокументирован. Только в Греции он называется не греческим, по-моему.
4: Какой? А гераклитовый какой-нибудь?
5: Не знаю, он как-то... Это как оливье, французский салат.
4: Да, но он же не французский.
5: Он вообще не французский. Во Франции его русский салат называют.
4: Угу.
5: Ну, такие вот парадоксы.
4: Да.
5: Блин, есть захотелось.
4: Какого-то еще грека я хотел вспомнить. А, все, певец Демис Русос.
5: Сакис Русос.
4: Песня From Souvenirs to Souvenirs. Это же хит 70-х.
5: Не знаю, Сакис Русос пускай тебе тогда в ответку полетит.
4: Это известнейший футболист какой-то,
5: нет,
4: да?
5: Это певец греческий.
4: Да, вот я не знаю такого.
5: Вот видишь. Вот так вот.
4: Ну, а Демиса Русоса ты знаешь?
5: Ну, слышал. Демиса Карибидиса точно.
4: Но это тоже грек считается?
5: Считается. Ну, задокументирован.
4: Или это грешный грек?
5: Давай уже к гороскопу, я не знаю, куда тебя несет-то, ё-моё.
4: Куда-то в Грецию, видимо, захотелось.
5: Да.
4: Греческий танец сертаки.
5: Здорово.
4: Тоже известный достаточно.
5: 100%.
4: Причем интересно, что я его знаю почему. Потому что как-никак связан с индустрией развлечений. И,
5: ты гороскоп открыл?
4: Много сейчас.
5: Связанный с развлечениями.
4: И до меня очень много историй долетало. И я зацепил как раз-таки фрагмент, когда проводили популярные конкурсы, может, ты знаешь. Когда надо было танцевать танцы народов мира. И команды, которые соревновались, они танцевали там танцы народов мира. Там лезгинка, сертаки, там, например. И вот именно из этих конкурсов я знаю, что такое сертаки.
5: Круто.
4: Сейчас такое уже не танцуют.
5: 30 июля, четверг, утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит силы и желание действовать. Вот так начинается наш сегодняшний гороскоп.
4: А у меня есть такой флешбэк маленький. У меня сначала 29 июля открылось. И он, знаешь, как называется?
5: Насыщенный. Да, я знаю, Антон, у нас минута на гороскоп. Минута!
4: А вчера шутили об этом?
5: Да, я шутил.
4: Ты шутил?
5: Конечно. Ну, в глаза такое бросается. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром и обязательно принесут результат.
4: Тельцы, день получился или получится максимально эффективным, если утром выстроить планы.
5: Близнецы, порадуйте себя красотой и избегайте жестких алгоритмов, это поможет вам в делах.
4: Раки, день подходит для того, чтобы успешно навести порядок и у себя, и помочь другим.
5: Львы, сегодня у вас есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве с партнерами.
4: Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, спорта или завершения старых дел.
5: Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устройте активный вечер.
4: Скорпионы, у вас отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей.
5: Стрельцы, вместо сидения в офисе сегодня предпочтите задачи, требующие встречи движений.
4: Козероги, финансовые решения сегодня будут восприниматься легко, если вы обопретесь на факты и логику.
5: Стройте убежище, лечите, это реклама какая. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной.
4: Окна, известные во всем мире, пластиковые окна, защита от жары и шума, оставьте заявку на сайте. Рыбы, время наедине с собой поможет вам установить силы и ясность мыслей.
5: И пусть этот день будет хорошим.
4: А тут комментарий сразу, какая пятница? А
5: да,
4: какая
5: сегодня
4: пятница?
5: Четверг.
4: Ну да. Все, пишите комментарии, потому что розыгрыш продолжается, и он не ограничивается этим эфиром. Можно, например, сделать скорость интернета быстрее или пообщаться с известными знакомыми вам циркачами и у них узнать правильный ответ.
5: Да, мы будем ждать правильные ответы. Обязательно пишите их в комментариях. А мы с вами на сегодня прощаемся. Всем пока-пока.
4: Все, я до понедельника. Всем до свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: В последнее время, я считаю, в последнее время, в связи с, вот, с нашим непростым временем, когда у всех немножко расшатанная психика, когда нет уверенности в том, что будет дальше, и когда все цепляются за то, что есть рядом. А рядом что есть? Мускулы, ножи, топоры. Вот, к сожалению, это вот, увы, так.
6: Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: «Комсомольская правда».
8: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами. Газета в продаже с 29 июля.
9: Для лиц старше 13 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Александр Бобров о встрече нового премьер-министра Великобритании с Зеленским.
11: Это прежде всего показатель того, что современная Украина при всем влиянии Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается младшим союзником именно Британии, и на британо-американских противоречиях во многом существует сегодняшний режим, который достаточно волатилен с точки зрения внутренней политики, если мы вспоминаем про все отставки и Хынского, и Федорова, и других действующих лиц. Поэтому я полагаю, что встреча с Бёрнамом — это была прежде всего попытка понять, как настроено новое британское руководство, насколько поддержка, которая оказывается, Лондон незыблемо, и насколько прикрыты тылы у Зеленского в торге с Дональдом Трампом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
12: Около 200 сотрудников склада эвакуировали после попытки атаки украинского дрона по объекту «Вайлдберрис» в Пензенской области. Это сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Он подтвердил, что в складских помещениях произошел пожар. С огнем там борются пожарные расчеты подразделения МЧС. «Вайлдберрис» добавили, что из-за атаки логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов производится на других объектах. Там также добавили, что был атакован и логистический логистический объект «Вайлдберриз» в Сарапуле. Как отметила временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова, пострадавших там нет.
9: О нововведениях.
12: Российских водителей предупредили о новых правилах. В частности, с 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха шоферов. Это следует из приказа Министерства транспорта страны. По нему продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом допускается увеличение продолжительности одной смены до 12 часов. Это для такси, инкассаторов, медорганизаций, коммунальных и аварийных служб и водителей автобусов. Не менее 45 часов должен составлять еженедельный отдых водителей. И еще нововведение. Уже с 1 августа сотрудники госавтоинспекции могут попросить у водителей предъявить им заполненный бланк европротокола, который требуется для оформления небольших ДТП без участия инспекторов.
9: О запретах.
12: С 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Закон предусматривает, что граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого нужно направить в единый регулятор азартных игр заявление об откате от участия в них на определенный срок. Такое заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. Исследования показали, что до 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр.
9: О науке.
12: Первые персональные онковакцины для порядка 20 пациентов с меланомой будут готовы уже в течение 1,5-2 месяцев, максимум 3. Это ТАСС сообщил научный руководитель Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Ранее в Институте биоорганической химии рассказали о том, что российские ученые разработали метод доставки лекарств от рака в 10 раз эффективнее химиотерапии. Этот способ основан на использовании наноконтейнеров, способных полностью разрушаться в кровотоке.
9: О валютах.
12: Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек, курс европейской валюты 90 рублей 21 копейка, а курс юаня по Центробанку сейчас 11 рублей 72 копейки. Максим Добролюбов, служба информации радиостанции «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 30 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. Трансляции на YouTube, канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, каналы группы радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется и Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здрасте.
13: Да, доброе утро.
6: В силу того, что, ну, как мне это видится, определенно что-то меняется в головах и представителей условных партий мира, и представителей условной партии войны, которые окружают как раз Владимира Владимировича, есть и Дмитрий Медведев у нас, который зампред Совета Безопасности. И вот он выступил на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». И там, конечно, много общих слов. У нас все разбрасываются вот этими общими словами. Но сказана одна любопытная вещь. Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. Это вот вы как думаете? Это скорее про демагогию? Или это уже действительно, скажем так, сформировавшаяся мысль в головах наших элит?
13: Нет, ни в любом случае это не демагогия. Я бы с этим даже и полностью согласился. По той простой причине, что вот в такой в игре понарошку... Ведь смотрите, еще несколько лет назад мы все, опять же, наблюдали, рассуждали, разговаривали об импотентности европейских элит, а фактически, в общем-то, невозможности принятия решений в Евросоюзе и так далее. А теперь смотрите, Евросоюз практически в наглую утверждается за счет России, ощущая себя тем безбилетником, который, по сути, может держать эту собаку за поводок, но при этом чувствует, что его рука находится в безопасности. Что российские красные линии, они опять прогнутся, что можно будет двигаться дальше. И в этом плане ситуация зашла настолько далеко, что, давайте сформулируем так, о прекращении конфликта для Европы станет только передышкой для дальнейшей подготовки к войне. То есть в этом плане Россия оказалась очень удобным объектом для того, чтобы самоутверждаться, для того, чтобы говорить о своей силе. И этот процесс, ну, он, естественно, небезопасен и тревожен. Но этот процесс прерывается только столкновением с реальностью. Только безусловно явные победы России, где выясняется, что вот реальность, она невоображаемая, она не в пакетах, которые там носят, а Каллас, там, Слов, Мондриан и так далее.
6: Пакет санкций вы имеете в виду, да? 21-й уже.
13: Да. Что это не творение реальности, что реальность творится на Земле, она совершенно другая, в другой логике. И пока вот, скажем так, Европа уже загналась в такое положение, что не обанкротив европейские элиты, собственно говоря, победу на Украине, без победы над Европой, потому что становится проблематичной, да, то есть победа, я имею в виду, в режиме перемирия, в режиме мирного соглашения и так далее, а не в режиме полной безоговорочной победы. Так вот, получается, что такая победа, она сейчас абсолютно экзистенциально необходима для сохранения России. Не мы в эту игру начали играть, но именно Евросоюз поставил вопрос, мы либо они. Ну, я опять же говорю Евросоюз, хотя правильно надо было говорить, что весь Запад, но мы видим, что Трамп пытается как-то усиленно отделить судьбу США от судьбы Европейского Союза. Ну, и, собственно говоря, заявить, что это немножко отдельная история, отдельная статья. Ну, опять же, где-то вот эта демагогия, опять же, демагогия трамповская, где-то набор каких-то искренних намерений, но опять же будем говорить, что в данном случае победа над Европой, она будет абсолютно критична, абсолютно значима. И в этом плане с Дмитрием Анатольевичем не согласиться, наверное, просто нельзя.
6: Мы или они, так ставится вопрос в Европе, а мы точно ставим вопрос точно так же здесь. Ну, потому что по косвенным признакам что-то кажется, как будто нет, как будто бы есть желание вернуться к исходному. И не говорите, что вы тоже этого не чувствуете.
13: Нет, дело в том, что естественно, что существует, опять же, та часть элит, опять же, которая... у которых деньги там. Напомню, что известную фразу Евангелия, что сердце ваше там, где сокровища ваши. И в этом плане понятно, что они надеются на то, что волшебным образом как-то все отмотается, как-то все получится, и тушкой, и чучелом в каком-то качестве, в общем-то, им вернут то, что у них есть, то, что у них там было куплено, вывезено на Западе, включая влияние, вхождение в клубы и так далее. Вот другой вопрос, что этого не будет. Вот чем быстрее там возникнет понимание, что вот это все абсолютно ложные надежды, которые не имеют шанса реализовываться, ну, тем быстрее Россия будет консолидироваться. Потому что не оставит возможность спрыгнуть никому. То есть тут уже эта ситуация зашла до того, что... Ну, фактически Евросоюз не первый раз, Европа не первый раз пытается спасти себя там через расизм, а фактически разогреваясь и самоутверждаясь за счет России. Так вот, в этой ситуации здраво умеет твердой памяти представить, что кому-то из олигархов тут возможно там спокойно жить, спокойно быть. Да и сможет ли он спокойно быть, спокойно чувствовать себя в этом качестве, это уже другой вопрос. Это иллюзия. Этого не будет, этого не получится. Вот, но осознавать, наверное, это надо, потому что без осознания будет все как-то больно, нелогично, обидно, ну и так далее. Вот, но то, что иллюзии сживаются последними, и чем, я бы сказал, так, чем менее умная голова, тем быстрее будет доходить. А вот все-таки с большим бизнесом, я напомню историю одного знаменитого австрийца, не буду называть его фамилию, который, будучи очень толковым экономистом, дважды оказывался главой Национального банка Австрии и дважды практически доводил страну до банкротства. После чего сказал, что, в общем-то, для того, чтобы преуспевать в бизнесе, нужно иметь весьма особое узкое сознание. То есть фиксироваться на цели, не замечать огромное количество тех вещей, тех факторов, которые объективно есть, на которые любой умный человек, конечно же, будет реагировать. Поэтому Здесь все зависит от узости взгляда, либо черты взгляда, есть там или нет, и в какой степени она есть. Но я думаю, что так или иначе надо ходить с неизбежностью все это. Все это будет, придется. Вопрос, какой ценой. Вопрос, как быстро это все будет осознано.
6: Но если Дмитрий Анатольевич говорит, сохранить Россию можно только победой в СВО, но вот если цитату посмотреть, как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом, победой в специальной военной операции. Как можно, когда задаются вопросом, как можно сохранить нашу страну, как будто бы, да, дело идет к развалу. Понимаете?
13: Ну, я бы сказал, что дело идет все-таки в данном случае не к развалу, а к вопросам. К вопросам со стороны общества. Ну и когда? Когда, наконец, мы начнем все это делать всерьез?
6: А вот, да-да-да. Да-да-да.
13: Да, все помню эту фразу, что, в общем-то, что мы еще всерьез не начинали. Так вот, базовая мысль, что пора. Пора начинать всерьез, потому что уже, если мы будем все это тянуть, и опять же, мы видим, что огромное количество ресурсов влияния брошено на то, чтобы Россию таким образом сдерживать. Да, ведь не случайно мы видели там месседжи и от Алиева, и месседжи и от других, опять же, руководителей СНГ по поводу того, что ну не надо конфронтироваться. Ну, вот не надо. Мы, опять же, видели в самом начале своего заверения, обещания, которые, соответственно, израильский президент получил в отношении личности Зеленского и так далее. То есть есть огромное количество вещей, которые, от которых нужно избавляться. Наверное, они имели какой-то резон вчера, но абсолютно точно не имеют резона сегодня. И чем больше мы будем их сохранять, тем больше будет вопросов из серии «Ну и когда?». «Ну и когда начнем?». Ведь на самом деле уже очень пора. С одной стороны, очень хорошо, что мы перестали, в общем-то, быть вегетарианцами и начали, в общем-то, стерилизовать движение по черноморским портам, но этого уже не будет достаточно, мне кажется. Не будет достаточно по той простой причине, что Европа уже закусила дела, и вот опять же процитирую тот самый Дюма, мы как-то с вами вспоминали, что в каком-то случае достаточно убеждения, где-то необходим именно удар кувалды по голове для того, чтобы все точно дошло и чтобы все точно было воспринято. Так вот, с Европой нам уже не обойтись без вот этого вот удара. Причем, чем больше этот процесс, на мой взгляд, чем больше он откладывается, тем больше рисков, что бить придется очень сильно и неконтролируемо. То есть здесь, с одной стороны, есть замечательная цитата Путина, который, опять же, вспомнил, говоря, выступая на дне военно-морского флота, говоря, вспомнил замечательную вещь. Но, по сути, я процитировал знаменитую фразу Папанова, что бить будем сильно, аккуратно, но сильно.
6: Давайте паузу сделаем. Да. Кирилл Коктыш с нами, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Скоро вернемся и продолжим.
9: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новость. Реклама.
14: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
15: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
16: Почему? Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В прагматике «Великие луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? Прагматика «Великие луки». Новая «Веста» по выгодной цене. Гоголя 4. 8-811-53 4-70-57.
17: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут же памятник. Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
18: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
19: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
21: Правда всегда одна. Это радио.
22: Что будет? Честный взгляд на 30 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Иван Панкин и Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, Кирилл Евгеньевич. И Лавров, кстати говоря, дал интервью журналисту Кондрашову, главе ТАСС. Среди прочего сказал: Запад не может конкурировать честно, они боятся честной конкуренции во всем, в том числе отсюда и санкции, чтобы удержать позиции, которые безвозвратно ускользают после 500-летнего доминирования Запада. Про ускользающие позиции чуть-чуть попозже, а для начала санкции в качестве наказания. По-моему, в мире больше нигде санкции, кроме как в Евросоюзе и США, не практикуются, да, санкции по отношению к другим странам. Да, ни в Южной Америке там никаких санкций они друг против друга не вводят, если мне память не изменяет. Там ни в Центральной Азии, ни в Юго-Восточной Азии, ни в Африке, нигде. Да? Ведь санкции против других стран, в принципе, это вот исключительно западная история. Да?
13: Да, это исключительно англосаксонская история, это правда. То есть санкции вводились, наверное, с момента, я бы сказал так, идеологизации, идеологического подкрепления американского присутствия США в Европе. То есть, когда пришла пора, в общем, попытаться надеть приличные костюмы и, по сути, попытаться каким-то образом обусловить свое доминирование, тогда напомню, что Удро Вильсон привез разработанный примерно 150 учеными, это проект The Inquiry, сегодня Совет по международным отношениям. Так вот, он привез тогда концепт государств наций, который продал Европе. Речь шла о том, чтобы нашинковать европейские империи, по сути, на экономически не самодостаточные маленькие вот, национальные государства. Вот. И тогда же, в общем-то, за неповиновение возник вопрос, а как вот этим огромным количеством мелких стран управлять? Да, ведь, по сути, с одной стороны, сам функционал демократии этому в изрядной степени способствовал, но по той простой причине, что когда решение принимает огромное количество, практически все включенное количество групп интересов, то единственное возможное решение – будет ничего не менять и оставить все так, как есть. Ну, это, кстати говоря, был такой секрет, управленческий секрет Полишинели, который достаточно эффективно штаты эксплуатировали. Но при этом всегда возникал риск ослушников. Даже, собственно, начались форматы санкций, да, за тех, против тех, кто, соответственно, не строился по этой идеологической линии. И это достаточно долгая история. Я вот только отмечу, что по санкциям не так давно у нас на факультете Иван Николаевич Тимофеев защитил докторскую диссертацию, собственно говоря, проследив историю санкционной политики, историю, в общем, наказания тех, кто не такой, как Соединенные Штаты, демонстрирует инаковость, за, в общем-то, весь 20 век. Потому что морально, если говорить, право налагать санкции, которые возникают, оно же вытекает из концепции американской исключительности, которую одновременно можно назвать и разновидностью расизма. Потому что концепция исключительности – это град на холме, который находится вне правил, который имеет право, соответственно, всем остальным объяснять, а как жить и что, соответственно, делать. Вот, ну, на том основании, что он якобы несет свет. Но свет либо не свет – это уже другой вопрос. Я тут просто напомню нашим уважаемым радиослушателям, что просветитель с латыни переводится как Люцифер. Да, то есть это как раз-таки просвещенческое слово. Да. Но свет мерится в люминах. Да? То есть в этом плане мы очень многие вещи забываем, и когда мы говорим о том же самом просвещении, нужно просто помнить, что оно тоже было весьма-весьма специфично. Вот. Поэтому на основании того, что штат Град на холме, то есть несут свет всем остальным, они имеют, должны иметь право, соответственно, налагать санкции на тех, кто ослушивается, на тех, кто не строится в эти вот идеологические ряды. Mm-hmm. Поэтому здесь, да, все логично. Вот эта санкционная война, она, с одной стороны, прикрывается достаточно мощным идеологическим фундаментом, но, с другой стороны, естественно, это нечестная конкуренция. Запад вообще никогда честно не конкурировал. То есть это такое базовое открытие, что когда мы исходили из того, что есть там модельный рынок, честная конкуренция, многие другие вещи, прочее, бла-бла-бла, мы как-то совершенно добросовестно отождествляли вот пропаганду и агитацию с реальностью. В реальности оно не так работает, а где-то и совсем не так. То есть как только начинается проигрыш, как только выясняется, что эти правила работают не на пользу их основателей, то Запад тут же немедленно начинает переписывать правила игры. Ну, это как, в общем-то, во время забега по беговой дорожке можно брать и пытаться менять правила бега, да, для того, чтобы уж точно победили твои, а не какие бы то ни было другие. Так вот, Запад переписывает правила по ходу всегда, везде. Это его вот такой базовый модус вивенди. И мы до сих пор как-то вот в силу целого ряда факторов не замечали, либо предпочитали не замечать эти вещи. Что, на мой взгляд, ну, совершенно неразумно. Нужно все-таки признавать реальность так, как она есть. Да, нравится, не нравится. Но, в общем-то, если мы хотим добиться от Запада какого-то результата, то нужно принимать его так, как он есть, примерно так, как это делает сейчас Иран. Да? То есть, фиксируя факт полного отсутствия доверия, фиксируя факт недоговороспособности, фактически недоговороспособности тех же Соединенных Штатов и того же Запада, он выбирает исключительно те форматы переговоров, ну, кстати говоря, чисто по ГОПСу. Ведь гоббсовский концепт, он же базируется на том, что человеческая природа порочна, что человек ничего не может с ней сделать, поэтому задача главная любой политики, в том числе и внутренней, и внешней, но больше бы на внутренней концентрировался, это сделать так, чтобы человек не смог быть плохим, даже если очень сильно захочет. То есть изначально Гоббс предлагал исходить из того, что все вокруг абсолютно конченые мерзавцы и сволочи. Вот, но это данность, мы не относимся к ней как хороший или плохой, мы просто ее принимаем. А дальше задача политика, задача институционального дизайна сделать так, чтобы эти плохие части человеческой натуры были подавлены и не смогли реализоваться. Вот это абсолютно справедливость в отношении Запада. То есть Запад ровно так и работает. Вот. И тот факт, что Иран это понимает, это как раз-таки довольно сильно обнадеживает, потому что вот, это демонстрация того, как на самом деле вот, надо подходить, подступать. Да? То есть каждая сущность, каждое существо имеет свой собственный подход, имеет свою собственную особенности устройства, которые просто нужно понимать и которые нужно учитывать. Вот примерно, наверное, так.
6: И, ну, коль уж мы про санкции заговорили в целом, да, есть пример Армении, не только Армении, но вот Никол Пашинян же накануне созванивался с Владимиром Путиным, а до этого приезжал в Екатеринбург, встречался с Мишустиным, а до этого тоже была встреча с Владимиром Путиным, очная, не очень хорошо прошедшая, как мы помним. Ну и потом был запрет на ввоз определенной группы товаров. И вот очень недоволен этим Пашинян, хотя перед выборами он обещал, что несмотря на все запреты, Евросоюз прижется, поможет, денег даст, купит эту самую продукцию. Так что вы, дорогие фермеры, не пострадаете. Но, как мы видим, Евросоюз то ли кинул, то ли обманул, то ли непонятно что. И Пашинян ругается. Говорит, что если вопрос ограничения экспорта армянских товаров в Россию не будет решен быстро, это может стать началом конца Евразийского экономического союза. Хотя ему изначально прямо было сказано, либо Евразийский экономический союз, то есть ЕАС, либо ЕС, Евросоюз. Ты уж, пожалуйста, парень, определись и выбери. Но он говорил, что нет, мы, пожалуй, посидим на двух стульях. Примерно так. И вот сейчас он говорит, это не армянская проблема, это проблема ЕАС, потому что фактически получается, что Евразийский экономический союз парализован и не работает, и если этот вопрос не будет быстро решен, позвольте мне спрогнозировать, это станет началом конца ЕАС.
13: Слушайте, ну это глупость, понимаете? Когда Армения, не обладающая, в общем-то, то есть это далеко не экономика номер один в Евразийском экономическом союзе, я бы сказал, что это не самодостаточная экономика.
6: 50 секунд.
13: И когда она утверждает, что она и есть ЕАС, то это звучит несколько забавно. То есть то, что Пашинян попытается по максимуму развалить Евразийский союз, и ровно этим он грозит, в общем, мы видим, что он пытался развалить ДКБ. Не сильно получилось. На это, собственно говоря, ставка на то, что все остальные будут действовать, как Бог на душу положит, а мы будем действовать по закону и по принципу. Но это подход, который, как мы видим, не работает. Можно исходить из тех же вещей, как исходят наши контрагенты, и с максимальной прагматикой, тогда все будет достаточно хорошо работать.
6: Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Впереди перерыв, новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет включен, пообщаемся сейчас, пишите в чатах. После этого вернемся в эфир и продолжим, не переключайтесь.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, чтобы

0: 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковская область вошла в число 4 пилотных регионов, где будет внедрен новый механизм подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, к оптоволоконным линиям связи подключат 30 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 1000 человек. Речь идет о территориях, где уже создана инфраструктура, в том числе в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Одним из условий участия в проекте является готовность к подключению не менее 30% домохозяйств. Также потребуется единовременный инсталляционный платеж, который включает абонентскую плату за 2 года пользования интернетом. Новый молодежный сквер появится в заречной части Великих Луг ко дню города, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он посмотрел, как идут работы на территории напротив бывшего кинотеатра «Родина» на пересечении проспекта Ленина и улицы Лизычайкиной. Уже сформированы основные дорожки, уложена большая часть брусчатки, установлены световые полуарки, уличные тренажеры, пергола. Спортивная площадка получила современное прорезиненное покрытие. Центральным объектом обновленного сквера останется фонтан. Сейчас проводится его капитальная реконструкция. Ученики Лычевской школы Илья Тихонов, Анна Петрова и Анна Прокофьева приняли участие в тематической агросмене 2026, которая прошла в Калужской области. Программа смены включала лекции, практические занятия и работу над проектами. Участники решали реальные задачи от предприятия, а не учебные кейсы. По словам Ильи Тихонова, одной из самых интересных задач стала сборка и программирование мобильного робота для мониторинга посевов. Над проектом работали команды, в которые вошли школьники из разных регионов страны.
2: О валютах.
1: Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,63, юань 11,59.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 22 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 30 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube. Канал «Нео Панкин». Подписывайтесь, друзья, нажимайте на лайк, пишите в чате. Мы с вами общаемся каждые полчаса, вы помните, да, микрофон работает во время большого перерыва. Ну и, конечно, в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей до эфиров предлагайте. Рутюб и ВКонтакте, там все то же самое, только канал и группа называются «Радио «Комсомольская правда». Так, сейчас обсудим, ну, кое-какие интересные новости из Украины, а там такие есть, сейчас компетентный эксперт

0: нам, во всех смыслах компетентный эксперт к нам присоединится буквально пару мгновений. Но, среди прочего, есть такое мнение, с которым нельзя не согласиться. Киевские власти будут все больше наглеть и совершать новые теракты по всему миру на фоне безнаказанности за предыдущие, значит, на фоне предыдущие теракты на территории ЕС. Тут же, наверное, надо сказать, что не только там. Да, безусловно, и в этом сам Запад виноват. Они породили это чудовище, пусть теперь расхлебывают. Дальше будет только хуже. Я, кстати, как-то говорил, что это вот тот самый, то самое чудовище Франкенштейна, вот это самое чудовище сейчас наведет шороху в Евросоюзе в том числе. Ну и у нас. Я уже сегодня эту грустную историю рассказывал, кроме покушений на генералов, кроме покушений на ученых. Есть и покушение на конструкторов, вот, допустим, на директора компании-разработчика БПЛА совершили покушение в Туле. Неизвестный трижды выстрелил в главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства ОВОТ Андрея Черезова, когда тот возвращался домой. Сейчас нападавшего ищут. Я надеюсь, найдут, и, может быть, даже, ну, вы поняли, да, при задержании он окажет сопротивление. И... А дальше что бывает в таких случаях, мы все прекрасно знаем. Хотя, впрочем, может быть, я в этом смысле не прав. Было бы неплохо получить какие-то исходные данные, кто заказчик. Кто заказчик, и, может быть, пытаться выйти на него, найти его, и вот уже заказчика уничтожить. Хотя заказчик глобальный, конечно, известен и понятен. Это Украина. А вот что касается Евросоюза... Вот, допустим, есть Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс». Мы ждем сейчас его как раз в эфире. Сейчас он к нам придет. Вот он сказал, что, в частности, из-за отсутствия реакции на покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, вы помните эту историю, и на причастность к подрыву северных потоков как раз нет реакции. И все это будет продолжаться. Ну, не только Ермолаева, на Ермолаева покушались, были и другие люди, на которых они покушались, и в Испании в том числе, не только в Монако. И они покушались, покушаются, и, я уверен, будут еще покушаться. Огромное ведь количество внесены в списки личных врагов Зеленского. Кстати говоря, террорист-экстремист Арестович, среди прочих, там тоже имеется активный гость разных YouTube-каналов. Вот и он тоже в списке, многие об этом пишут. Так что, друзья, вы бегите, бегите, потому что многие из вас, я так понимаю, скоро попрощаются с жизнью именно потому, что вот у Зеленского с вами личные счеты именно со своими врагами. А нам тоже, да, это такой своеобразный урок, в том числе вот покушение на нашего коллегу, конструктора. Я думаю, что пока мы не решим, что и Зеленский тоже должен перестать существовать как таковой, вот такие покушения у нас будут продолжаться. Василий Прозоров к нам присоединяется, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс». Василий, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А ведь и на вас тоже было покушение, помните? Тоже было покушение.
1: Помню, конечно.
0: Да, да, подорвали машину, в которую вы как раз вот садились. Скажите, пожалуйста, почему Европа, как вы думаете, не реагирует на все эти истории? Ну, реагирует, а на самом деле слабая, ведь действительно слабая реакция. Почему?
1: Ну, тут все очень просто. Украина для Европы – это хорошие парни, которые делают хорошее дело. И хорошим парням дозволено все. Украина выполняет для Европы, то есть все, сложился стереотип, такая миссия по защите Европы от страшных орд с Востока. И на этой войне, грубо говоря, этим хорошим парням дозволено все, им простительно все. Mm-hmm. Поэтому никакой реакции и ждать не стоит. Даже когда взрыв в Монако, которые устроили украинские спецслужбы. Я потом общался с коллегами, французскими журналистами. Они четко мне сказали, что после первого взрыва сразу, конечно, сообщения пошли, а потом информацию стали просто гасить, чтобы, во-первых, чтобы имидж Монако не попортить, поскольку это тихая гавань для очень больших денег. А во-вторых, потому что это украинцы. Украинцы – это хорошие парни, нельзя портить их имидж. Поэтому никакой реакции. Чего вы ожидаете? Что они начнут осуждать Украину? Не будет такого.
0: Ну да, хотелось бы, кстати говоря, ведь это не последний теракт. И в Испании были же теракты, да, и, собственно, да, реакции никакой. А может быть, были истории, о которых мы и не знаем.
1: Слушай, самый яркий пример – это северные потоки. Даже если принять на веру ту официальную версию, которую выдвигают европейские правоохранительные органы, в частности, немецкие, то это же серьезнейший удар, серьезнейший теракт, по-другому не скажешь, который нанес колоссальный ущерб экономике Евросоюза. И в первую очередь Германии, там Австрии. И что? И ничего. И никто, как бы, Украине, официальной Украине, претензий не предъявил. Да, есть там задержанные, есть те, которым предъявлены обвинения. Но в целом стране, как организатору теракта, никто ничего не сказал и не скажет. Потому что, опять же повторюсь, Украина – это хорошие парни в глазах Запада. Хорошим парням позволительно все.
0: А, может быть, вы знаете или как вы думаете, вот Зеленский, допустим, лично отдает подобные приказы, там, того ликвидировать, этого ликвидировать, напрямую, либо как-то косвенно, если, опять-таки, есть у вас такие данные?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, есть определенная процедура. Допустим, вот, например, проведение антитеррористической операции, оно всегда согласовывается с президентом страны. Я думаю, что приказ на ликвидацию тех или иных лиц, особенно за пределами Украины, ну, как минимум устно он согласовывается. Возможно, я допущу, что письменно нет, чтобы не оставить никаких следов. Но устно согласовывается, то есть собирается, например, там, предположим, Объединенный комитет по разведывательной деятельности при президенте страны или просто председатель СБУ заходит к президенту и говорит, вот все, мы вот установили, где этот фигурант проживает, где он находится, есть возможность осуществить акцию. И Зеленский как устно отдает добро. Нет, я не верю, что возможно... В таких делах, возможно, частная инициатива там, директора ГУР или директора СБУ. Нет, я уверен, что Зеленский как минимум в курсе, что будет проводиться такая вот ликвидация, такой теракт.
0: Ну и наверняка, опять-таки, поддерживаете связь с теми, кто находится на территории Украины, с разными людьми. И, ну вот, интенсивность наших ударов выросла, и все чаще украинцам приходится ночевать в том же Киеве, в метро. Это как-то, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, это как-то нас приближает к завершению конфликта или нет?
1: Ну, скажу так, усталость... уже давно отмечалось на Украине среди, я имею в виду среди простых граждан. То есть сейчас еще, да, усталость уже переходит в такую апатию. Люди уже всерьез, большое количество людей думает, пусть уже как угодно, но чтобы это закончилось. Это правда. Но при этом все равно существует достаточно большое количество людей, которые говорят, нет, нам потерпеть, потому что вот осенью и Рашка развалится. Все будет плохо. Вот сейчас у них выборы. На выборах катастрофический проигрыш. И Путину придется пойти на переговоры. Или наоборот. Там существует еще такая точка зрения, что вот сейчас осенью выборы. Единая Россия начнет фальсифицировать их, потому что колоссальное падение рейтинга. И народ встанет. Встанет, начнутся массовые акции протеста, и война на этом приостановится.
0: Ну, кто встанет, тот сядет, поэтому вряд ли какие-то волнения будут. Ну, ладно.
1: Тем не менее, это точка зрения очень популярна в определенных кругах. Они муссируют ее. То есть там действительно есть достаточно большое количество людей, которые считают, что победа у них вот-вот не за горами. Они скоро победят. Где-то они уже в шаге от победы.
0: То есть реально они думают, что в шаге от победы? Серьезно?
1: Да, украинская пропаганда всерьез способствует таким мыслям, потому что массово транслируется постоянно. Вот реально тот же телемарафон, у него постоянно висит плашка Вот очередной НПЗ в России горит, вот
0: Ну,
1: там
0: понятно.
1: Сладивар
0: Ну,
1: горит.
0: ясно.
1: Это постоянно 24 часа в сутки они показывают какие-то моменты поражения гражданских, еще раз, объектов на территории России.
0: 20 секунд, коротко. А что касается, ну, ваших бывших коллег?
1: А, там, понимаете, там уже такая точка зрения, я все время сравниваю ее с там, представителями германского генштаба там, в феврале 45-го. Они все уже понимают, но продолжают делать свою работу. Ну, потому
0: Спасибо.
1: Что страшно.
0: Спасибо. Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований «Укрликс». Что также называется будет? Телеграм-канал.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
6: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Что будет? Честный взгляд на 30 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Юрий Кнот, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, здрасте.
9: Здравствуйте.
0: Очередной наш интенсивный удар с цирконами, с Х-101, с Искандерами, прочим-прочим, ну и с геранями, конечно. И в этой связи вопрос, интенсивность выросла, массированность тоже, а качество улучшилось, потому что, ну, были определенные вопросы к качеству ударов, вы помните. Наверняка вы их видели и слышали о них. Качество выросло.
9: Ну, вы знаете, во-первых, президент Российской Федерации, когда вот тут встречался с представителями военно-морского флота, награждал их, потом у него еще было и чаепитие, вот он тогда говорил о том, что задача стоит повысить точность цирконов. И поэтому мы...
0: Куда
9: если
0: точнее это? Или я что-то не знаю?
9: Нет, по цирконам он прямо сказал повысить точность. Повышаем точность, он сказал, повышаем точность цирконов. Это, в общем, действительно задача при использовании гиперзвука. Ну, она реально существует, потому что при той скорости, которая есть, откорректировать там, на какие-то микроны траекторию в полете для того, чтобы точно поразить на 100% цели, это действительно нужно, ну, определенную наработку иметь в количестве стрельб, чтобы выработать соответствующие алгоритмы программные. Я думаю, что мы вот то, что сейчас цирконы мы активно применяем, даже намного шире порой, чем кинжалы, это как раз вот мы дорабатываем вот эти вот алгоритмы для того, чтобы цели поражались, ну, скажем так, сразу в десятку, если мы сравниваем с мишенью. То, что касается вообще самих ударов. Удары, мы можем обратить внимание, что удары наносятся порой по тем же самым предприятиям. Почему? Потому что, ну, одна ракета 450 килограмм, как правило, боевая часть, ну, полтонны. Так, грубо говоря, сравнивая с бомбой. Это и много, и мало. То есть, если это цех, ну да, цех мы разрушили, но завод нет. Поэтому следующий...
10: Потому что завод советский.
9: Да, второй цех, третий и так далее, и так далее. Поэтому наносятся постоянные удары по тем же предприятиям для того, чтобы полностью вывести завод из строя, по очереди выводя, еще раз хочу сказать, те цеха, которые... Происходит сборка соответствующей продукции военной. Но если говорить о об Украине, вот учитывая то, что Зеленский сейчас побывал в США, просил 300 ракет «Патриот», ему там так, в общем, вроде пообещали, вроде нет. Говорил о лицензии, лицензию вроде сказали дадут, но в то же время Lockheed Martin дает, а, соответственно, Boeing под вопросом. Boeing разрабатывает активную головку самонаведения, что самое главное в ракете, ну, один из главных элементов в ракете Patriot PAC-3. И поэтому будет ли он, Boeing, вообще передавать лицензию на эту головку, большой вопрос. Я тоже сомневаюсь, это вообще-то технология-то совсекретная. Поэтому проблемы здесь есть. Что мне не понравилось, это перед визитом была утечка. Якобы, значит, Украина договорилась с США о производстве, о том, что США покупает определенные, как бы, технологии по производству дронов у Украины и будут их производить на Украине. Но мы понимаем, что Украина собирает свои дроны как конструктор Лего из западных элементов. Другое дело, что качество сборки, ну, я имею в виду вот сама структура этих дронов, она действительно, Украина уже научилась их делать хорошо. То есть вот этот вот конструктор Лего, неопытный человек не поймет ни на что соберет, опытный собирает уже достаточно серьезные элементы, серьезные вещи. Вот Украина уже научилась делать серьезные дроны, которые действительно могут заинтересовать с точки зрения каких-то конструктивных подходов. Но что касается самих закупки Украины, естественно, американцы ничего покупать не будут. Заводы построят, и эти заводы будут работать на Украину. А к американцам они никакого отношения иметь не будут. То есть мы видим с вами еще диверсификацию еще большую. То есть заводы в Польше, в Германии, там, в Нидерландах и так далее, в Италии, в целом ряде других стран. Теперь уже растут заводы в Соединенных Штатах Америки. То есть проблема в чем? Мы работаем вот по тылам. И сегодняшний удар – пример тому. А тылы сокращаются, а предприятия уезжают в Европу, а теперь уже и в Соединенные Штаты. В результате противник работает по нашим тылам и работает с результатами, а мы по его тылам можем работать все меньше и меньше, потому что что-то мы вывели из строя, а что-то уехало за рубеж. Вот это вот проблема. Я вижу ее решение только в одном варианте. Я уже об этом... Ну, может быть, недели две-три, а может, больше говорю, о том, что нам нужно изолировать Украину от внешнего мира всеми возможными способами. А то есть, вот мы изолировали Украину...
10: Вы имеете в виду поставки? Вы имеете в виду,
9: да, конечно,
10: тоннели,
9: конечно,
10: мосты,
9: да, да,
10: железнодорожные,
9: да, да,
10: узлы?
9: Вот мы... Сейчас Черное море мы изолировали, и я считаю, мы должны все делать, чтобы эта изоляция сохранялась. Корабли пошли в Румынию, там 4 порта, соответственно, теперь, то есть, с территории Румынии грузы будут идти железнодорожным автомобильным транспортом на Украину, хотя их гораздо меньше, чем через Черноморский порт, примерно в 5 раз. Вот. Независимо от этого, если мы перерезаем транспортные узлы с Румынии, мы отсекаем вообще все поставки. Дальше у нас на очереди Польша. Тоже так же мы должны отсечь вот эти вот польские поставки от Украины. Тем самым у нас происходит изоляция Украины, мы хотя бы, ну, наполовину сократим поток тех комплектующих для беспилотников и ракет, которые сейчас идут киевскому режиму. В противном случае, конечно, этот поток будет нарастать. Да, действительно, у нас тут были интересные заявления и министра промышленности Мантурова, и, соответственно, Алиханова было заявление очень интересное, касающееся лазеров.
10: В «Комсомольской правде» это заявление было сделано.
9: Да, да, в вашей... И оба были, кстати. Да. Я их у вас читал как раз на сайте. Значит, оба заявления очень важные, я считаю, такого стратегического значения. В одном заявлении говорится о том, что у нас выпускаются лазеры. Один из этих лазеров сбил уже порядка 60 беспилотников. И мощность этих лазеров до 90 киловатт. Хочу сказать, что Израиль делает лазеры для Золотого купола мощностью 100 киловатт. То есть мы уже рядышком находимся с Израилем. Это радует, я честно скажу, это очень радует, потому что эти технологии Израиль уже сколько лет, 15 пытается сделать. Мы взялись за это не так давно, и, в общем, результаты уже просматриваются. И было сказано о том, что мы можем производить беспилотники миллионами в год. Не 1 миллион, к которому стремится Украина, а несколько миллионов. Это тоже, в общем-то, говорит о том, что у нас очень большой потенциал, только этот потенциал надо развивать. Ну и вот информация о лазерах, она как раз нам как бы дает надежду на оружие на новых физических принципах. Следующий шаг – электромагнитные пушки. И самое главное – Китай изобрел, ну, придумал, точнее, способ вывода спутников типа Starlink. Спутники старлинковские – это большая беда. У нас есть против них достаточно эффективная система РЭП. Вот недавно она появилась, трассу Новороссии прикрывает. Но она закрывает небольшой квадрат. То есть таких систем надо поставить, условно, десяток или два десятка для того, чтобы закрыть всю трассу. А нам нужно закрывать Россию, потому что все беспилотники, которые сейчас летят на Урал и дальше, это все через Starlink. Только Starlink'ом это все управляется и связь поддерживается. И если мы такую систему эффективную разработаем, то, конечно, сразу значительную часть проблем ударов по нашим внутренним тылам мы снимем. Поэтому я бы здесь вот китайский опыт бы посмотрел. Они взяли 7 станций РЭБовских. Но это вообще технология, конечно, мощнейшая. И вот эти 7 станций, они работали в одну точку. И в конце, с такой точностью, что в конце получилось наложение волн. То есть не как бы одна волна, другая, третья, а они в этой точке наложились друг на друга, и мощность увеличилась в 7 раз. И это привело к тому, что спутник, ну, фактически экспериментальный, виртуальный спутник был выведен из строя. То есть подобного рода системы нам очень нужны в связи с тем, что, ну, несколько тысяч, там 9 или больше тысяч старлинков летает. И, конечно, они нам летают над нашей территорией и, естественно, наводят вот эти вот все беспилотники, которые бьют и по складам Wildberries, и по жилым домам, и по автобусам, и так далее. И если мы не решим эту проблему, то, в общем, мы так и будем получать эти оплеухи. Вот чтобы этого не было, нужно, конечно, заниматься очень серьезно вот этим вопросом, Starlink'ом. Ну и те удары, которые мы сейчас наносим, они указывают на то, что ПВО дырявое на Украине.
10: Но у них нет, да, зенитных ракет.
9: Ракет сейчас. Ни одних, ни ближнего действия. Это Sidewinder последней модификации, Амраам средней дальности. Это тоже ракеты. И те, и другие воздух-воздух, переделанные американцами под ракеты земля-воздух. И тем более нет ракет Патриот. Хотя сейчас американцы сами заявили о том, что будут делать новую ракету Патриот, упрощенную. Она будет дешевле предыдущей, с таким расчетом, чтобы можно было увеличить производство данного типа ракет. Ну, это еще тоже займет определенное время. Но факт остается фактом. Пока небо над Украиной дырявое, нам нужно использовать эту ситуацию
10: по максимуму. Так, окно возможностей, да. Спасибо. Да. Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья. Прошу это не забывать. И, конечно, напоминаю, что переслушать можно и пересмотреть нашу программу в YouTube канал Нео Панкин, Рутюб ВКонтакте, канал группа Радио Комсомольская правда. До завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
12: Для лиц старше 13 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Алексей Пилько о заявлении Дональда Трампа, что США не продают оружие Украине.
15: Трамп может формально говорить что угодно, но пока Соединенные Штаты разрешают реэкспорт американского оружия на Украину через европейских посредников, они являются воюющей стороной. Американцы снабжают Украину Старлинком, который является важнейшей опорой украинских вооруженных сил. Второе, они поставляют разведданные для ударов по целям, в том числе в глубине территории России. Поэтому Трамп может сколько угодно говорить о том, что США в этой войне не участвует. Нет, они являются воюющей стороной, воюют с Россией в прокси-формате только потому, что у обеих стран есть ядерное оружие. И поэтому Россия имеет полное право также в прокси-формате воевать с Соединенными Штатами, оказывает помощь любой стране, которая наносит вред американским интересам, уничтожает американскую военную инфраструктуру. Это ее законное право в таких условиях. Уровень вовлеченности США в конфликт на Украине уже намного превышает, например, уровень вовлеченности Советского Союза в войну во Вьетнаме.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
17: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
19: О спецоперации.
18: В Министерстве обороны рассказали подробности о ночном массированном ударе по целям на Украине. В ведомстве уточнили, что ударили по складским помещениям в Киеве, где хранили дроны большой дальности и комплектующие к ним. Также под удар попало промышленное предприятие в украинской столице, мощности которого задействовали в производстве беспилотников. Еще разбито киевское предприятие по выпуску электроники для ракетных комплексов и дронов. Производственный цикл там остановлен. Не работает больше и завод во Львове, производивший радиоэлектронные изделия для вооружения военной техники боевиков. На объекте зафиксирован пожар. Также удары нанесли по сухогрузу в порту Южный и двум судам восточнее и южнее Одессы, которые доставляли боевикам вооружение и военное имущество.
20: О расследованиях.
18: В Екатеринбурге задержали второго участника жестокого нападения на ученого Российской академии наук. Как уточнили следователи, под стражей оказался 39-летний местный житель. По данным СМИ, он вместе со своим знакомым 13 июля напал на директора Уральского федерального аграрно-научного исследовательского центра Никиту Зезина и его заместителя Александра Ашанина. Поводом стало замещание детям за езду на квадроциклах по экспериментальным посевам. Спустя несколько дней после нападения ученый Никита Зезин скончался от сердечного приступа.
21: О судебных делах.
18: В ФСБ сообщили о задержании 35-летнего жителя Москвы за перевод денег в пользу СБУ. Его не спасло то, что платил он криптовалютой. Следователи вышли на него и выяснили, что деньги он переводил для финансирования диверсий.
21: О штрафах.
18: Сумма задолженности корпорации Google, которую принудительно сейчас взыскивают в России, превысила 56 миллиардов рублей. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. На компанию открыли 63 исполнительных производства.
21: О зарплатах.
18: В Росстате назвали сферу с самой высокой средней зарплатой. Она в отрасли трубопроводного транспорта. По итогам мая в среднем занятым в ней платили почти 300 тысяч рублей. Месяцем ранее средние выплаты в отрасли трубопроводного транспорта были почти на 100 тысяч меньше. До этого исследование, проведенное крупным рекрутинговым агентством, показало, что средняя оценка уровня счастья на рынке труда 4 из 10 баллов. Лидерами по уровню ощущения счастья в профессии стали респонденты из Татарстана и Башкирии, обогнав Москву. Среди профессиональных сфер наименьшая доля низких оценок в HR и управлении персоналом. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
22: Рекламно-информационная программа.
23: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
24: А вот интересно, стояние в очереди на заправку – это же не штатный режим эксплуатации автомобиля. Я вот как прокладка между рулем и сиденьем, я думаю иногда, да. Задача машины – ехать. Ее придумали инженеры, чтобы она двигалась. А в очереди к пистолету я стою.
25: То есть и
1: пробки в городе – тоже нештатная эксплуатация автомобиля.
24: В пробке в городе сколько ты стоишь? А в очереди на заправку сколько?
1: Да столько же, сколько и в пробках, а то и больше в пробках стою, чем на очередях на заправку. Тем более сегодня очереди почти рассосались. Ладно. Во многих городах страны.
24: Мы все это каким-то образом пережили. И вот у меня вопрос, собственно. Стояние в очередях на заправку. Вот если я выключал машину и включал ее каждый раз, чтобы проехать пару метров, машина же себя подъела так немножко, нет?
1: Сейчас это и выясним.
24: Да. Как нештатные режимы влияют на ресурс двигателя, коробки, топливной системы? Обсуждаем в этой программе. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
24: Вместе с нами гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Сергей Михайлович, здравствуйте.
3: Доброе утро.
24: И директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Итак, что такое внештатный режим эксплуатации автомобиля?
3: Коллеги, это точно не стояние в кемпере у заправки АЗС, потому что удобно. Поспал, как раз подошла очередь, подъехал. Я думаю, что, конечно, внештатная история, которая у нас возникла, это не что-то такое, из-за чего мы должны очень сильно переживать, нервничать. Ну, бывает, всякое бывает, да, потому что время такое, при котором иногда бывает неудобство. Я думаю, к этому нужно относиться спокойно, к этому относиться необходимо вдумчиво и искать, естественно, выход из этой ситуации. Да, безусловно, в пробках гораздо быстрее изнашивается двигатель. Да, безусловно, в режиме стояния на холостом ходу гораздо быстрее изнашивается двигатель, потому что все привыкли считать по пробегу, а не по моточасам. Вот моточасов у нас с вами в двигателе гораздо больше, чем мы пробежали по одометру километров.
24: Юрий Георгиевич, объясните мне, пожалуйста, я же прокладка между рулем и сиденьем. А почему на холостой ход вреден для двигателя?
1: Ну, не всегда.
4: Нет, холостой ход действительно вреден, потому что для того, чтобы качественно сгорало топливо, нужно ему помимо окислителя еще температура. Вот температура на холостом ходу очень маленькая. Если вот у кого есть мгновенный расход, вы видите, что он ну, приблизительно в 10 раз меньше, чем при каком-то даже там среднем движении. А обычно это 7, 8, 10, 12 и так далее. Поэтому, конечно, при таком количестве топлива, которое попадает в цилиндр, ведь сколько нужно топлива, чтобы вращался просто двигатель и навесные агрегаты? Очень мало. Он разогретый, потери минимальные.
1: Ну, единственное, Юрий что Георгиевич, поясните, генератор. Ну что, инженер, который проектировал этот двигатель, он не понимал, что двигатель какое-то время будет работать на холостом ходу, и он не мог этого предугадать?
4: Он предугадал.
1: Но...
4: Предугадал, я скажу, что когда проектируется двигатель, они в основном его проектируют на режим порядка 70-80% мощности. Это его основной режим движения.
24: Крейсерская скорость.
4: Крейсерская скорость. Вот на нее они и проектируют. Что касается холостого, да, он знает, что на холостом ходу будет низкая температура, значит, неполное сгорание, образование сажи, нагара и так далее. Он это понимает. Но он понимает, что после этого он опять же поедет автомобиль, и все это вылетит в трубу.
1: Ну, так значит, все те негативные влияния, которые мы получаем на холостом ходу, там, в течение стояния в пробке или ожидая свою жену из магазина, неважно по какой причине, мы их нивелируем, когда нажимаем на педаль газа.
4: А это зависит от того, сколько вы стоите. Если несколько часов, то вряд ли там за 5 минут или за 15 вы сможете все это прочистить.
1: Ну хорошо, достаточно в таком случае знать, что если я стою в пробке, ну, например, 15 минут, я должен прожечь там свой движок в течение получаса, ну, я сейчас фантазирую, конечно, ну и так далее, с какой-то там прогрессией, и все будет хорошо.
3: Кирилл, вы сейчас призываете после стояния на заправке по кольцу проехать.
1: По МКАДу. Это так, чтобы заправить 60 литров бензина, нужно проехать 300 километров.
3: Прожечь 60 литров бензина.
1: Нужно прожечь 30 литров
3: бензина. Чтобы снова встать на заправку. Ну, так себе история, на самом деле.
4: Ну, на самом деле, просто, если вы, например, поставили на холостой ход, это еще не так страшно, как движение в пробке. Почему? Потому что там вы каждый раз, когда двигаетесь, вы забрасываете лишний крейсер. Это не стационарный режим.
1: То есть движение в пробке – это все-таки не стояние на холостом.
4: Да, это еще хуже. Да. Да. То плохо, а это еще хуже.
1: И температурный режим стояния в пробке, там еще и другие испытания для двигателя, особенно в жару.
4: Там другое. Это если вы, допустим, в жару ехали, и у вас горячий двигатель, у вас вы вышли на равновесное состояние производства тепла в двигателе и его удаление, помимо работы, еще удаление часть в трубу, а часть уходит через радиаторы, через все стенки. Вот, и у вас там определенное количество тепла хранится. Когда вы остановились в пробке неожиданно, У вас пока там этого тепла сколько было, столько осталось. Угу. А поток, который уносил все это с радиатора, его уже больше нет.
1: Угу. Ну, включается вентилятор.
4: Температура растет, вентилятор это увидел, датчик, сразу включил вентилятор. Но вы имеете в виду, что в какой-то момент это тепло как было, так и осталось, а у ухода его не было. То есть идет все равно импульс теплового удара, так назовем его, да? Ага. То есть все равно там есть скачок. И если вот у вас хоть какая-то есть неисправная система, у вас вентилятор включился, а почему-то пошел пар, да, этот из
3: перегрев
4: двигателя, запарил он, да, пар пошел. Почему? Потому что неисправная система. А почему запарил, а до этого не парил? Потому что не вышел на режим закипания, близкого к закипанию. Вот и все. Поэтому, конечно, этот удар тепловой есть, он плохой, когда вы быстро едете и попадаете в пробку. Почему? Особенно на трассах, когда вы едете с огромными скоростями, и вдруг, опа, на заправку или там остановиться, там, туалет. Угу. Нельзя мгновенно взять, остановить двигатель или сразу остановиться вот на такой скорости. То есть надо плавно перейти. А если уже вы уже приехали, то все равно поработать какое-то время на холостом ходу. Есть, кстати, двигатели, которые даже если вы выключили, вытащили ключ, пошли, он продолжает работать, пока он не выйдет на режим свой стационарный, тепловой. Поэтому тут это обязательно нужно делать и следить за вот этими вещами. Особенно в жару после больших скоростей. Но надо сказать, что это не самое страшное. Вот есть же еще такие вещи, как нестационарный режим, это еще и, например, некачественное топливо, некачественное масло. Но это совсем нестационарный, его точно не проектировал завод-изготовитель, конструкторы. И ездить на таких... Вот это точно быстрее всего будет убивать двигатель. Особенно, если там серьезное некачественное. Что еще нестационарное? Ну, например, движение в горах. Это нестационарный режим. Там на каждый километр снижение мощности 10%. Вот, а если надо там в горку куда-то ехать еще при этом, что у вас мощность снизилась там на высоте 3 километра, то вы можете перегрузить просто...
1: На высоте 3 километров нет автомобильных дорог.
3: В смысле?
1: Где?
4: У нас на Кавказе.
1: На какой высоте есть автомобильные дороги?
4: Конечно. Есть. А ему уже тяжело ехать.
3: В мире тем более есть. И у нас такие дороги появились, они есть.
1: Хорошо. Да. Речь идет о разряженности воздуха.
4: Разряженность, да, ему не хватает кислорода, естественно. Ага. И вот я говорю, на каждый 10% на каждый километр. Еще при этом
1: надо
4: там
1: снижается... кислородную маску.
4: Да, и кроме того, снижается еще температура закипания. То есть можно еще перегреть двигатель. То есть вот это все в горах. Это тоже нестационарный режим. Что еще? У нас вот сейчас в последнее время очень стало сильно затапливать наши города. И вот движение вот по этим лужам, назовем их глубоким, оно тоже нестационарное и очень опасное на самом деле.
3: Это новые водоемы.
4: Да, новые водоемы у нас прямо на дорогах. Почему? Потому что люди даже не представляют.
3: Русло новое.
4: Надо хотя бы знать, где у вас находится воздухозаборник. Почему? Потому что если туда попадет вода, все, двигатель сразу
1: в воздухозаборник в любом случае выше, я надеюсь, этих луж находится, но...
4: Не факт.
3: Иногда, а если волна, иногда, волна ударила? Иногда лужи выше торпеды, поэтому это новое русло рек.
1: Потом у нас, в такую лужу лучше у не соваться.
3: У нас же все думали, что дождей никогда не будет, поэтому у нас отливы все, водосливы все эти... специальные устройства, они почему-то не продуманы в момент, когда города строились.
1: В пиковую нагрузку.
3: Да, потому что автомобилей просто не было. Угу. То, что было построено до того, понимаете, да? А лошадь, по крайней мере, как-нибудь доплывет. Поэтому до тех пор мы еще пока всем этим занимаемся. Я свидетель того, что в моем районе таких два очень серьезных сделали... Водоканал сделал сливы, да, чтобы сточные воды могли уходить благополучно. Недавно был ливень, в одном месте так как плавало, так и плавает. Я не знаю, почему и это происходит.
1: То, что у нас не принято по пиковому показателю делать. Там, у нас по усредненному все делают.
3: Там делали по пиковому.
1: По пиковому?
3: Потому что там всегда топило, да. Но что-то, видно, пошло не так.
1: Соседнее было не по пиковому?
3: Либо, да,
1: они усреднили друг друга.
3: Но вопрос в чем? Да, мы же не можем защитить все города вот от таких пиковых нагрузок, когда идет там в Сочи, на Кавказе, да, огромный ливень, действительно, часто стал нормой.
24: В Екатеринбурге нынешнем летом,
3: да. Да, это, и в Иркутске это было много раз. Проблема в чем? Автомобиль попадает в воду, в любом случае, да, гидроудар. Проблема. Одно дело там сушить, другое дело, когда и вся, весь двигатель внутреннего сгорания и все остальные агрегаты, они могут прийти в негодность. И вот здесь самое важное для автомобилистов – никуда не ехать. Вот нельзя этого делать, потому что можно угробить двигатель.
4: Да, лучше остановить его, дождаться эвакуатора.
3: Эвакуатор тоже не дает, Юрий Георгиевич.
4: Значит, ждать, когда сойдет вода, и вызвать эвакуатор.
3: Ждем следующего года, правильно, согласен. Были подснежники, теперь подводники будут.
24: Господи. Взрослые, серьезные люди.
4: Как бороться с нестационарными и нештатными ситуациями? У нас есть варианты, они у нас изображены на сайте suprotec.ru. Если у вас есть какие-то вопросы, какие продукты, как использовать, где, и все нюансы, вы можете получить ответ по нашему телефону у специалистов 8 800 200 ровно 0661 или короткий звездочка 3035.
1: Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук Юрий Лавров, а также генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков у нас в студии. Мы вернемся через 2 минуты.
5: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые

0: получайте скидки.
1: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
2: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема. Все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
4: Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит.
8: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
9: Мои 5 копеек. Значит, трасса М-11, лето, скоростной лимит 130 км в час. Соответственно, я шел 145. Ну, просто было интересно, как с этим справится Ford Fox. 15-летний, черт подери, с мотором 1.8 на 5-ступенчатой механике. В общем, 400 километров я проехал при 4000 оборотов в минуту. 9 литров на сотню расход. Так что...
10: При 145 км в час, а ну это механика, 9 литров?
9: Да, 9 литров на сотню. На объезде двери пришлось заправляться, потому что лампочка уже загорелась. Других последствий, кроме повышенного расхода, я не почувствовал.
11: Супротек чувствуете, нет?
9: Значит, Супротек в действии. В картере... Супротек Комфорт, 5W30.
10: Подожди, извини, пожалуйста, а если бы ты ехал 110 километров, у тебя какой был расход?
9: Что-то порядка 7-7,5.
10: Ага.
9: Значит, в Супротеке Комфорт триботехническая присадка. Вот. И в баке не просто бензин, а еще и топливная присадка СГА. Я подозреваю, что если бы всего этого не было, ну, где-то в какой-то момент машине стало бы плохо.
10: Из-за чего?
9: 4000 оборотов на протяжении...
10: 4000 оборотов – это не пиковый максимум для твоего автомобиля, извини, конечно.
9: А это не крейсерская скорость.
10: Это больше крейсерская, я согласен.
9: Mm-hmm. Ну вот. Крейсерская. Да, и к тому же машина, черт подери, ей 15 лет.
10: Да. Юрий Георгиевич Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидат технических наук, сейчас ответит за те 5 копеек, которые Дима нам тут, понимаете, уже в течение нескольких секунд. И генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков у нас в студии. Да, Юрий Георгиевич.
12: Да, ну вот что тут, чем опасен режим выше крейсерской, длительный, именно длительный имеется в виду.
9: 400 километров.
12: Да, это все-таки это то, что выдержит ли масло. Вот скажем, масло, оно прежде всего нам должно защитить.
10: А как оно может не вытешить?
12: Я скажу, что есть такой показатель, как высокотемпературная вязкость при 150 градусах. Если она достаточно низкая, ее стараются снизить, потому что при ее увеличении увеличивается расход топлива. И вот если она недостаточная, то у вас при такой длительной поездке будет возможность соприкосновения микровыступов колец с
10: зеркалом. То есть масло будет пробиваться?
12: Да, будет пробивать пленку масляную. Ага. И начнется износ. Ну, не задир, допустим, хотя может быть из схватывания и задир даже небольшой. А так и пойдет износ, пойдет, и он, в конце концов, придет к увеличению зазоров, который приведет, в конце концов, к снижению компрессии, который приведет к тому, что там будет неполное сгорание, образование абразива, и там дальше вот так циклится, и очень быстро двигатель придет в негодность, да, с большой потерей компрессии. Вот, поэтому, если масло качественное, вот как в данном случае, если оно еще обработано составами Супротек, а мы что делаем? Наши трибосоставы, это серия «Актив», они позволяют еще защитить, особенно вот эти как раз поверхности, самые напряженные. А что касается двигателя, это как раз верхняя мертвая точка, образуется ступенька, если нехорошо защищает масло. И если проблемы какие-то изначально технологические, конструктивные были. то, пожалуйста, вот здесь Супротек нормально полностью защищает все поверхности трения, особенно вот эти напряженные. Плюс качественное масло, плюс чистое топливо, чистая топливная аппаратура, полное сгорание, и все, мы получаем вот такой результат, что ничего не будет двигаться.
0: Дмитрий, вам нужно просто забыть, что у вас 15-летний автомобиль, потому что вы молодильные яблочки едите постоянно. Ваш автомобиль кормится ими, да? Вы все время обрабатываете Супротеком, поэтому у вас на самом деле автомобиль, он помолодел. И я же не зря вам говорил, что с миллионным уже пробегом прекрасно себя чувствует. Вопрос в том, что когда есть постоянная поддержка вот этого защиты от износа и очистки топливной аппаратуры, очистки двигателя, что он в чистом состоянии находится, и коробка у вас смазанная, все в порядке, то проблем нет, износ
10: вы
0: минимальный.
10: Вы приговорили Диму. Теперь он будет на этом автомобиле миллион ездить.
9: Порядки эксперимента, да?
10: Мы с вами лет через пять продолжим наш разговор, и Дима будет по-прежнему говорить: я на своем Форде Фокус
12: 2019.
0: Есть люди, которым нравятся олдтаймеры, коллекционеры, понимаете, да? И есть те, кто до сих пор ездит еще на Победе. Но почему бы нет? В конце концов, тоже ресурсы, тоже деньги. От того, что у Дмитрия появится новый китайский автомобиль на торпеде, где будет большой-большой планшет, длинный такой, метра полтора. Вот, это не значит, что это будет лучше.
10: Ну, понимаете? Мы хоть что-то новое услышим, понимаете? Новые эти.
0: Я думаю, что любому нашему радиослушателю ничто не мешает взять на тест автомобиль и покататься на разных автомобилях.
10: Согласен.
0: Больше изнашивать чужое. Есть каршеринг. Пожалуйста, есть и на каршеринге, тоже чужое изнашивать.
9: Последствия всего этого безобразия, извините, простите, еще 5 копеек.
10: Понимаешь ты про свой фокус?
9: Дочь моя, значит, подходит к машине и говорит: слушай, а что она у нас такая старая? Может, мы новую купим? Да. Я ей объясняю, сколько стоит новая машина, значит, и сколько она должна не кушать вообще, для того, чтобы мы могли купить новую машину. Он еще: а может, мы хотя бы эту перекрасим?
12: Это правильно.
0: Розовенькая, Дмитрий, ей пойдет.
10: С цветоечками.
0: Да. Вот зашибись. У нас есть детейлинговые компании, могут помочь. Ладно. Пленкой, по крайней мере, красить не надо, еще лучше будет.
9: Хорошо.
10: Жаветь не будет, опять же. Перспектива миллиона на твоем одометре станет еще ближе.
9: Ладно. Давайте вернемся к ресурсу двигателя, ресурсу топливной системы, ресурсу коробки передач. Вот. Всем этим занимается компания «Супротек», увеличением этого ресурса.
10: Мы рассмотрели один из случаев, что может случиться вот в этой самой внештатной эксплуатации с двигателем. Это случай больших скоростей на длительном пробеге.
12: Да. Ну, еще вот есть варианты, когда в жару эксплуатации. Она может добавляться. Ну и сама по себе высокая температура.
10: А жара, это от какого градуса начинается?
12: Ну, от 30.
10: От 30, да? То есть до 30, там плюс-минус, это еще нормально. Да, это еще не жара.
12: Ну, в принципе, 30 градусов обычно рассчитывается автомобиль. Ага. Большинство автомобилей в мире рассчитано на минус 30, плюс 30.
9: Погодите, а масло?
12: А масло, в принципе, оно может работать до, скажем, вот 150 градусов – это вот показатель, который ГОСТовский, да? Вот температура, высокотемпературная вязкость. Но на самом деле масло работает до температуры порядка 250 градусов. Еще на 100 градусов. Но понятно, что при такой температуре это самая верхняя точка, вот куда попадает масло, оно снимается оттуда, но оно все равно там есть, потому что оно же должно смазывать.
9: Погодите, на моем термометре градуировка, по-моему, до 100.
12: Это температура масла, которая идет на двигатель.
9: Стоит в датчик, картере.
12: Да, он уже охладился. Угу. Он уже прошел пусть и картер. А где-то еще стоят даже масла.
10: А почему у нас нет датчиков выведенных, информационных, которые рассказывают о температуре масла в двигателе? Нам эта информация не нужна?
12: Нет, это можно сделать, но это, скорее всего, какие-то исследовательские цели.
0: В моменте. Это же не
12: важно знать, какое масло вы подаете в двигатель. Вот вы его подаете, вот температура 90 градусов обычно это. Сейчас есть уже
10: это высокая... то масло, которое из картера качает насос.
12: Да, вот оно на датчик попадает, датчик давления, датчик температуры, и оно пошло на смазку и охлаждение двигателя.
0: Более того, когда Супротек показывал, демонстрировал свои возможности наших продуктов при работе аварийной, как раз вот в той самой внештатной системе, да, у нас было более 24 или 27 даже автомобилей, которые работали без масла в разных городах. И они там по 8 часов, по 6 часов, по 12 часов работали со снятым поддоном картера, без клапанной крышки. Это были автомобили без гидрокомпенсаторов, потому что гидрокомпенсаторы не дадут возможности это так показывать. И мы замеряли постоянно температуру с помощью лазерных вот таких термометров.
12: Пирометры, да.
0: И это показывало температуру в среднем где-нибудь до 90 градусов. 80, 85, 70, 73, 74 градуса.
12: Это на холостых оборотах, на холостых сверху, оборотах, да.
0: И сверху, и снизу, причем на коленвале тоже самое.
12: Но я имею в виду, что это поверхность детали.
0: Поверхность детали, да. Это говорит о том, что там внутри, ну, чуть, может быть, даже повыше будет, как таковое, температура отдавалась. Но это не, это на холостых оборотах. И, но это режим, простите, когда масла практически не было, только масляная пленка была.
9: А, и все-таки, как повышенная температура масла, выше нормы, выше штатной, да, влияет на ресурс агрегата?
12: Ну вот я и говорю, что если пленка прорвалась, то очень довольно быстро пошел износ. Ну как быстро? Это может быть, мы же рассчитываем на ресурс, ну хотя бы там 1150-200, да, а оно вот при таких условиях, это масло все-таки, да, качество масла, может сократить его раза в 2-3. То есть вы, так скажем, на ежедневные поездки этого не заметите, оно не видно, а реально, если при таких температурах высоких эксплуатируете, вы очень быстро можете вывести из строя свой двигатель автомобиля.
0: Добрые люди, эксперты, мне сказали, что, например, на автопарках некоторых государственных не меняется масло, которое покупается за, по цене очень низкой, 50 тысяч километров пробега.
9: Господи,
0: Вы понимаете, что это за масло? А потому что Федеральная антимонопольная служба очень сильно ограничивает всякие вещи. Можете себе представить, что у нас даже в силовых структурах на автомобиль в год заложено 13 тысяч рублей на все обслуживание?
10: Вне зависимости от кода выпуска этого автомобиля?
0: Неважно.
10: Вот просто...
0: Вот автомобиль есть, не более 13 тысяч может потратить на него вот по бюджету, да? Вы можете представить, какое масло туда должно заливаться? Это же год, это силовые структуры, они же не стоят, понимаете, ездят, циркулируют. Какое масло должны покупать, за какие копейки? И что еще можно туда заливать, да, вот, кроме этого? Ничего. Это к тому, что... А дальше, к сожалению, этот автопарк выходит из строя, он стоит в ремонте, из него делают запчасти, и потом покупают новый автомобиль, тратят гораздо больше государства, вот вместо того, чтобы так не экономить. А мы с вами, как автомобилисты, все-таки обладаем большей свободой, нас не ограничивает ФАС. Можем с вами покупать разные продукты, и эти продукты продлевают ресурс. И обязательно сейчас, когда у нас все-таки много есть вопросов по топливной аппаратуре, по качеству топлива, это топливные присадки, это очистители топливной системы. Эта информация есть на нашем сайте suprotec.ru. Я могу вам сказать, что сегодня большая часть автомобилистов вспомнила о том, что это нужно делать, и мы увидели, что эффект от этого хороший есть. Наши телефоны, для тех, кто сомневается и мало почитает на сайте suprotec.ru, 8 800 200 ровно 0661 смартфоном. Звездочка 3035.
10: Генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук Юрий Лавров. А мы вернемся через 5 минут.
11: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов о том, как санкции способствуют развитию собственного производства.
14: Любой инвестиционный климат, он хорош, когда у тебя есть барьеры вокруг. Да? И вот когда мы принимаем ряд решений по защите внутреннего рынка, это не потому, что мы не хотим там, значит, работать и покупать что-то импортное, но зачастую без вот этих барьеров развитие внутри страны промышленности, оно, в принципе, невозможно. И опыт всех стран мира, промышленной революции там, конца 18-го, начала 19 века, начала 20 века, второй волны этой революции, показывает, что именно барьеры технические, таможенно-тарифные и ряд других, они создают условия для ускоренного развития промышленности внутри.

0: товаров, имея в виду авиацию, космос и, конечно, автопром.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области вступили в силу ограничения на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патента. Запрет касается 11 видов экономической деятельности, в том числе розничной торговли алкоголем и табачной продукцией, перевозки пассажиров, курьерской деятельности, включая доставку еды, деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Работодателям необходимо проверить, не заняты ли у них иностранные граждане по запрещенным видам деятельности. Если патент действует после 1 июля текущего года, работодатель обязан расторгнуть договор. На улице Заслонова возле дома номер 46/12 начался ремонт дворовой территории. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщила депутат Великолукской городской думы, член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. Подрядная организация приступила к первому этапу подготовки траншей для установки бордюрного камня. Далее запланировано комплексное обновление двора, которое должно сделать его более комфортным и безопасным для жителей. По словам депутата, все работы находятся на контроле. 25 июля в Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоялось торжественное открытие выставки юных художников, посвященной городам воинской славы. Мероприятие прошло в рамках 18-го съезда Союза городов воинской славы. В выставке приняли участие работы учащихся художественного отделения детской школы искусств «Центр» из Великих Лук. Под руководством преподавателя Петра Константиновича Дудко молодые художники представили 24 произведения, на которых изобразили памятные места, гербы и свои знания о городах-героях.
1: О валютах.
2: Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, юань 11.72.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: А мы продолжаем разбираться в внештатных режимах работы двигателя внутреннего сгорания, соответственно, внештатных режимах эксплуатации автомобиля вместе с гендиректором компании «Супротек» Сергеем Зеленковым, директором департамента научно-технического развития компании «Супротек», кандидатом технических наук Юрием Лавровым. Значит, перегревы, ну, в смысле, работу машины в условиях повышенной температуры мы обсудили в предыдущих четвертях. Да. А сейчас что?
5: А сейчас низкие температуры, опять рассказали, плюс 30, минус 30. Вот меньше минус 30, здесь какие проблемы? Чаще всего это пусковые, то есть запуск двигателя. И второе – это холодный пуск. Чем больше холодных пусков, тем больше износ. Что здесь можно порекомендовать? Это масло с высоким индексом вязкости, которое при температуре до минус 60 градусов еще остается маслом, а не уже гелем. Вот. И, конечно, обработка двигателей составами «Супротек» – это серии «Актив», которые позволят нивелировать вот этот холодный пуск. Почему? Потому что при обработке составами «Супротек» формируется слой, который держит масло постоянно. То есть, как такового холодного пуска, он уже отсутствует, больше его нет. Ну и самое, конечно, такой нештатный режим – это все-таки эксплуатация не на том масле, не на том топливе. Что касается топлива.

0: топлива, допустим, некачественного, то, конечно, это можно вывести двигатель из строя медленно или совсем очень быстро. Почему? Потому что, во-первых, начинает страдать сама топливная аппаратура. При некачественном, к чему это приводит? Повышенный износ насосов, образование лаков на форсунках, появление нагаров на соплах форсунок. Все это приводит к тому, что нет качественного распыла, нет нужного давления топлива в рампе или где после топлива насоса высокого давления, дизельных двигателей с непосредственным впрыском бензиновый. Что здесь можно в этом смысле порекомендовать? Применение наших присадок в топливо СГА, СДА, которые нивелируют или даже полностью решают эти проблемы. Единственное, что мы рекомендуем использовать очиститель топливной системы приблизительно раз в 10 тысяч километров. Если у вас свыше 50 тысяч пробег, если меньше, ну, 30-50 тысяч обязательно хотя бы пару раз нужно промыть. А все остальное время использовать присадки СГА для бензинового, СДА для дизельных двигателей, которые позволяют практически полностью нивелировать проблемы с некачественным топливом. Ну, за исключением того, что сейчас вот появилось в связи с последними веяниями, если это, допустим, топливо К3, Евро-3, да, с повышенной серой. Нерешаемые проблемы с высокой серой с точки зрения повышения экологического класса, никуда сера не денется, но мы можем снивелировать их влияние, то есть не дадим образовываться, но это не только сера, это все там же и те же смолы, всякие углеводороды ароматические, вот чтобы они не образовывали нагар, наша присадка моющая, СГА, СДА, не позволяют образовываться этим нагаром. Кроме того, значит, что касается дизельного топлива, значит, мы повышаем цетановое число на пару единиц, а Евро-5 как раз там на 2-3 единицы выше, чем Евро-3 дизельное топливо. У нас есть еще антикоррозионные компоненты в этой многофункциональной присадке, которая как раз и борется с серой, не дает значит, развиваться коррозионным процессом. То есть вот эти присадки, они во многом, вот это топливо современное, которое, если оно появляется на бензозаправках, мы в основном нивелируем. Что мы не делаем нашими присадками? Мы не можем полностью защитить масло, потому что сера, она все равно попадет. Мы ее серу не можем нейтрализовать, она попадет все равно. И на катализатор мы его, скорее всего, не защитим, и оно попадет все равно в масло. И значит, появится там серная кислота, и будет окислительная деструкция, которая приведет к сокращению срока работы, нормальной работы масла. Поэтому масло придется менять чаще. Или использовать более качественные масла компании «Супротек», «Комфорт» и «Атомиум», да, которые позволяют действительно лучше защищать двигатель даже при таких ситуациях. Это полнозольная «Комфорт» и среднезольная «Атомиум». Что касается топлива, так, это я уже сказал, да, про топливо.
1: Юрий Георгиевич, у меня вопрос такой, не по теме, что называется. А вот вы говорите, ароматические углеводороды.
0: Да.
1: А почему они ароматические? Они что, пахнут цветами или тухлыми яйцами?
0: Ну, это надо у химиков спрашивать.
2: Это химический термин.
0: Да, химический термин, они
2: связаны. Ароматика, да, это.
0: Циклические ароматические углеводороды. Там циклы вот эти какие-то.
1: Сразу хочется принюхаться.
0: Лучше не нюхать, да.
2: Вы же знаете, Дмитрий Иванович Менделеев был не только химиком, но и
1: большим затейником.
2: Ну и промышленникам, а любому химику и физику романтическое, оно какая романтическое не чуждо, понимаете?
0: Да, Менделеев любил это.
1: Да, ну про топливо, да, мы поговорили. Про то, как двигатель-то защитить.
0: Значит, что касается самого двигателя, то здесь мы рекомендуем использование триботехнических составов «Супротек» в серии «Актив». У нас есть «Актив стандарт», «Актив плюс», «Актив премиум» в зависимости от объема масла и рабочего объема двигателя. И их применение в соответствии с инструкцией в 2-3 этапа позволяет прикрыть двигатель, защитить вот практически во всех нештатных ситуациях, с которыми вы сталкиваетесь. И это не просто защита, это увеличение ресурса и повышение надежности и безотказности двигателя.
1: А ресурсы намного повышаем?
0: По-разному. Значит, в каких-то случаях на 50%, а в каких-то и в раз в 5%. Вот такие
1: в 5.
0: Есть. Да, и в 5 да. У вот нас прям... есть такие.
1: А, ну да, вы про то ожидание, которое мы на Форд
0: переносим. Ну, в среднем это где-то в 2 раза.
3: Опять перекрашивать собрались.
2: Если это обтянуть красивой пленкой, то и в 5 раз прослужит дольше, да. Потому что иначе просто проржавеет кузов, понимаете, и это уже ничего не спасет.
1: И будет у вас кабриолет.
2: Да.
1: В наших широтах, знаешь
2: ну,
1: ли.
2: На самом деле, да, были случаи, когда у нас и в 5 раз продлевался ресурс работы двигателя, но это все-таки не является нормой. Нормой при правильной эксплуатации, при правильном использовании вашего автомобиля, то есть не, если вы нещадно будете к ним относиться, то, естественно, он быстрее уйдет из жизни. А вот самый важный момент – это использование хорошего моторного масла, вовремя менять его, осуществлять замену, проводить техническое обслуживание, следить за обслуживанием. И, естественно, если вы используете хорошее топливо, заправляете, а в тех реалиях, которые сегодня есть, пользуетесь присадками для топлива, у вас больше шансов продлить ресурс как раз в 2-3 раза гораздо больше есть. Вопрос в другом, что много сейчас на дорогах у нас автомобилей наших братских стран из Китая. Это такое пока для нас неизвестное, отчасти неизвестное. Но, тем не менее, все больше и больше приходит информация о том, что вполне нормально они справляются с нашими климатическими условиями, все у них в порядке, все меньше и меньше детских болезней, и поэтому нормально они катаются по дорогам, и все у них хорошо. И они точно так же хорошо будут использовать наши составы Супротек и для двигателя, и для коробки переключения передач, и для трансмиссии в целом, и для топливной аппаратуры, потому что это мало чем отличается.
4: Слушайте, все в порядке. Вы же запустили специально для Китая, если я все правильно понимаю, масло, моторное масло 0W20.
2: Вы знаете, мы даже не для китайцев это запустили, не для китайских.
1: Для наших россиян.
2: Для наших россиян, да. Все просто. Понимаете, люди говорят, вот мне показано там, что нужно 0W20, да? Вот дайте 0W20. Мы говорим, у нас 5W30, это по сути 0W20 по характеристикам. Они говорят, нет, дайте вот 0W20. Ну, наш технолог разработал 0W20, мы сделали сильно настоящий 0W20 и вполне пользуются, пусть все те, кому это показано, особенно свежим автомобилем, сильно много китайского транспорта, рассчитан на
1: вы
2: такое масло.
1: Просто наклейку не поменяете?
2: Нет. Это не кензамараули и так далее. Нет. Это масло, которое по всем параметрам, стандартам соответствует строго 0W20.
0: Мы прогнали все испытания в лаборатории, потом натурные испытания провели, все оно показалось.
1: Там все-таки другой пакет. Отзывы-то какие-то уже есть?
0: Да, уже масло у нас на полках, да. И те, которые мы натурные, испытания показали, все замечательно. Идет снижение расхода топлива, при том, что абсолютно защищен двигатель. Это показывает спектральный анализ масла, где металлы совершенно не полетели, абсолютно в норме все. Хорошо держит щелочное число, медленно расходуется. Но там же, понимаете, в чем смысл-то? Что чем ниже вязкость масла, тем... И оно же еще среднезольное, значит, это не полнозольник, нет большого количества присадок. То есть при небольшом количестве присадок и при низкой вязкости вы должны обеспечить все функции масла, полную защиту. И значит, этот пакет более мощный, там другой пакет присадок. Совсем другой.
2: Ну, я могу сказать, что у нас, кроме 0W20 Atomium Супротек, мы сейчас уже близки к тому, что выпустим и 0W20 Комфорт, потому что он будет подешевле. И большое количество транспорта тоже в этом нуждается, и это нормально будет.
4: Полторы минуты до конца этой четверти часа, и очередной идиотский вопрос. Простите, натурные испытания. Вы же не на себе проводите натурные испытания?
0: На такси.
2: Есть волонтеры, да.
0: Они быстро катают.
2: Константин Зарусский под известным наименованием «Академик», он как раз имеет возможность на стримах приглашать тех, кто хочет принять участие в испытаниях. У нас есть автопарки, таксопарки, которые в этом принимают уже участие. Что очень важно, что это всегда необходимо контролировать. Контролировать людей просто вот...
4: Обычно
2: сложнее гораздо, да. У них нет возможности для этого, да. Поэтому мы этим пользуемся. И наши эксперты и в Москве, и в других городах нам в этом помогают. И у нас очень хороший набирается такой материал исследовательский. И для того, чтобы ознакомиться и с этими исследованиями, и с нашими разработками, и с тем, как правильно этим пользоваться, да, потому что на слух трудно воспринимать. Вообще разобраться, что такое Супротек. На сайте suprotec.ru есть вся информация. В социальные сети следите за публикациями нашими. И также у нас есть возможность периодически в печатных изданиях об этом рассказывать. И есть видеоролики, как правильно пользоваться. И есть, самое важное, доступные места продаж. И на маркетплейсах, и в интернет-магазине фирменном, и в наших фирменных торговых точках, где у нас до конца месяца есть возможность купить уже, вот осталось чуть-чуть совсем, да, практически месяц заканчивается. Вот еще купить за 20%, минус 20% всю нашу продукцию, за исключением моторного масла, потому что моторное масло мы не можем давать такие большие скидки. А наши контакты suprotec.ru и телефон 8 800 200 ровно 0661. Короткий номер, звездочка 3035.
1: Ну, скидки действуют до конца июля. До конца июля. То есть сегодня и завтра есть еще возможность. Два дня, Генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании «Кандидат технических наук» Юрий Лавров. А мы вернемся через 2 минуты.
4: Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «НПТК Супротек» ОГРН 106-784-715-2273. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литера. Помещение 14, стен 459-460-461, офис 105.
5: Программа «Мой автомобиль». Новость.
6: Реклама.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8-811-53. 4-70-57.
8: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй.сам.вл.ру.
9: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: Так, а прежде чем мы перейдем к традиционным вопросам, Подзен из программы, мы же задаем вопросы от автомобилистов, еще пара вопросов на повестке дня. Мы трогали топливную систему, мы трогали двигатель, мы не потрогали коробки передач в нештатных условиях эксплуатации.
1: В нештатных условиях эксплуатации лучше не трогать коробку, она горячая.
0: Действительно, в нештатных условиях, особенно вот если идет пробуксовка в грязи или по снегу, это тоже для коробки это нештатная ситуация, ее надо защищать. Вот вообще надо, во-первых, правильно знать, как ее эксплуатировать, особенно вот автоматы гидравлические, да, они и вариаторы очень подвержены. Но так, в принципе, любые коробки мы защищаем, у нас есть составы для механических и роботизированных коробок, называется состав МКПП, обрабатывается просто один этап, но каждый раз. Вот, каждый раз, когда меняете, ну, там сколько, 60 тысяч, 50, сколько вы там ездите на этом масле трансмиссионном. Вот, что касается АКПП гидравлических и вариаторов, у нас называется состав, так называется, АКПП. Все заливается точно так же при смене масла и желательно каждый раз. Если вы хотите обработать непосредственно сейчас, без смены масла нет проблем, приезжайте на сервис, потому что большинство не может самостоятельно это сделать. Это надо использовать специальное устройство. И заливаете состав прямо вот перед, посередине, скажем, эксплуатации трансмиссионного масла.
1: Я напомню, это Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» и кандидат технических наук, а также в студии генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Дима, что там у тебя в бумажках?
4: Еще один идиотский вопрос, дилетантский, простите. Чем отличается «Супротек» от других присадок и добавок?
0: Ну, и в принципе сравнивать сложно. Почему? Потому что мы по сути своей, мы называемся присадкой, а по сути дела мы не присадка, потому что мы используем масло или там смазки в качестве носителя, чтобы занести в зону трения. Мы работаем с металлом, в отличие от всех присадок, металлоплокирующих, тефлонов и так далее, всех. Они улучшают характеристики масла, причем есть некоторые, которые достаточно хорошо улучшает эти характеристики, да, там антифрикционные, противоизносные. А мы создаем на поверхности металлов новый слой, который, в принципе, и работает. Он и более прочный, и менее износостойкий. И самое главное, что он держит, он еще пористый при этом, он держит прекрасно масло или смазку, и этим самым защищает, снижает потери на трение. И главное, что вы поменяли смазку масла, а у вас характеристики все остались, потому что работает только слой, в отличие от всех остальных присадок.
2: Есть вообще понятие в науке, что присадка – это то, что улучшает свойства масла. Она изготавливается специально для масла.

0: наш продукт не является присадкой по определению. Он не улучшает свойства масла, он никак на него не влияет. Масло просто дольше служит после обработки нашими составами, что двигатель работает иначе. И очень важно сказать, что почему мы себя отнесли к присадкам, потому что народ, к сожалению, не ищет никогда копировальные аппараты, ищет ксерокс. Таким же образом он ищет присадку для двигателя, присадку для коробки. Он не будет формулировать триботехнический состав Супротек для чего-то. Да? Он не будет искать ресурсосберегающие решения для чего-то. Мы на это потратили 20 с лишним лет, и все время говорим, мы занимаемся ресурсосберегающим решением. Буквально недавно в Общественной палате Российской Федерации прошло семинар-дискуссия с Союзом Российских Городов, Московским энергетическим институтом, как раз на тему ресурсосбережения в муниципальных организациях, в городах, что в Союз Российских Городов он 107 городов включает в себя, и там очень большие проблемы с эксплуатацией и транспорта, и другой техники, которая нуждается в ресурсосбережении. Потому что это огромные деньги, которые можно затем направить уже на улучшение, модернизацию, стимулирование труда и так далее. Что касается автомобилиста частного в данном случае, понимаете, картина мира, да? Топлива нет, что делать? Ну, давайте теперь на прицеп будем таскать кого-нибудь. По четным числам один таскает одного, по нечетным другой, понимаете? Но это же не так. Мы с вами все-таки должны отвечать за наши автомобили. И как раз вот когда нам задают вопрос, а что делать и чем отличается присадка одна от другой, вот эта присадка позволяет вам сохранить ваши деньги и, по сути, получить бесплатно двигатель в подарок на 2-3 срока. Вот что дает данная технология. Это научная разработка, это технология. Она дает возможность коробку переключения передач также в 5 раз дольше эксплуатировать, если вы будете ее обрабатывать, это 5 раз вы получили коробку эту как новую. Если мы говорим о топливной аппаратуре, минимум в 2 раза топливная аппаратура будет работать дольше, вы получили топливную аппаратуру в подарок. Вот чем занимаются технологии настоящие, да, от и чем они отличаются просто от присадок.
1: Так, вопрос от автомобилистов. Сергей из Гатчины на «Октаве А7», 1.8 бензин, 2016 года, пробег всего 101 тысяча километров, подскажите. Чем можно заменить из вашей линейки топливную присадку G17 от ВАГ, которую они рекомендуют заливать при каждом ТО?
2: Да, они так действительно они рекомендовали в связи с тем, что их автомобили теперь эксплуатируются в России.
3: Да, российское
2: пописали
3: топливо...
2: обязательно.
1: Да. Серьезно?
2: Да.
3: Российское топливо, оно, отличается.
2: Ну, мне кажется, что
0: оно серое гораздо больше, чем в
2: На тот момент, действительно, когда это все было, у нас еще, Евро-4, ездили. Ну, а присадка СГА, да, вот она, в принципе, совершенно спокойно, а может, даже и лучше.
3: Следующий вопрос. Владимир из Раменского ездит на Kia K5 2022 года, пробег 84 тысячи километров, 2,5 литра под капотом, заливаю масло 0W20, замена раз в 10 тысяч. Бензин только 95-й, но в текущей ситуации какие продукты в двигатель и в топливо можете посоветовать? Ранее не пользовался вашими продуктами, интересует, что можно добавить в топливо и масло. Масло менял 1500 назад, можно ли сейчас залить или ждать новой смены? Пробеги небольшие, ждать долго. Очень жду ответ.
2: Ну, «Актив Плюс» надо использовать в 3 этапа обработка. Но в данном случае вы можете спокойно, не такой большой пробег, залить прямо сейчас, можете не ждать ничего. Единственное, что мы порекомендуем через каждые 500 километров смотреть по щупу, у вас масло не сильно или почернело. Потому что пробег небольшой, но может быть топливо, может быть режимы. И если начнет быстро чернеть, это значит Супротек вам быстро все почистил, надо это убрать, иначе вы будете изнашивать двигатель.
3: А убрать это в смысле слить старое
2: Придется
3: масло?
2: Придется слить старое масло и перейти сразу ко второму этапу, да, этого будет достаточно. Что касается топливной аппаратуры СГА, присадка точно так же, постоянно применение.
0: Я вдруг на память, у меня такая информация, сейчас вот я вспомнил ее. Так мы в свое время очень сильно поддерживали спорт, у нас была спортивная команда в ралли-рейдовой. Наши коллеги заправились в одном из городов, где шел этап чемпионата России по ралли-рейдам, 102-м топливом. К сожалению, до конца с трудом проехали, а потом топливная аппаратура вышла из строя. Это было задолго до тех проблем, которые сегодня возникли. Это к тому, что у нас всегда топливо могло отличаться не в лучшую сторону. А уж сейчас, когда нам говорят, что у нас топливо все-таки более-менее Евро-3, боюсь, что это просто какое-то топливо с каким-то октановым числом. А вот что там внутри, это уже другая история. И, к сожалению, топливная аппаратура уничтожается не сегодня за счет того, что изменилась резко топливо. Она уничтожалась задолго до того. И теперь приходит тот самый момент истины, когда она может выйти в любой момент из строя. Поэтому как раз мы рекомендуем обязательно использовать наши присадки. По крайней мере, это хоть

0: какая-то защита от преждевременного выхода из строя топливной аппаратуры.
1: Ну, именно, и именно из-за этого очень много вопросов по поводу топлива, очень много вопросов. Ну, фактически мы уже ответили, но тем не менее, вот Вячеслав из Москвы спрашивает: на Volkswagen T6 2022 года пробег 90 тысяч, ну, это минивэн, в виде недавнего постановления правительства о переходе на Евро-3 на заправочных станциях, можете посоветовать средства из вашей линейки, которые может нивелировать этот негативный эффект. Турбодизель 2.0, полный привод.
2: Да, вот присадка СДА, вам помощь. А еще можно раз в 10 тысяч, а можно здесь даже и почаще, есть очиститель для дизельного двигателя. Тоже, вот он чистит камеру, а СДА будет защищать, вот, нивелировать вот отрицательный эффект, если вы заправляетесь Евро-3.
0: Я бы еще рекомендовал обязательно через топливный бак. У нас есть такой продукт для ТНВД, для топливных насосов высокого давления. Обязательно это сделать, потому что ТНВД все-таки очень дорого стоит, и это важно при работе топливной аппаратуры.
2: Их можно совмещать, кстати. Это,
1: да, так, Дим, ты любишь такую экзотику?
3: Электрическая.
1: Какая экзотика тебе досталась?
3: Значит, Риван ездит на BYD Sea Lion 06. Это электрическая машина, 25-го года, пробег 4000 километров. Подскажите, пожалуйста, какую присадку можно использовать для редуктора в электромобиль?
2: Так очень просто здесь. Супротек-редуктор. Один флакон до 2,2 литра.
0: Вы перепутаете,
3: то есть любая железка, в которой железка трется о железку.
2: Да, это зубчатые передачи, любые редукторы и раздатки, все подряд.
0: Дмитрий, не очень хочется выпускать редуктор для электромобилей, понимаете?
3: Ага.
0: Как-то вот неправильно.
3: Лишняя надпись на этикетке, да?
0: Для нас-то лишние затраты на коробочку, инструкцию и все остальное. Но как-то не очень хочется.
2: Да, редуктор тоже.
0: На самом деле,
2: везде
0: есть трение, используются наши продукты, и эти продукты есть в нашей линейке, безусловно, так. И есть такая большая иллюзия, что скоро мы все перейдем на электромобили. У нас не хватит столько для аккумуляторов необходимых полезных
2: электроэнергии
0: веществ.
2: Электроэнергии не хватит.
0: Да, электроэнергии для этого не хватит. И более того, вообще это утопия. Скорее мы перейдем на водородное топливо, чем на это. И то думаю, что при нашей жизни вряд ли мы дождемся такой радости.
3: Последний вопрос. Успеваем?
1: Ну, если очень быстро.
3: Михаил, Саратов, Калина, 2010, пробег 130 тысяч километров. Можно ли первую обработку Супротек Актив стандартом заменить на обработку долговременной промывкой двигателя Супротек Апрахим?
2: Нет, нельзя, потому что она не является заменой первого этапа. Все, делайте все по инструкции. Первый этап за 1000 километров.
1: Инструкцию писали весьма знающие умные люди. Читайте ее внимательно.
2: Да, подробнее, как это все делается, как обрабатывается, какие продукты, где купить. Это все есть на сайте suprotec.ru. Если у вас есть вопросы свои конкретные, звоните нашим специалистам по телефону 8 800 200 ровно 0661 или короткий звездочка 3035.
0: На сайте suprotec.ru есть специальная такая рубрика «Вопросы и ответы». И есть также рубрика «Отзывы». Читайте отзывы и задавайте ваши вопросы на наш сайт.
1: Генеральный директор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании, кандидат технических наук Юрий Лавров были у нас в студии. У нас на этом все.
3: Коллеги, спасибо.
1: Пока-пока.
0: Берегите себя и свой автомобиль, естественно.
3: ООО «НПТК Супротек», ОГРН 106-784-715-22-73, город Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литера, помещение 14, стен 459-460-461, офис 105.
4: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
5: «Комсомольская правда».
6: Читайте в еженедельном выпуске. Максим выпустит скандальные мемуары вопреки мужу-миллиардеру. Астропрогноз на август. Замуж за преступника. Почему девушки заключают браки с убийцами и садистами? Газета в продаже с 29 июля.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Василий Колташов о нежелании европейцев воевать с Россией.
10: Им нужно преодолеть внутренний кризис каким-то образом. Я говорю про еврократию, потому что правители стран Европейского Союза сигнализировали в переговорах по 21-му пакету санкций, что общественное мнение, так устало от этой войны против России. Итальянский народ не понимает, почему Италия должна вести экономическую войну против России. Это невозможно объяснить рекам. Испанцы вообще не понимают, потому что где Испания и где Россия. Французы центричные. Так у них даже вопрос не стоит, что Франция должна заниматься чем-то, кроме Франции. Франция для того и существует, чтобы заниматься Францией. Причем тут Россия? Россия не нужна, неинтересна. Пусть Макрон там воюет с Россией, если хочет. А Франция в этом не участвует. Это французская позиция. И вот такие настроения, они стали нарастать. То есть если германский бюргер, то пока на все согласен, согласны, хотя растет поддержка альтернативы для Германии, если скандинавы еще согласны, если еще многие в Центральной Европе согласны, если румынам запретили быть несогласными, если поляки тоже, как сказать, развинтились и ненавидят Украину, а не Россию, то становится очень сложно управлять всей этой колесницей.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
7: Об атаках.
11: Силы ПВО уничтожили 34 украинских дрона самолетного типа на территории Брянской области за сутки. Это сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Ранее в Минобороны рассказали о том, что в целом за ночь наши средства ПВО сбили над регионами страны и акваториями Черного, а также Азовского морей более 250 украинских беспилотников.
7: О конфликтах.
11: Президент США призвал Зеленского завершить конфликт на Украине. Это сообщил он во время общения с журналистами. Как отметил сам Дональд Трамп, его просили рассказать, как прошла недавняя встреча с главой киевского режима. Так вот, Трамп отметил, что сам сказал Зеленскому, что очень хотел бы завершения этого конфликта.
7: Об отдыхе.
11: Зимние каникулы российских школьников в 2026-2027 учебном году будут на один день короче по сравнению с предыдущим годом. Это стало ясно из опубликованного сегодня графика. В частности, по нему в новом учебном году зимние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Новый учебный год начнется 1 сентября, завершится 26 мая в 2027. Кстати, первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет четырехдневной, поскольку занятия начнутся во вторник. Что касается нововведений, то с 1 сентября для всех учеников первых классов полностью отменяются домашние задания.
7: О судебных делах.
11: К администрации мессенджера Telegram появились претензии не только у российского регулятора. Австралийские власти подали в суд на Telegram. Это из-за видео с пропагандой терроризма. Расследование в отношении мессенджера длилось год. По данным регулятора, Telegram не удалял материалы о терроризме в течение 3 недель и не закрывал распространяющие их аккаунты, каналы и группы. За это время сумма накопленных штрафов превысила 54,5 миллиона долларов. Задолженность мессенджера по неоплаченным штрафам за нарушение российских законов достигла почти 38 миллионов рублей. Накануне основателю мессенджера Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Это как раз за неудаление каналов, где россиян склоняли к диверсиям.
7: О науке.
11: Первый пациент, который получил российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Это сообщил научный руководитель Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Он отметил, что иммунологические реакции пациента положительные, вырабатываются все необходимые иммунологически активные соединения. Вакцину разработали совместно Центр имени Гамалея и Центр онкологии имени Блохина.
7: О валютах.
11: Официальный курс доллара, установленный Центральным банком страны, 79 рублей 36 копеек. Курс европейской валюты 90 рублей 21 копейка. Курс юаня по ЦБ 11 рублей 72 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
12: Ночной калибр ПВПК Вооруженные силы России обнулили заводы в Киеве и Львове. Инфляция жмет на тормоза. Минэкономики рапортуют о замедлении роста цен. Такси для многодетных со скидкой. Победят ли чиновники агрегаторов или семьи переплатят за детские кресла? Трамп уже обложил эти новости пошлыми. За избыточный драматизм пришел Измайлов. Делаем эфир великим. Ночь выдалась горячей. Российские войска прошлись выверенными точечными ударами по ключевой военной инфраструктуре Украины. Речь идет о целях в Киеве, Львове и еще 5 областях. Итог. Разнесенный авиазавод под ракеты «Фламинго», которыми хвалится Штиллерман. Уничтоженные цеха львовского «Лорта», производившие электронику для вот этих надводных или подводных «Нептунов», а также накрытые военные предприятия в Ивано-Франковске и Днепропетровской области. До кучи. В порт Южный прилетел отечественный снаряд, и у берегов Одессы пустили на дно сухогрузы с зарубежным оружием. В Киеве тем временем паника. Украинские наблюдающие группы подсчитывают, что из 50 готовых к пуску ракет По ним прилетело пока только 9, а основной вал еще, похоже, впереди. Интересные кадры из киевского метро, которые закрыли на прием не пассажиров, а желающих перекантоваться, потому что метро переполнено. Ну вот как-то так. Военный обозреватель комсомолки... Полковник в отставке Виктор Баранец расстроился, что не получилось самолично вдарить по нацистам этой ночью, но уже имеет на руках весь расклад по целям. Виктор Николаевич, приветствуем.
13: Добрый день, добрый день. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я бы хотел начать с забавной фразы, которая прозвучала сегодня в сообщении Российского Министерства обороны. Министерство обороны рассказывают о своих ударах по тем целям, которые вы назвали, и по тем целям, которые они были нанесены на Черном море. Работаем без перерыва на обед. Ну, вот так вот пошутило по-доброму Министерство обороны. Да, вы правы. Вот эти все населенные пункты, города, которые вы называли, да, мы туда били исключительно по военным целям. Ну, я бы даже сказал, военно-промышленным целям, военным и военно-экономическим целям. Во всяком случае, ни одна гражданская, сугубо гражданская цель не была накрыта или ракетой, или беспилотиком. Но я хочу обратить особое внимание на то, что за последние дни российская армия делает на берегах Черного моря. Пожалуйста, несколько цифр разрешите. Итак. Морская украинская граница на Черном море превышает 1050 километров. Это раз. Внимание! На этой морской границе есть 12 крупных морских портов, отставить 18 крупных морских портов и еще 12 речных. Так вот, на протяжении последних 3-4 дней мы не давали... передыху этим портам, прежде всего из-за того, что мы наносили по военным элементам, по военной инфраструктуре, которая примостилась там в этих портах, или по сухогрузам, да не только сухогрузам, экономическим судам, наливникам, которые пытались зайти в эти порты. Внимание, в результате вот этих массированных по российских атак, обратите внимание на цифры. Если еще в ближайшие дни, там, когда не было войны, вообще 600 судов различного класса стояли в направлении этих украинских портов. Когда же мы начали, извините, этот интенсивный, прицельный, высокоточный долбеж, извините за это слово, то в десятки раз уменьшилось количество судов, которые что-то там везли на Украину. Ну, что украинцы говорили? Нам везут что? Нам везут там нефть, нам везут бензин и нам везут кукурузу. Это вот великая кукурузная страна, ей якобы везли кукурузу. Любопытный факт. Когда наша ракета поразила один из сухогрузов, он взрывался 2 дня. На что даже украинцы с печалью говорили, это что, так попкорн взрывается? По-моему, до сих пор идет взрыв. Так вот, я бы хотел назвать еще одну цифру. В сегодняшних условиях из-за того, что Россия перекрыла вот эту линию логистическую, морскую, очень жирным способом Украина накачивалась и оружием, и боевой техникой, и боеприпасов. Откуда? Вы спросите, откуда? Отвечаю. Шло из Болгарии, из Румынии и из Турции. А кое-что там пыталось попасть на Украину даже через какие-то молдавские границы. Вот с этим всем безобразием наши ракетчики, беспилотники прекратили. Но что касается экономического урона, то в день, по словам самих же украинских специалистов, вы запоминайте эту цифру, Украина теряет 70 миллионов долларов в день. В день, ну, в сутки, если хотите. К чему я это все говорю? Я говорю, что это весь наш асимметричный ответ на то, что Украина за последний месяц, особенно их операция 40 дней, вы знаете, да, да, которая цель, которая была нанести удары прежде всего по нефтеперерабатывающим заводам,
14: по энергетическим заводам. Скорее, да,
13: да,
14: такая хайп-операция.
13: Да. А сейчас они чешут репу и говорят, это что ж такое происходит, да? 40 дней еще не закончились по плану, утвержденному Зеленским. А вы посмотрите, что творится на берегах не только там в Срединной Украине или на Западах, но прежде всего на берегах Черного моря. Это что такое? Вы знаете, я осторожненько выскажу. Это специальная операция. Это морской элемент нашей специальной операции. Цель понятна. Перерубить эти артерии, по которым течет оружие и боеприпасы на Украину со стороны моря, раз. Ну, и во-вторых, уже начинается подготовка, чтобы, в общем-то, отгородить Украину от моря или вообще исключить ее подход к этому Черноморскому побережью. Я осторожно сказал, я не знаю, как оно будет, но многие признаки вот этих наших черноморских ударов указывают на то, что Россия имеет и такую стратегическую цель.
12: Вот тогда, получается, здесь как бы две полярных точки зрения есть на это. Одна точка зрения говорит о том, что можно бесконечно выбивать все, что угодно, хоть все заводы, порты и так далее. Но так как работает весь Запад, вся Европа, то Украине наплевать на это, они все равно все получат. Да? А другая точка зрения получается, что мы отрезаем от морской логистики. У них, значит, какие варианты? То есть уже в Одессу все это не повезешь. Собирать фламинго на территории Украины рано или поздно станет сложно, или это надо глубоко под землю убирать, ну и туда фабы могут достать. Да? Значит, только вот этими переходами как-то затаскивать. Но очевидно, что следующими целями станут и переходы. То есть отрезание от как бы средств доставки вооружений и самих вооружений. Облегчает ли задачу, ускоряет ли приближение цели специальной военной операции? Или все равно, ну, как бы проблема, но НАТО сдюжит, соберет сколько надо?
13: До полного выполнения цели специальной операции очень далеко, но я бы согласился с вами, что НАТО, конечно, будут делать выводы. И я думаю, что если мы поставки по морскому, по морю на Украину мы перерубаем основательно, мы должны сделать бессмысленными.
12: Да.
13: Ну, не такие же тупые натовцы, посылая какие-то суда, мы всех отправляем на дно морское. И как видите, у нас же способности наших ракет, беспилотников достаточно высокие. Это очень высоко. Было очень трудно на ходу бить. Был период, когда, в общем-то, когда судно идет на приличной скорости, это же надо рассчитать время подлета ракеты и скорость судна совместить, еще посмотреть, как она меняет курс и так далее. Трудная работа, но мы научились, да. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, если мы научимся таким же точным образом перерубать еще и сухопутную логистику, ну просто так вот сразу на Украино-Польской границе или там на Украино-Румынской границе, сразу, как только заползает там эшелон или трейлер, вот там надо сразу рубить. Вы знаете, там у нас хватит ракет, чтобы отбить охоту еще и вот по таким путям доставлять оружие, доставлять на Украину. Немало уже делается. Ну, как говорят россияне, хотелось бы больше. Вот здесь, если мы горловину эту передушим, перекроем сухопутную, я имею в виду, вы знаете, у нас получится очень много таких позитивных предпосылок для дальнейшего, повторюсь, успешного решения задач специальной военной операции. Но оружие западное прет, и идет уже, как мы видим, море, мы уже поговорили с вами, сухопутные поставки вооружений – это одна из сложнейших проблем нашей специальной военной операции. Вот люди спрашивают, ну как же так? Вы понимаете, ну у нас же есть ракеты, есть беспилотники, есть ракеты. А поляки даже не стесняются. Мы сегодня очередной эшелон направили на Украину, да? Танки, БМП, боеприпасы и так далее. И народ российский спрашивает, люди, алло, что мы там делаем? Когда мы закончим с этим безобразием? Это один из стратегических вопросов нашей специальной операции. 4,5 года, пора бы уже, и это польское горло бы пора уже придушить.
12: Да, спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Ну и в ближайшее время по Киеву могут снова ударить баллистикой. Ночью было запущено, это мы еще расскажем. Лишь 9 из 5, ну и 9 баллистических и 4 циркона из более чем 50 готовых к применению. Это сами украинцы по наблюдению сообщают. А так, в общем, несколько заводов, производящих ускорители для дронов и агрегаты для ракет «Фламинго». От военных сводок к нашим кошелькам, где чиновники снова разглядели позитивные цифры. Заглянем в них тоже.
7: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Новости.
14: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
17: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
18: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
19: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью. Радио «Комсомольская правда». Ничего.
12: Итак, Минэкономразвития рапортует о торможении годовой инфляции до 5,94, и там дальше еще десятитысячных в микроскоп можно разглядеть процент. Нарисуют красивую картинку. За неделю цены поднялись, мол, всего на 0,04%. Огурчики, помидорчики и фрукты так и вовсе подешевели. Просто народ разбирает, из карманов и вываливается. Правда. Параллельно ценники на услуги тихонько продолжают ползти вверх. Ну а вот уже осенью на горизонте маячат новые сюрпризы с ценами, судя по всему, вообще на все. Экономист Лазарь Бадалов профессионально умеет переводить эти отчеты с языка официальной статистики на язык ценников в магазинах. Лазарь Ашканович, здравствуйте. О чем говорит нам замечательное ведомство?
20: Ну, в общем-то, да, вот вы данные привели, где есть информация о замедлении цен на продукты определенной категории, но при этом вот вклад услуг, он, в общем-то, вносит, да, вот тот вклад в повышение инфляции. И, кстати, вот эта тенденция, то, что услуги вносят свой вклад именно в повышение инфляции, она на самом деле не только сейчас наблюдается, это так на протяжении достаточно длительного времени происходит. На то, в общем-то, есть определенные причины, да, это и, в общем-то, особенности современной экономики, где там же даже в структуре ВВП достаточно существенная доля приходится на сферу услуг и так далее. Вот, поэтому, с одной стороны, опять же, здесь нужно не забывать и о сезонном факторе. Безусловно, овощи, фрукты летом, снижение цен, ну, более чем логично, наверное, противоположная ситуация была бы ненормальной. Вот. Ожидания по поводу увеличения инфляции во второй половине года, к концу года, но они, в общем-то, не безосновательны, потому что есть определенные риски. Кстати, не стоит забывать и о том, что ближе к концу года может произойти ослабление рубля. Это тоже внесет определенный вклад в инфляцию. Будет повышение тарифов ЖКХ. Это хоть, опять же, такой разовый фактор, но тем не менее он свою лепту тоже внесет в инфляцию. Поэтому вот, да, пока еще мы ровно половину года прошли, да, информацию, во всяком случае, имеем за первую половину года. Но более ясная картина будет в конце года, когда все данные будут собраны. Ну, наверное, вот я думаю, что все-таки инфляция останется на уровне где-то 6 с небольшим процентов, может быть, чуть ниже. Но опять же, если уж вспоминать про то, о чем говорит нам Центральный банк, про таргетирование инфляции, у Центрального банка есть та самая цель в 4%, и получается, что даже при уровне инфляции где-то в районе 6%, мы все равно пока еще далеки от этой цели, следовательно, ставка пока будет оставаться высокой.
2: Но здесь всегда возникает вопрос, когда наши люди слышат про... Не так. Когда нашим людям начинают рассказывать про инфляцию, что она 6%, у них уже даже глаз не дергается. Да? А у всех есть понимание, что инфляции в нашей жизни ровно две. Одна настоящая, которую вот прямо сейчас в наших карманах поддрагивает кошельки от утекающих оттуда денег, даже когда ничего не происходит. Да? А другая вот такая сухая, чиновничья, Росстата, значит, Минэкономразвития. Это их какой-то отдельный мир, в котором они друг другу улыбаются и говорят, как, какие замечательные, самые лучшие результаты. Им надо всем Нобелевскую премию дать, значит, по экономике. Но как соотнести эти две реальности, как их соединить друг с другом?
20: Ну, давайте я немного, да, раз уж сегодня как переводчик выступаю, понял, на что вы намекаете, вы говорите, да, там вот есть реальная инфляция, которую мы каждый... видим, совершая покупки товаров и услуг, а есть вот
2: какая-то глядя там нарисованная, на ценники.
20: Которая...
2: Да, уже до совершения покупок уже тут один шаг остается.
20: Вот, да, вот. А есть какая-то нарисованная, которую там чиновники рапортуют. Ну, тут справедливости ради, это не потому, что я там хочу тоже вместе с чиновниками получить Нобелевскую премию, за это не дают Нобелевскую премию. Нужно понимать, что... чиновники, ну, Росстат, да, делая свои расчеты, все равно берет за основу те самые цены в магазинах, услуги и так далее. Да. Они не выдумывают цены с потолка. Другой вопрос, что инфляцию нужно рассчитать справедливо. Для этого нужно взять не какие-то конкретные товары. Вот я, условно говоря, приходя в магазин, плюс-минус покупаю один и тот же набор товаров. Да? Не в магазине, там, не вне магазина определенный набор услуг. Какими-то услугами я пользуюсь, какими-то не пользуюсь в силу того, что они мне там не нужны по каким-то причинам и так далее. Вот. Или, например, вот сейчас лето, овощи, фрукты снижаются, сезонный фактор. А наступит другой период времени, да, и в силу того, что какие-то овощи и фрукты будут продолжать приезжать в нашу страну из-за рубежа, ну, цены на них вырастут в силу того, что это импорт, логистика и так далее. И вот здесь нужно, опять же, ведомству, Росстату, делать расчеты таким образом, чтобы каждый отдельный товар, услуга, его вес, да, имела определенное значение в расчете инфляции. Там набор товаров и услуг, которые принимаются для расчета инфляции, это более 600 позиций. Ну, на самом деле, как бы, это же не просто так взять и придумать какую-то цифру. Нужна определенная методика, и она, безусловно, у Росстата есть. Можно спорить сколько угодно, там, справедливая методика, несправедливая, ну, что называется, опять же, это такой вечный спор среди экономистов. Так считать или не так? Вот тут вес на это больше сделать, здесь меньше. Ну, это, конечно, может привести к каким-то изменениям показателя, но, условно говоря, если мы там сравним, экономисты такие опыты проводят, берут несколько методик и сравнивают, расчеты проводят по ним. И плюс-минус получается, что, ну, не бывает такого, что какая-то методика там в два раза больше покажет инфляцию, чем другая методика. Отличия могут быть, но они там в пределах, не знаю, там 1-2%. Потребитель видит цены другие? Ну, потому что, да, он обращает внимание именно на те товары и услуги, которые приобретает.
2: Вот это, конечно, надо продолжать выяснять и дальше. Понятно, что другой инфляции для нас нет. Чем богаты, то какие методики есть. Но, конечно, остается вопрос о ценности тогда этих подходов, что они действительно показывают. Лазарь Бадалов, экономист, но я надеюсь, продолжим инфляцию темы вечно. Вызвать такси с несколькими детьми. Удар по кошельку. Агрегатор берут за детские кресла, как будто везут вас первым классом. Минтранс предлагает давать многодетным скидку в 30%. Идея отличная, правда, агрегаторы от такой щедрости уже нервно икают. Юрий Кораблев временно одолжил у соседей троих детей и проверил все на скидке.
1: Минтранс России работает над повышением доступности поездок в такси для пассажиров с детьми. Ведомство уже подготовило такие поправки в законодательство и сейчас разрабатывает дорожную карту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. В настоящее время законопроект находится на согласовании с заинтересованными органами власти. В Минтрансе напомнили, что с 1 июня текущего года в Уфе запущен пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки. По результатам эксперимента будет рассмотрена возможность его расширения и на другие регионы. Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает инициативу хорошей. Основной вопрос – за чей счет предоставляется скидка? Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
21: Конечно, мы поддерживаем эту инициативу, мы знаем об этой инициативе. И есть там поручение президента сделать поездки с детьми доступными. Также и со стороны Минтранса к этому идет пристальное внимание. И здесь как раз ранее, когда мы обсуждали вот подобные проекты, всегда звучал вопрос, ну, кто за это заплатит. Потому что агрегаторы принимают заказы, ну, исполняют их водители, которые являются самозанятыми, либо таксопарки. И вот сейчас как раз появились такие первые пилотные проекты, касаемо в Уфе. И поэтому сейчас вот есть такое хорошее взаимодействие между агрегаторами и Минтрансом, где вот первые, наверное, такие пилотные проекты запускаются, ну и надеюсь, что вот крупный бизнес договорится действительно сделать дешевле, но опять же это будет не в ущерб по доходу водителя, потому что самозанятый водитель тоже может быть многодетным, да, и, естественно, он не может делать скидку за свой счет, поэтому здесь мы надеемся на сервисы по вызову такси, что вот для них это будет такая социально ориентированная программа, ну а чем больше семей сегодня получит возможность ездить со скидкой, тем, конечно, количество поездок будет повышаться, и при этом будет расти мобильность людей. Поэтому, конечно, мы это поддерживаем.
1: Еще один вопрос. Каким образом перевозчику будет известно о том, что тот или иной пассажир имеет право на скидку? Об этом заявил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства Станислав Швагерус.
22: Обычный водитель такси, его останавливают и говорят, вот я многодетная мать, отвезите меня, пожалуйста, по сниженному тарифу. Это не в полномочиях водителя, да, определять, а действительно ли это соответствует реальности. Для того, чтобы служба заказа такси, владелец этого приложения, могла обоснованно выставить, соответственно, какой-то пониженный тариф, да, то здесь необходимо, чтобы компания в автоматическом режиме обращалась в государственную информационную систему, где находятся все данные о многодетных семьях.
1: Ранее в комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей предложили частично компенсировать расходы многодетных семей на поездки в такси. Там заявили, что такая мера потребует господдержки и может быть реализована через систему субсидирования с предполагаемым размером субсидии около 2000 рублей в месяц на одну семью. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Юрий Кораблев расскажет об угрозе новой эпидемии ВИЧ, а Виталий Осипов о золотых приемах в частных клиниках. Скоро.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Секрет императора Актив Плюс.

0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области вступили в силу ограничения на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патента. Запрет касается 11 видов экономической деятельности, в том числе розничной торговли алкоголем и табачной продукцией, перевозки пассажиров, курьерской деятельности, включая доставку еды, деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Работодателям необходимо проверить, не заняты ли у них иностранные граждане по запрещенным видам деятельности. Если патент действует после 1 июля текущего года, работодатель обязан расторгнуть договор. На улице Заслонова возле дома номер 46/12 начался ремонт дворовой территории. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщила депутат Великолукской городской думы, член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. Подрядная организация приступила к первому этапу подготовки траншей для установки бордюрного камня. Далее запланировано комплексное обновление двора, которое должно сделать его более комфортным и безопасным для жителей. По словам депутата, все работы находятся на контроле. 25 июля в Центре туризма и творческих индустрий Пскова состоялось торжественное открытие выставки юных художников, посвященной городам воинской славы. Мероприятие прошло в рамках 18-го съезда Союза городов воинской славы. В выставке приняли участие работы учащихся художественного отделения детской школы искусств «Центр» из Великих Лук. Под руководством преподавателя Петра Константиновича Дудко молодые художники представили 24 произведения, на которых изобразили памятные места, гербы и свои знания о городах-героях.
0: О валютах.
1: Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, юань 11.72.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Вон раздался очередной тревожный звонок. Миру грозит новая волна ВИЧ, потому что на профилактике снова решили сэкономить. За год плюс миллион с лишним заразившихся, а к 30-му году цифры вообще улетят в космос. Наш Юрий Кораблев начитался этих отчетов, впал в панику и на полной скорости помчался сдавать экспресс-тесты во все лаборатории города.
3: Риск возникновения новой волны эпидемии ВИЧ нависает над миром из-за урезания бюджета на антиретровирусные и профилактические программы. Такая тревожная информация содержится в свежем отчете Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу. Согласно данным документа, в прошлом году объем международной помощи просел на беспрецедентные 23%, а прямое финансирование инициатив по противодействию ВИЧ сократилось на 18%, с 8 миллиардов 800 миллионов долларов до 7 миллиардов 300 миллионов, что стало самым низким показателем за почти два десятилетия. Такая динамика спровоцировала острый недостаток средств в государствах с невысоким уровнем дохода, в которых до 90% мероприятий по предупреждению распространения вируса опирались на зарубежное финансирование. В ряде стран объемы поддержки закупок средств барьерной контрацепции и реализации проектов для уязвимых категорий населения уменьшились на 50-85%. ВОН подчеркивает, что несмотря на то, что текущие цифры по числу новых инфицирований и летальных исходов находятся вблизи минимальных значений за последние 30 лет, положение нельзя считать устойчивым. Так, в прошлом году зафиксировано 1 миллион 200 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, а количество смертей, обусловленных СПИДом, достигло полумиллиона. При этом из 41 миллиона человек, живущих с ВИЧ, порядка 9 миллионов лишены доступа необходимых.

0: такому лечению. Эксперты предупреждают, если не принять экстренные меры, к 2030 году ежегодное число новых заражений способно превысить отметку в 3 миллиона человек. Возможно ли ухудшение ситуации в мире с ВИЧ? Комментирует радио «Комсомольская правда» профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.
1: Мы находимся в состоянии эпидемии вируса иммунодефицита человека, которая началась в конце 70-х, начало 80-х годов, но сейчас она находится, в общем-то, под контролем, потому что люди, которые положительны по этому вирусу, могут жить полноценной жизнью, и у них не развивается иммунодефицит. Это связано с успехами науки и разработкой новых лекарств. Другой вопрос, что это лекарства дорогостоящие, большинство из них недоступно в странах третьего мира, прежде всего Африке. Сокращение, которое происходит, связано с оптимизацией программ различных, в частности, научных программ международных администраций президента Трампа. Почти все, что делалось в Африке, делалось на деньги американских налогоплательщиков и, наверное, не было очень эффективным. По крайней мере, я не видел реальных данных об эффективности этих программ, в частности, потому что можно себе представить, что в условиях Африки масса денег использовалась не по назначению. В целом, как гуманитарная миссия, эти программы важны. Они также важны потому, что в условиях миграции международной большое количество людей, которые положительные по вирусу иммунодефицита человека, могут из Африки оказываться в других регионах, в частности, в Европе и Северной Америке, и в нашей стране. Но в целом говорить об эпидемии, которая серьезно изменит ситуацию относительно того, что уже есть сейчас, вряд ли стоит.
0: В свою очередь, как отметил в интервью радио «Комсомольская правда» эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, в связи с ухудшением ситуации с лекарствами заболеваемость на планете может вырасти. Однако в России ситуация другая. Страна приобретает лекарства для ВИЧ-инфицированных пациентов и предоставляет их бесплатно. И это дает очень хороший результат. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Первичный прием участника подорожал на 20%. И теперь за «Здравствуйте, на что жалуетесь?» надо на ходу отдать почти пару тысяч. Наша Виталия Осипова ходит по платным врачам чаще, чем в продуктовые. Но, посмотрев на свежие ценники, Виталия поняла, теперь ей срочно нужна еще одна частная клиника, чтобы просто вылечить нервный срыв от увиденного прайса.
3: Стоимость медицинских услуг в частных клиниках заметно выросла. За год первичная консультация врача подорожала на 19%, УЗИ на 16%, физиотерапевтические процедуры на 15%, анализ крови на 12%, подсчитали журналисты. Аналогичную тенденцию фиксирует и фискальный оператор платформы ОФД. По его данным, в январе-июне средний чек в коммерческих клиниках вырос на 10% в годовом выражении и достиг 5 500 рублей. Причин подорожания платных медицинских услуг несколько, говорят эксперты. Частично это определяется все тем же соотношением спроса и предложения. Влияют также стоимость закупки материалов и комплектующих, логистические цепочки. Но решающим фактором была и остается инфляция. Владельцы клиник берут показатели прошедшего года, прогнозируемые показатели текущего, и из этого формируется новая стоимость, рассказал радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения финансового университета при правительстве России Андрей Рогозин.
4: Ключевой критерий – это инфляция. То есть устанавливая цены на медицинские услуги, прежде всего менеджеры и финансисты ориентируются на рост инфляции. И, в принципе, на каждый год, когда меняется прескурант цен, обычно прогнозируемый объем инфляции закладывается. И это является ключевым критерием на самом деле. И самым четким. По большому счету, это вот то, на что реально клиники начинают поднимать свои цены.
3: Увеличение цен на медицинские услуги носит общеотраслевой характер. Основная причина – рост себестоимости. Наибольшую нагрузку на бюджеты клиник оказывает увеличение фонда оплаты труда, обусловленное дефицитом врачей и среднего медицинского персонала. Из-за нехватки квалифицированных специалистов медицинские организации вынуждены повышать зарплаты темпами, опережающими инфляцию. В этом году фонд оплаты труда частных клиник увеличится на 10-12%, при том, что расходы на персонал уже формируют 40-60% себестоимости услуг. Директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович считает, что одна из причин повышения цен – высокий спрос на услуги частных клиник. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
5: платежеспособные молодые люди, зумеры и игреки, они почему-то все-таки предпочитают частные клиники, ну так как-то у них складывается. А это означает, что поскольку они вошли как раз в продуктивный период, что спрос на платную медицинскую помощь растет. А следовательно, растет и предложение, и цена, это же рыночные отношения. Для частных клиник, у которых нет централизованных закупок, которым все приходится доставлять, добывать, покупать себе самостоятельно и не в эффектном масштабе, а там для конкретной сети или для конкретной вообще отдельной клиники, здорово увеличилось логистическое плечо доставки. Здорово увеличились цены на эту доставку оборудования, расходных материалов. Это, конечно же, влияет на цену медицинской помощи.
3: Во втором полугодии предпосылок для резкого удорожания медицинских услуг пока нет, говорят эксперты. Динамика цен по-прежнему будет зависеть от уровня оплаты труда медицинского персонала, курса рубля и стоимости импортных расходных материалов. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Пока международный спорт погряз в чиновничьих интригах, у нас строят новую реальность. Владимир Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира и подчеркнул, что наша страна гордится своим вкладом в создание фиджитал-движения. Об этом президент заявил в видеообращении к участникам уже третьих международных игр будущего, которые стартовали в Астане. Турнир полностью свободен от политической конъюнктуры и строится на равном отношении ко всем. Накануне в столице Казахстана гремела торжественная церемония открытия игр будущего 2026. На площадке работает вице-премьер Чернышенко. Он оценил зоны соревнования, заглянул на передвижную телевизионную станцию, пообщался с добровольцами и лично болел на матче по фиджитал-баскетболу между сербским клубом Воздувас и российской триады. Всего в этом году в Астане собралось более 800 участников из свыше чем 50 национальностей. Ну а наши спортсмены будут вести охоту за золотом сразу в 8 дисциплинах. Что такое фиджитал спорт? Это где сначала рубишься в джойстик, а потом выбегаешь на паркет отжиматься. Ну, грубо говоря, совмещение киберспорта и обычного, если мы правильно понимаем. Наш Василий Воронин, главный адепт фиджитал-движения, правда, понял идею несколько по-своему. Виртуальную часть с диваном и геймпадом он освоил на уровень мастера спорта, а вот реальную половину с бегом и отжиманиями пока отложил на понедельник.
6: Новости спорта. Людмила Самсонова обыграла китаянку Ван Синьюй во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона долларов. Встреча завершилась со счетом 6-2-6-2 в пользу россиянки. В четвертьфинале Самсонова встретится с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе. Встреча завершилась со счетом 10-7 в пользу сборной Нидерландов, которая за место в финале сыграет с командой Испании. В рамках утешительного раунда россиянки встретятся с командой Австралии. До этого на групповом этапе сборная России выиграла все 4 матча. Турнир завершится 31 июля. У нового вратаря ЦСКА Максима Бориска было предложение от клуба из чемпионата Франции, но он предпочел переезд в Москву. Об этом рассказала агент игрока. По ее словам, предложение из Франции поступило от маленькой команды. Бориска 28 июля перешел в ЦСКА из Калининградской Балтики, за которую выступал с 2019 года. Его контракт рассчитан на 3 года с опцией продления еще на один сезон. В прошлом сезоне он провел за калининградский клуб 23 матча, 14 из которых сыграл на ноль. По итогам прошлого сезона он занял 2-е место среди вратарей по количеству сухих матчей, уступив лишь голкиперу «Зенита» Денису Адамову. С вами был Василий Воронин.
7: Новости спорта. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
8: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
9: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись что, не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал.
10: «Прагматика Великие Луки». Честная «Гранта» по честной цене. Гоголя 4, 8-811-53, 4-70-57.
11: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
13: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
12: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
13: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
12: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «Глазник»?
13: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». Глазник – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
12: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
13: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
12: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
13: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
12: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
13: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
12: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
13: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
12: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
7: Реклама.
15: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс».
16: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
7: Об атаках.
17: Дроны атаковали танкер во время погрузки нефти на причале Каспийского трубопроводного консорциума. В его пресс-службе отметили, что удар был еще по одному танкеру в момент, когда он следовал на погрузку к терминалу в Черном море. В компании подчеркнули, что атаки беспилотников на международную инфраструктуру наносят существенный ущерб экономическим интересам западных акционеров.
7: Об Украине.
17: Евросоюз пообещал Украине еще почти 8,5 миллиардов евро. Это подтвердили в Совете ЕС. Там отметили, что в объединении уже утвердили набор требований Киеву для выделения этих денег.
7: О терроризме.
17: Сейчас о происшествиях. Водитель машины, выехавший на встречку и влетевший в автобус с детской хоккейной командой, в Татарстане предварительно уснул за рулем. Это сообщили в МВД. В Минздраве республики уточнили, что четверо детей госпитализированы. ДТП случилось на трассе Казань-Оренбург. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Государственную Думу. Владимир Путин назначил выборы депутатов Нижней палаты российского парламента 9-го созыва на 20 сентября. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20. Глава государства назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны.
7: О здоровье.
17: Специалисты призвали людей не держать летом постоянно включенным фумигатор. Как отметил в интервью СМИ химик Андрей Дорохов, аппараты с жидкостью от насекомых нужно периодически отключать, а помещение проветривать. В противном случае вредные вещества, которые эффективно поражают нервную систему насекомых, при длительном воздействии накапливаются в воздухе и оказывают влияние на человека. Включать прибор нужно за 30-60 минут до сна на расстоянии не менее метра от кровати, а затем отключать его на ночь и обязательно проветривать помещение.
7: О туризме.
17: Аналитики заявили о популярности нашей страны как туристического направления для прибалтов. По данным специалистов, за три месяца этого года в Россию въехали почти 28 тысяч жителей Прибалтики. Речь идет о гражданах Латвии, Эстонии и Литвы, которые прибыли на территорию нашей страны с января по март. Такие цифры со ссылкой на данные статистических служб приводят РИА Новости. За указанный период в Российскую Федерацию из Эстонии въехали больше всего почти 11 тысяч человек.
7: О валютах.
17: Официальный курс доллара 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, а юань 11 рублей 72 копейки.
7: О погоде.
17: Завтра до плюс 26 в Москве, переменная облачность на востоке области, небольшой дождь, а в Санкт-Петербурге до плюс 28, облачные без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации.
2: Прекрати войну и не проси Патриот. Трамп в закрытом разговоре охладил пыл Зеленского. Ночной удар по ВПК и логистике Украины. Баранец разрушит киевскую пропаганду и конец эпохи гигантомании. Почему огромные склады и торговые центры стали легкой мишенью? Трамп назвал бы этот час лучшей сделкой в истории радиовещания. Пришел Измайлов. Делаем эфир великим. Зеленский снова пошел по миру с протянутой рукой, но в этот раз нарвался на холодный душ. В интервью Axios он признался, что выпрашивал у Трампа 300 ракет Патриот до наступления зимних холодов. Мол, без них энергетика Украины ждет полное разрушение. Трамп пообещал постараться помочь, но сразу дал понять, у США сейчас в приоритете конфликт с Ираном. Кстати, здесь на секунду можно остановиться и посмотреть на цифры, которые публикуют сами американские источники относительно опустошения американских же складов по целому перечню их военной продукции, которой почти там не осталось. Ни для Ирана, ни для Украины. И наращивать все это время понадобится просто годы. Но, собственно, был некий закрытый разговор Зеленского и Трампа. Он был, длился около часа. Американский лидер прямо призвал Зеленского, цитата, «прекратить войну». Впрочем, десант из Вашингтона в Киев все же готовится. В ближайшие 2 недели на Украину могут приехать традиционные неизменные спецпосланники Трампа Витьков и Зятьков. Параллельно эксперты заговорили о старте 3-го этапа мирных переговоров, где у России сильные козыри, но, правда, борьба предстоит тяжелая. Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов вместе с нами сейчас будет разбирать, о чем Трамп шептался с Зеленским с закрытыми дверями. Об этом есть на kp.ru. Первые подходы. Андрей, попробуем что-нибудь расслышать.
18: Добрый вечер, добрый день, прошу прощения. Да, дело в том, что сейчас начинается и уже начался 3-й этап мирных переговоров. Мы, собственно, можем разделить все, что происходило, на такие 3 серьезные большие части. Первый с февраля где-то 2005 года, когда был первый звонок, да, и до Стамбула, где мы встретились, сели за один стол, но Украина, чувствуя поддержку Европы, что-то подписывать отказалась. 2-й этап как раз это тот самый Анкоридж, где сначала в июле 2005 прилетает Уитков предлагает нам условия мира, мы на них соглашаемся, они для нас приемлемы, все подписываем, жмем руки вроде, точнее ничего не подписываем, но уже жмем руки, приезжает Европа, умоляет Трампа не принимать эти условия, дальше он крутит ими как хочет, именно тогда он был настолько силен, что требовал Гренландию. Именно тогда он оказывал на Европу огромное влияние. 5% отчислений в НАТО именно тогда он выбил. Именно тогда он выбил у Европы невыгодное торговое соглашение. То есть мы понимаем, что тогда он силен. Сейчас 3-й этап. Трамп очень сильно ослаблен. У него 4 ноября на носу выборы в Конгресс, и на этих выборах он проигрывает. Ему нужно срочно что-то делать с украинским сценарием, ему нужно срочно как-то это решать. И несмотря на то, что Зеленский просит Патриот и не получает их, это совершенно понятно, у США просто больше, чем в половину истощили запасы ракет Патриот, и они нужны на Дальнем, на Ближнем Востоке.
2: Да, вообще по всей номенклатуре они просили.
18: Да. Запасы ракет очень в неважном состоянии. Понятно, что если они начнут что-то еще отдавать Украине, просто Пентагон считает, что Китай в этот момент просто в ближайшую 5-летку, если вдруг начнется конфликт с Тайванем, просто Вашингтон не сможет вмешаться, потому что у него будет недостаточно вооружений. Именно поэтому для них ситуация патовая, и никаких ракет не дадут. Но при этом политическую помощь Зеленскому они действительно оказывают и оказывать будут, учитывая, что в Сенате в день, когда Зеленский разговаривал с Трампом, был одобрен закон об адских санкциях против России. Дело в том, что там есть политическая хитрость. На самом деле закон может быть принят окончательно только в сентябре, потому что Конгресс ушел на августовскую паузу. Но при этом вот сейчас у Трампа будет месяц, когда он будет, может давить на Москву, угрожать этими адскими санкциями, говорить, что вот, ребята, если вы ничего не сделаете, если вы не пойдете навстречу миру, то мы их ведем. С Зеленским он будет действовать немножко иначе. Мы прекрасно понимаем, что дело Миндича — это один из главных рычагов давления на него. Плюс у Зеленского большие проблемы с министром Федоровым. И вот здесь вот давление на его власть, давление тоже будет Трампу очень нужно заключить. Включить мир в ближайшие месяцы. Получится ли у него? Очень вряд ли, наверное. Потому что у России есть серьезнейшие контраргументы. Одна из главных новостей вообще за все последнее время, кроме продвижения наших войск, это удары по портам и по портовой инфраструктуре. Заводы, естественно, с беспилотниками, по которым мы ударили сегодня с утра, тоже невероятно важны. Но мы практически блокировали порты Украины, через которые проходят 80% оружейного экспорта в Киев. То есть мы прекрасно понимаем, что через несколько месяцев это начнет реально сказываться на возможности вооружать свою армию и, главное, на количестве беспилотников, которые может производить Киев.
2: Зима еще, Зеленский прав.
18: Да, а там будет зима, и которую Зеленский очень боится. Именно поэтому он так просит эти ракеты. Там украинская, там немножко помягче. Русская зима пожестче.
2: Но она
18: сказать.
2: Будет...
18: Это явно не Иркутск, Киев.
2: Территориально она будет украинская, а вот по духу она будет, наверное, как...
18: Да, в общем, кусачьи морозы. Да. Мы будем очень сильно выбивать энергетику и... ну, абсолютно понятно, что Украина в этот момент останется в крайне тяжелой ситуации. Именно поэтому сейчас так важно на фоне каких-то небольших успехов с ударами беспилотниками Европа и Зеленский будут пытаться продавить этот мир. И, в общем-то, в ближайшие пару месяцев, я думаю, мы увидим в первую очередь давление Трампа на Россию, потому что вот в первых двух витках он пытался давить на Украину, и у него не получилось, потому что на самом деле главным контрагентом, главным агентом в этих переговорах является Европа, которая просто не дает Зеленскому подписать этот мир.
2: Спасибо, Андрей Зобов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды». Но пока в Киеве ждут американских ревизоров, наши войска продолжают методично перемалывать военный потенциал противника. Ночью высокоточные удары накрыли военные и логистические центры в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ровенской области. Уничтожены производства и предприятия, где собирали ракеты «Фламинго», электронику для «Нептунов», но в порту «Южный» отправлены на дно сухогрузы с западным оружием. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец с красным острым карандашом, офицерским кортиком и злыми глазами готов выдать жесткую аналитику.
7: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: В сегодняшнем утреннем официальном сообщении Министерства обороны России о направлениях и целях ударов авиационных, ракетных, беспилотных есть любопытная фраза: «Мы работаем без остановки». Это действительно так. Но на что стоит обратить внимание, особое внимание? А на то, что наиболее активным направлением или районом наших ракетных ударов, ударов беспилотников стало Черноморское побережье. А если еще конкретнее сказать, то вот эти массированные удары наносились по портам Украины. Украинские специалисты уже не скрывают, что для них удары по портовым сооружениям превратилось в ад. Здесь наши ракетчики-беспилотники бьют исключительно по портовым сооружениям, это раз, а также по судам, которые везут оружие и боеприпасы из причерноморских государств, таких как Турция, таких как Румыния, таких как Молдавия. Совершенно понятно, что Россия старается перерубить один из важнейших логистических морских направлений, по которому Украина получала боеприпасы, получала боевую технику на протяжении длительного времени. Обратите внимание, если еще недавно, месяц, там, два назад, спутниковые снимки насчитывали более 600 судов иностранных, которые двигались в направлении украинских портов. А вот последние дни не более 10. Это достаточно, в общем-то, серьезный факт, который говорит в пользу России. Почему? Да потому что многие иностранные компании, которые долгое время работали в доставках различных грузов, и особенно военных на Украину, они уже теперь боятся подходить к украинским портам, зная, что Россия не позволит им выполнить полностью задачу. Вот такая известная по всему миру фирма «Майерс», по-моему, называется, она вот пару дней назад сказала, что прекращает отправку своих судов с грузами на Украину. Вот из-за этих российских ударов по портам Украины на Черном море в день, внимание, в день Украина теряет более 70 миллионов, повторяю, миллионов долларов. Это вот такой наш асимметричный удар по Украине. Это вот вам удары возмездия после того, как украинские беспилотники долбят наши экономические объекты, прежде всего горюче-смазочные. Ну и самое главное, вот эта резкая активизация российских ударов по украинскому Причерноморью говорит о том, что, в общем-то, начинается операция, я не побоюсь сказать, о том, чтобы, в общем-то, отбить украинское побережье, а может быть даже и лишить Украину подходов к Черному морю. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
7: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Экономист Колташов ждет не дождется рассказать у нас, почему гигантские логистические хабы стали опасным анахронизмом.
20: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
5: Итак, Следственный комитет возбудил уголовные дела после атак украинских беспилотников по Пензенской области и Удмуртии. Под Пензой полыхает очередной логистический центр. Судя по всему, опять Wildberries, есть пострадавшие. Еще один прилет зафиксировали в городе Сарапуле. Это Удмуртия как раз. Там вот есть такой город Сарапул. Специалисты, наблюдатели говорят, что в целом, похоже, это жесткий приговор экономически-логистической модели последних лет. Десятилетиями застройщики с упорством маньяков возводили эти торгово-логистические вавилонские башники и огромных циклопов из металлоконструкции. Но, возможно, наступает эпоха, когда один прилет... Ну, то есть она уже наступила. Есть вопрос, можно ли это предотвратить. Когда один прилет украинского дрона за пару минут превращает миллиардный склад со всеми товарами в адское и безвозвратное пепелище. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов годами охрип твердить, что хватит лепить этих гигантов, мишеней, монстров. Василий Георгиевич, вас не слышали.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, да. Но что теперь? Что теперь? Мы стоим вот такой, мы вошли в новую реальность, когда на большие логистические хабы и центры Wildberries, Озон, неважно чьи, аптечные, фармацевтические, да, вот казармы, где рота ночью спокойно спит, все это теперь хоть должно уйти в прошлое. И в целом тогда, получается, ну, с учетом того, что мы, мягко сказать, много не производим, а многое привозим, и, конечно, было удобно. Привез в один какой-то большой хаб, и дальше развозишь по всей стране или по районам, да, а тут надо менять в целом какое-то такое логистическое мышление, или как?
6: Надо менять, но не везде можно применять. Например, железнодорожное депо. Как вы это измените? То есть больше маленьких депо. Ну, хорошо, может быть, это является отчасти решением.
5: Депо накрывать, но... без вариантов, ну, какими-то этими камнями в сетках там, да, чем-нибудь?
6: Абсолютно, депо должны быть защищены. Для железнодорожной системы необходима эта защита.
5: Так же, но как под станции, да, их тоже не сдвинешь, какие-то крупные там
6: инфраструктуры. Да, электростанции, все равно вы не сдвинете. Крупные промышленные предприятия, химические комбинаты, тоже их не сдвинуть. Хотя НПЗ можно частично разделить, сделать больше небольших и таким образом применить сетевой принцип. И это разумно. Но у нас есть еще, например, места, где сосредоточено большое количество людей. Wildberries — это место, склады Wildberries, где было очень много товаров.
5: Да.
6: Но ведь у нас есть гигантомания и другого сорта. Огромные вузы. Концентрация. Вместо того, чтобы создавать сети колледжей, которые разбросаны по местности, развивать вообще эту сферу. Вместо этого было позволено вузам раздуваться, занимать огромные-огромные площади, там гигантское количество людей. И, как следствие, это все мишени, в случае чего. Огромные школы. Тоже неразумный подход. Невозможно было никого убедить в нас соответствующих министерствах, что не надо делать этого сверхукрупнения учебных заведений. Нельзя, школ в том числе. Что это опасно, что это неразумно. Они не хотели этого ничего понимать.
5: В одном здании детские сады, сады во многих, да, вот строят какой-то.
6: Да, все объединить. Как можно больше детей в одном месте. Да. Как можно больше, чтобы их было. Зачем вы это делаете? Так дешевле, так проще, так меньше административные расходы, меньше директоров, меньше завучей. Пусть даже там управленческая команда не в состоянии справиться с таким огромным объектом. Это наплевать, главное, что вышла копеечная экономия. А то, что обстоятельства исторически изменились, это не хотели видеть нисколько. Что у нас еще есть? Склады, конечно, да, вот эти склады гигантские. Это отказ от сетевого принципа в складском деле во многом. То есть это максимальная концентрация. Я понимаю, что это удобно максимально все сконцентрировать и всем управлять. И это в этом есть некоторая рациональность. Но надо учесть, что в таком случае нужно занимать большие площади под склады и разделять их. То есть это не одно огромное здание, а это много зданий с, допустим, разнопрофильными товарами, между которыми соединены коридорами, дорогами какими-то, то есть закрытыми, да, чтобы никто там не мог под дождем, в случае, если нужно перевозить из одного места в другое. Это новые подходы совершенно инженерные, которые, считались более дорогостоящими, и они являются, конечно, таковыми, но они более правильны. А про казармы вы сказали все тоже очень точно, что избыточная сосредоточенность военных объектов, она несет опасность.
5: Но мы помним, как с начала специальной военной операции, не только у нас, да, это по обе стороны было, собирались на построение, да, там взвод, рота, и туда прилетало. И потом очень быстро поняли, что так нельзя делать, да, в одном месте нельзя концентрировать. Это же интересно, это уже неотменяемая новая реальность, с учетом того, что дроны, они есть, и их уже не отменишь, и в прошлое они не уйдут. Уже вот теперь вот как бы жизнь такая. И тогда возникает вопрос, если из Китая идет огромный поток товаров, то как это все распределять с тем, чтобы... Ну, вот это подходит...
6: По сетям складов. Ну, придумали склады в Казахстане, например, делать. Честно говоря, это смешно. Но представьте себе, что Валберес будет иметь свои склады в Казахстане.
5: Да,
6: в Казахстан
5: как
6: же не полетят беспилотники украинские, правильно?
5: Спасибо.
6: А в Омск они полетят. Конечно, полетят и в Казахстан.
5: Спасибо. Василий Колташов был с нами, экономист, директор Институтного общества.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о совместном бюджете, какие бывают виды финансового поведения в паре и как найти компромисс. Сразу оговорюсь, какого-то идеального решения нет. Каждая семья самостоятельно определяет, что им комфортнее. Это зависит от уровня доходов, от разницы в заработках между мужчиной и женщиной, от привычек и мировоззрения. Общими мазками можно выделить три модели совместного бюджета – раздельный, общий и смешанный. Раздельный больше подходит для тех пар, которые только начали совместную жизнь. Они присматриваются друг к другу, пока еще не расписаны, нет значительных общих трат. В этом случае вполне нормально, когда каждый платит за себя, а совместные покупки оплачиваются в равных долях. Смешанный вид семейного бюджета – следующий этап отношений, когда дело идет к свадьбе или это первые годы брака. В этом случае часть денег идет на общие нужды, а какую-то часть каждый из партнеров оставляет для личных расходов. К семейным тратам можно отнести оплату аренды квартиры или ипотеку, коммунальные платежи, закупки продуктов, отпуск и другие регулярные или крупные совместные расходы. Какую долю откладывать в общий котел, а какую оставлять на личные траты, в каждой семье определяют самостоятельно. Как минимум, она должна покрывать обязательные расходы, а все остальное зависит от финансовых целей семьи. Потому что часть доходов в любом случае нужно отправлять на общие сбережения. Они пригодятся в случае форс-мажора или если семья захочет совершить какую-то крупную покупку. Наконец, третий вид совместного бюджета – общий. Он подходит супругам, которые давно живут вместе и полностью доверяют друг другу. В этом случае в паре определяется тот человек, который больше склонен заниматься семейными финансами. Этот супруг ведет бюджет, планирует расходы, следит за сбережениями и совершает крупные покупки, согласовывая это с партнером. А какие-то мелкие траты, например, обеды на работе, каждый совершает самостоятельно. На это выделяется что-то вроде карманных денег. Чаще всего искать компромисс и обговаривать нюансы нужно в том случае, когда один супруг зарабатывает значительно больше другого. Или, например, если один из супругов уходит в отпуск по уходу за детьми, тогда семья должна определить, какой объем общих доходов может пойти на личные нужды того, кто временно не работает или получает значительно меньше. Потому что даже если бюджет общий, хотя бы небольшая свобода в распоряжении только своими деньгами нужна каждому. При этом, как считают в ПСБ, каким бы ни был стиль ведения семейного бюджета, в нем должно быть несколько обязательных составляющих. Во-первых, регулярные накопления. Цели могут быть разными – квартира, машина, отпуск или что-то другое. Но эти цели всегда нужно держать в голове. И часть дохода сразу после получения зарплаты отправлять на приближение к ним. Во-вторых, обязательные траты. Определенную сумму денег приходится тратить каждый месяц вне зависимости от того, сколько зарабатывают супруги. Эти расходы желательно тоже совершать без задержек, в том числе, чтобы понимать, сколько останется на личные расходы. Это третий пункт. Если не оставлять деньги для себя любимого, жизнь будет не такой интересной, поэтому часть заработанных денег стоит потратить на собственные увлечения. Спорт, хобби, театр, встречи с друзьями – то, что дает энергию и придает жизненных сил. И, наконец, небольшую часть денег стоит оставить на непредвиденные расходы. И если сбережения лучше держать на срочных вкладах, то эти деньги логичнее держать на накопительном счете, с которого проще снять нужную сумму без потери набежавших процентов. Так или иначе, каким бы ни был ваш совместный бюджет, на то он и совместный, чтобы оба супруга определяли, на что лучше тратить деньги, где можно сэкономить и на что есть смысл копить. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Живите дружно и богато. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: о выборах.
1: ЦИК задействует беспилотники. При организации голосования на выборах в Госдуму они будут использоваться для доставки избирательной документации минимум в трех регионах. Это Сахалин, Архангельская и Кемеровская области, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что до выборов их количество может увеличиться. В перспективе планируется постепенно охватить все труднодоступные территории, чтобы максимально обеспечить интересы избирателей, заявила она. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 20 сентября.
0: О судебных делах.
1: К администрации мессенджера Telegram появились претензии не только у российского регулятора. В суд на мессенджер подали и австралийские власти, сославшись на видео с пропагандой терроризма. Расследование в отношении мессенджера продолжалось год. По данным регулятора, Telegram не удалял материалы о терроризме в течение трех недель и не закрывал распространяющие их аккаунты. Канал